Вот эти три места я и привел для того, чтобы показать, вот что здесь написано. Ему надо верить. Ему надо верить. Если даже в твоей жизни не все видно еще. Объявил чистым, он покрыт проказой. Надо было верить. Иди, иди, покажите священникам. Пошли. А проказа на них, когда шли дорогою, очистились. И третий пример я привел. Для того, чтобы мы сегодня понимали вот то слово Господне, которое нам просвещает разум наш и сердце наше. «И застроят пустыни вековые». Четвертый стих читаю. «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов». Вот интересный текст Писания. Он к нам очень подходит, к нашей жизни. Почему? А потому что здесь Господь говорит о том, что Он может все восстановить и застроит пустыни вековые. Почему образовались пустыни? Из-за грехов людей, которые жили там. Так написано в одном из псалмов. Вы помните? Кто помнит, как написано там? Он превращает землю плодородную, солончатую, за нечестие живущих на ней. И как только пустыня началась, она и сегодня движется, она захватывает еще новые территории. И никто не может остановить этого. Ни прогресс, ни цивилизация, ни люди, ничто не может остановить. Пустыни вековые. А Господь, когда вмешает, он остановит это. Он опять превратит эти пустыни в цветущие сады. Он может восстанавливать все. И застроит пустыни вековые. Почему пустыни? Это уж место непригодное для жительства, правда? Пустыня – это место непригодное для жительства. Мы, когда какие-то у нас есть места непригодные для жительства, мы ищем другие места. Но мы не можем то место, в котором мы живем, поменять почему-то. А Бог может. И нашу жизнь может поменять. Вот к чему я сегодня все это веду. Если в нашей жизни сегодня сердце как пустыня, если Бог не вмешается, никогда оно не будет цветущим садом. Он может восстановить и застроит пустыни вековые. Восстановят древние развалины. Сегодня сколько людей оставили свои города древние, в которых жили? Развалины одни там. И их потомки, наверное, где-то уже в других местах. Там просто не могли восстановить все. А Бог напоминает, а Он восстановит эти древние развалины. Если мы сегодня древние развалины, то Бог говорит, ничего страшного, я могу все восстановить. И жизнь, и сердце поменять, и мышление, и так далее, и тому подобное. Могу это сделать. И он это покажет на самой земле, на нашей планете, что будет делать. Восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Род один сменял, другой род. И все приходило в упадок, и все больше и больше. Отцы грешили, передали по наследству, а дети еще добавили, а своим детям еще добавили. Разорение, разорение, разорение. И мы сегодня это видим в жизни нашей. Что было 40 лет назад, я уже не говорю об этом разврате, который сегодня существует, о том, что сегодня делается, я уже не говорю об этом. Но о чем раньше даже стыдно было говорить, сегодня узаконено на самом верхнем уровне. Все, все нормально, все нормально, все хорошо. Дожили, дожили. Но конец земли еще не придет. Кончится век спасения, Господь свою работу сделает, церковь заберет свое время, а мир будет судить. Судить за то, что не принял любви истины для своего спасения. Остававшись в запустении с давних родов. И придут иноземцы, пятый стих читаю, и будут пасти стада ваши,
И сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарами. И придут иноземцы. Это люди, которые не связаны узами кровного родства. Почему они придут? Они увидят, что там есть Господь. И в последнее время, вы помните слова пророка Амоса, что будет в последнее время? Отнимется Слово Божие. Люди будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, и не найдут это Слово Божие. Потому что Бог будет судиться с ними. Вы помните, эти семь чаш жнива, когда будут изливаться, это будет нечто очень ужасное. И люди просто не смогут выжить в это время. Там, помните, вышел, вы, там первый ангел вылил чашу свою на землю, и там второй, третий, пятый, когда вылил чашу на царство зверя, оно сделалось мрачным и так далее, и так далее. А вот когда Христос придет, земля будет разорена. Он начнет ее восстанавливать. И начнет с чего? Со своего народа. И они увидят, что там Господь. И тогда пойдут туда, потому что выхода другого не будет. И пойдут тогда туда. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши. Это состояние оценят, и потому что благословение будет очень большое у них. И они тогда придут. И когда люди сегодня работают, ну, вы знаете, что работают на износ, то в то время, когда народ израильский познает Господа, они не будут издеваться над иноземцами. Христиане, люди совестные, они никогда не будут требовать непосильного труда, какого-то рабского труда. Это исключается. Они увидят, какое благо трудиться для них. И мы сегодня не стесняемся работать там, где нам платят хорошо, правда? Ну, какое стеснение может быть? Это же нормальное явление. А там, где обижают, там, где прижимают, оттуда бежим. Ну, тоже нормально. Тоже нормально. То я думаю, в нашем народе так не бывает в народе верующих. А может, бывает, скажите? Взяли квартиранта, и вы его давите очень хорошенько. Не топи, свет не жги, воды не выливай. Топи раз в сутки. Как вы думаете, хорошо делаете или плохо, когда так? Плохо, очень плохо. Очень плохо. Это ненормально все. Это ненормально. И в таком случае у вас не увидит света, не увидит Господа в вашей семье и в вашем сердце. Вы согласны со мной? Молчите, наверное, некоторые так и делают на сегодняшний день. Наверное, не по вкусу что-то сказал, но вы знаете, что вот тут написано, как надо. И придут иноземцы, и будут трудиться, и получат то, что надо. А что вы думаете? Это так просто все? Это же не просто, это нелегко все. Поэтому надо учесть все эти вещи. Я знаю конкретные случаи такие. Аж стонут эти квартиранты от своих хозяев. Я не знаю, будете мы вместе в святом небе или нет в таком случае. Наверное, все-таки придется разделиться. Одни в одном, а другие в другом. Потому что надо совесть иметь, прежде всего. И страх Божий иметь. И помните, когда послание, кажется, к Тимофею где-то, или к Титу, не помню точно, опять-таки спонтанно приходит, не всегда сразу я уловлю это. Говорит, рабы, повинуйтесь господам своим, ко Господу, а вы, хозяева, что делаете? Тоже знаете, что над вами Господь есть. Тоже знаете, что над вами Господь есть. Он тоже наблюдает очень хорошо за всеми. Очень хорошо наблюдает. И спросит. Он работал, а ты как ему платил? Или как ты ему платила за это? Все? Ведь Бог справедливый ко всем одинаково. Он на наши погоны смотреть не будет, а спросит по правде, по истине. И придут иноземцы, и будут пасти
стада ваши. Но вы знаете, что в Египте пастух, овец был мерзость для египтян, да? А здесь вот все поменяется. Это Иосиф, когда представлял перед фараоном своего отца, он понимал эти вещи, тогда была такая культура. Мерзость для египтян пастуха, он сказал, вы нам отделите там где-то землю такую далекую где-то, потому что он же понимал, он же жил в Египте уже долгое время. А здесь уже, наоборот, будут ценить, что им такая часть оказана, пасти их стада, потому что содержание хорошее, Господь там. Поэтому и в нашей жизни пусть Господь поможет нам правильно ориентироваться в этих вопросах всех. «И сыновья чужестранцы будут вашими земледельцами и вашими виноградарами». Почему? А вот дальше 6 стих написано. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас». Вот, вот священники из нас какие на сегодняшний день. Вот такие у нас бывают священники. Мне, мое, отдай, и так далее, и так далее, и так далее. Священники. Поэтому вот здесь как раз и написано, о чем здесь идет речь. О священниках Господь всегда заботился очень сильно. Читайте Ветхий Завет, книгу Левит, там очень это священникам, это священникам, это священникам, это священникам. Это священникам, это священникам. Почему? Потому что они должны представлять Господа. В полном смысле этого слова. И в поведении, и в речи, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ничего удивительного не было в том. И Господь сразу сказал, вот вы работаете, но отдайте священникам эту часть. Потому что они говорят, там колено Левина вообще было отделено. Они не имели надел никого. Я ваш удел. Я ваш удел. И поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день мы хорошенько разобрались сами с собою. Конечно, мы уже не будем занимать такое положение, как народ израильский занимал, что нам. Но, тем не менее, вы знаете, что не будут обижены язычники, которые будут работать там. Они прикоснутся к славе Господней, к их характеру, к их, так сказать, заботе о них. И потому это будет, такое явление очень важное для жителей земли. Они будут славиться этим. Сегодня немножко по-другому у них стоит вопрос. У евреев тоже. Говорят, можешь обмануть язычника, только чтобы он этого не заметил, значит, поношение будет на Бога. Можешь обмануть, что не обманывай. Но если ты обманешь, что ты обманываешь, значит, будет плохо. Но это уж не то на сегодняшний день. Это уж не то на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были такими священниками, которые, может быть, действительно не на своем месте. А вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов. Достоянием народов. Достояние народов было огромное. И цивилизации, и так далее, и так далее, и так далее. Я прочитаю некоторые тексты Писания. А когда Соломон, был золотой век Израиля при царе Соломоне, посмотрите, чем пользовались они как царство священников. Третья книга царств, 10 глава, 11 стих. «И корабль Хирама, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней». Соломон пользовался в то время достоянием народов. «Коней же царь, третье царство». 11 глава, 28-29 стихи. «Кони же цару Соломону привозили из Египта и Кувы». Опять достояние народу кому? Соломону, народу Израиля, народу Божьему. «Царские купцы покупали из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь за 150». Смотрите, с разных сторон к нему стекалось. Но он платил.
И платил, наверное, очень хорошо. И эти страны были довольны этим, что могли вот этим своим богатством, ну как, не то, чтобы поделиться, но для него это было славой. Они служили своим достоянием им. Достоянием народу и славится славою их. Колесница, прекрасное оружие было на то время. Кони, породистые, наверное, были. Плохих коней не доставляли Соломону. И он пользовался славой народов. Почему? Потому что Бог эту славу дал народам и даст народам, чтобы они обеспечили его народ. Это будет им не в тягость. Это будет как служение Господу. И должны будут приходить поклоняться в Иерусалим. И вы помните один из текстов Писания, я его напоминал тоже. И если, говорит, кто-то из племен земных и придет на поклонение, то Бог что будет делать? Наказывать. Если египтяне и придут к Иерусалимскому храму для поклонения, то Бог не даст им дождя. Вот поклонение Богу должно будет быть. И будет пасти их жезлом железным. И еще один текст Писания я вспоминаю. 7 стих. Вот интересный стих. «За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них». Смотрите, вот за что? За посрамление. Не за работу какую-то. Не за тут, а за посрамление. Вам будет двое. За то, что давно еще не смеются. Срамят вас, что вы бескультурные люди. Вы устаревшие. Вы, кажется, это угнетает нас очень сильно. Вам за посрамление будет вдвое воздано. За посрамление только, которое несли и не отказывались. Вы знаете, что он... Вы помните, об Иисусе Христе написано? Он лица своего не закрывал от оплевания. Нам хочется очень часто скрыть свое лицо. Не говорить своим друзьям, кто мы есть. Плеваться же будут. Ну, а Иисус говорит, не закрывал свое лицо от оплевания. Он говорил истину. Говорил то, что надо. Лишнее никогда не говорил. Когда надо, скажет и молчит. Его такая манера, характер такой у него был, такой образ мышления был. Он никогда никого не вызвал такой-то грех определенный. Он знал, что умножаться грех будет. Он молчал и все. Почему ты молчишь? Вы помните эту историю? Почему ты молчишь? Тебя обвиняют. Молчал. А что толку говорить? Вы еще больше греха наделаете. А мне надо было страдать за этот грех ваш. Молчал. Не вызвал ни одного слова. Ну уж когда ты ли Христос им благословен, ты сказал уже, все. Вот единственное, коротко, ясно, ты сказал, что я сын благословенного, и все, опять дальше молчал. Мы, наверное, молчать так не умеем. Не умеем так молчать. Когда несправедливо, но вот здесь написано, я еще раз прочитаю, «За посрамление вам будет вдвое». И само посрамление уже угнетает. И не только тюрьма угнетает. Не только угнетает какие-то меры, которые к нам принимают. А когда тебя срамят, оно неприятно очень. Очень неприятно. Но написано здесь, за посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле. Долю Бог выделит из своих богатств, из своей любви. За поношение. Поэтому не надо добиваться, чтобы нас поносили, знаючи, что будет двое. Потому что можно вызвать что-то неаккуратным словом или делом. Но если ты ни в чем не виноват, поносит, ну пусть поносят. Ну что ж. Ну что ж, что же делаешь? Ну, такая наша судьба. Но придет время, когда Бог поменяет все. Изменит, и за это будет
будут радоваться своей доле, потому что в земле своей, ну, для нас сегодня означает, у нас земля здесь вместо странников и пришельцев. Для нас земля – это уже вечность. Ну, здесь написано «для евреев», но характер-то Бога один. Для нас – вечность, для них – в своей земле. Знаешь, что такое в своей земле жить, на своей родине? Я не знаю, я никогда не жил в Америке очень долгое время. Но едешь, красивое все, относится к тебе хорошо, но чужое. Свои братья, да попадешь, и все нормально, но выйдешь от них, глянул, ну чужое все. Едешь, я помню, ехал где-то в горы, за их такое красивое озеро, на самой вершине горы, красивый город, просто прелесть, но чужое. А здесь, значит, будут радоваться в своей земле. А это что-то очень высокое. В своей земле радоваться, иметь все необходимое для жизни, это, наверное, ну, гораздо сильнее, чем в чужой земле. Хотя, допустим, дети, которые рождаются уже там, они уже, для них эта земля чужая уже. Но сами, которые переехали, не тоскуют по своей стране, по своей... Но что же делаешь? Что сделаешь? Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие. Ненавижу грабительство с насилием. И воздам им поистине. И завет вечный поставлю с ними. Вот и что Господь говорит. Вот что у нас должно быть. Чтобы Господне благословение было. Никакого несправедливого суда не должно быть. А вообще Господь нам сказал, не судите никого. Отдайте мне этот суд. Не судите, и что будет? Да не судимы будете. А если судите, то что? Будете судимы. Ну, кто-то мне может сказать, а зачем вы людей отлучаете, судите? Мы их не судим, подставляем под Слово Божие. Написано так и все. А сам я никогда ничего не имел против кого-то. Но что сделаешь? И вас будет судить. Написано кто? Христос говорил, помните, что Он говорил? Я вас не буду судить. Вас будет судить что? Слово, которое вы слышали от Меня. Вот оно и будет судить. Но у нас какое-то противление или ожесточение против кого-то не должно быть. Не судите, да не судимы будете. Это две разные вещи. Бог сам себе никогда в своем Писании не противоречит. Но пишет прямо и прямо пишет. Того возьмите на замечание, того что? Пусть он будет вам как язычники, мы это то, что Бог с одной стороны говорит, не судите, а с другой стороны заставляет судить, что ли? Да нет, совсем же о другом речь идет здесь. Не надо путать эти две вещи. Это разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому пусть Господь благословит нас. Люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием. Кстати, кто у нас что грабит? Ну, может быть, откровенно и не грабить, не что, но забрать что-то хочется иногда. Не свое. Посчитать деньги в чужом кармане. Хочется, да? Хочется, очень хочется. Сколько кто получает, такое твое дело, сколько кто получает. Не твое ж получает. Ну, кто-то ж дает, ну, пусть дает, ну, что? Так нет же. Надо же залезть в чужой карман еще. Ну, это такое условное, довольно, заглянуть просто. Очень интересно. Знаете, вот это такая болезнь. Я помню однажды, этот брат уже в вечности, хороший брат, вообще, я ничего не скажу. И когда-то у нас была свадьба со Светой в Москве, ну, там собрали нам деньги, я, значит, их положил там на шкаф, смотрю, захожу в комнату, а один брат смотрит и так, и рассматривает туда. Так ему стыдно стало. Я же не специально застал, захожу в комнату, а он стоит и там голову туда всунул. И так считаю с такой жадностью, что ж там есть, что ж мне дали. Вот такое вот часто бывает у нас в нашей жизни. Ну, лишь бы что.
Хороший брат, ничего не скажу о нем на сегодняшний день. Ну вот, вот такое что-то есть у людей. Ну, я же уже не грабительство, если он не взял у меня ничего. Но хочется знать, сколько и что. Какое твое дело, сколько и что. Поэтому просто Господь здесь говорит, что мы были очень осторожны в этих вопросах всех. Это же нечто, нечто ж ненормальное в таком случае. Нечто ж нехорошее есть. Ненавижу грабительство с насилием. И воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их. Почему известно между народами? Потому что одежда праведности одета. Благословение Божие. Вот так служителя могут быть известны между народами. Не собственной рекламой, а чем-то особенным, что в них есть на сегодняшний день. И никуда этого не денешь. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни предпринимал, ну ничего ж не сделаешь. И сделаю имя их, и известно между народами семя их. И известными люди могут быть только через благословение Божие. Ну, есть известные люди, и спортсмены, есть артисты. Но вы знаете, что это уже не Божья работа. Это уже не Божья работа. Это дело не мое, почему они известны. Но многие из них заключили союз с дьяволом. Открыто. И песни поют эти, и все. Но подписались. Дай нам, так сказать, благословение в кавычках свое. Ну и добивается успеха, но это все временное, это все не то, что надо. И будет известно между народами семьи их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенные Господом. Вот здесь нам надо иметь очень глаза хорошие. Что это? Благословение Господне или свое что-то? Вот они увидят, что это семя, именно благословенное кем? Господом. Господом. Поэтому это такой особый вопрос. На него хотелось бы обратить внимание особенное, но нам надо видеть, кто стоит за кем. Потому что есть одно место Священного Писания, на первых страничках Библии написано, семя их в этом плоде породу их. Семя их, породу их. Есть род Божий. Там семя какое заложено? Божье. Слово Божие. И плод есть. И есть плод от другого хозяина. Иногда они очень похожие. Очень похожие. Но, тем не менее, семя уже будет то работать, кто этот плод создал. Я просто напомню один из примеров, почему я всегда говорю, чтобы были осторожны и музыку слушать, и так далее, и так далее. Очень многие музыканты имели связь с дьяволом. Сегодня тут пресса освещается. Тартини чудесную музыку создал. Композитор Тартини, вы, наверное, знаете его. Его во сне явился хвостатый музыкант и сказал, продай душу, я тебе дам прекрасную музыку. Он согласился, написал чудесную музыку. Это не то, что сегодняшние буги-вуги, барабанный бой и так далее. Нет, там хорошая музыка. Но семя чье в ней? Как хотите, так и думайте. А семя чье там? Плод хороший. А семя чье внутри спрятано? Поэтому здесь надо осторожно быть, очень аккуратным со всеми этими вопросами. Хорошо, то хорошо, но чье семя там заложено? Что является корнем этого произведения? И поэтому, хочешь не хочешь, начинаешь его исследовать и можешь попасть под его влияние. Я помню однажды такой случай, я вам расскажу его. Я, может быть, его рассказывал. Не помню уже то. Сейчас-то я вообще никого не помню. Я очень быстро забываю все. Масса людей прошла. Может, года два назад это было.
что-то с сестрой плохо стало происходить. Я ей задаю вопрос во имя Иисуса Христа, отвечай, как твое имя? Не отвечает. Я зашел, стал молиться, Романы, а Романы это цыгане. Я подошел, спрашиваю, ты цыганский дух? Говорит, нет. И опять мне, что такое Романы? Потом подошел, и четко-четко мысль ложится в сердце. Романами увлекалась мирскими. Пошел, во имя Иисуса, как твое имя? Говорит, мое имя Романы. Пошел, ты роман читал? Говорит, читала, запоем читала. Почему? Что за эти романы вошел? Чье семя там было в этих романах? Я вас так напугаю, что вы и газеты перестанете читать. Но давайте не попадать под влияние. Все надо. И поглядеть еще. Но владеет тобой или не владеет? Романы. Это первый раз было, что романы. Ну, было нервы. Как твое имя? Нервы мое имя. Я нервный. У меня нервы все расшатаны. Ну, бывает такое, да? Может, за этими нервами и стоит хозяин чужой какой-то, за этими нервами. Может, нервы, правда, могут быть больные нервы, как нервы. Ну, в некоторых случаях там кто-то другой прячется за этими нервами. Поэтому я просто обращаю на это внимание. И будет известно между народами семя их. И потом своих среди племен. Семя здесь уже люди, конечно, естественно. Но почему они стали семенем каким-то чужим? Потому что семя чужое овладело их разумом и сердцем. Семя их. И потомство их среди племен, все видящие их, познают, что они семя, благословенное Господом. Вот и все. Но иногда бывает так. Покуда люди увидят, что ты семя, благословенное Господом, приходится перенести и поношение, и посрамление, и чего только не бывает. С этим народом тоже так же вот будет. Речь идет о народе израильском бывшем. Я сегодня могу перевести на личность, на церковь могу перенести, но там речь идет о народе израильском. И когда в этом народе будет Господь виден, то все увидят это, несмотря на то, что их раньше не считали этим народом. Они были в пренебрежении, в посрамлении, чистка была серьезная, наказание было серьезное. Но теперь пришло другое время, и увидели, смотрите, а мы-то было думали. У нас часто тоже такое бывает. А я думал. Бывает такое, да? Когда мы так говорим, когда ошиблись в тех мыслях наших, которые раньше имели. А мы было думали, мы много что можем думать. Но главное, чтобы эти мысли, эти думки, они были от Господа. Тогда они будут ошибочными. Тогда мы не будем попадать под различные влияния. И будет известно между народами семьи их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что не семя благословенное Господом. Через что познают? Как вы думаете, через что познают? Через славу Божию, через наш характер и через те чудеса, которые Дух Святой делает. А что другое можно? Ничего другого мы не можем придумать. Там, где действует Дух Святой, там будет порядок, там будет все то, что Бог хочет видеть. И там будет то, в чем сегодня так люди нуждаются. И чудеса неложные, и знамения, и исцеление. Ну и, естественно, должен быть и характер христианский наш. Без характера христианского будет угашение Духа Святого. Не будет той работы. Всплески бывают у всех. Мы сейчас, бывает, загоримся. Ну и сколько мы горим? Ну все. Буду исправляться до утра следующего. Как утром где-нибудь что-нибудь, что не так, жена с мужем, муж с женой, и все, и перестали, уже стали коптить тогда. Ну, такое бывает. Ну, уже все. Вот при сегодняшнего дня я и то. На ночь хватит, а уже утром все начинается по-старому. Старая природа, старая натура. Бог ее будет переделывать. И для того, чтобы Дух Святой работал, нужно действительно вот такое... Ну, сильная близость с Господом. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем.
Ибо Он облёк меня в ризы спасения, одежду и правды одел меня. Когда буду радоваться радостью о Господе? Когда пройдут разочарования от этой жизни? Когда они перестанут владеть нами? Одно с другим не может совмещаться. Было время одно в нашей жизни. Разочарование, уныние, неверие и так далее, и так далее, и так далее. Но когда Господь это уберет из нашей жизни, когда поменяет наше мышление, тогда и будем радоваться радостью о Господе, потому что Он произвел работу определенную с нами. И мы должны это очень хорошо понимать. Почему я еще раз напоминаю? Всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Почему об этом напоминаю? Кто-то однажды получил исцеление, одна из сестер. Через 2 дня все вернулось назад. Почему? Ей пришло в голову, что это все случайно. Как только принял, что случайно, все вернулось назад. А ведь надо было помнить это Священное Писание. Всякое даяние доброе, исцеление приходит от кого? От Отца Света. Какая может быть случайность? От нас это зависит. Не зависит от нас. Зависит от Господа. Он дает. Может быть, через нас, да. Но Он же дает. Само по себе ничего не бывает. И даже если через руки врачей Бог действует, но Он же действует. Он же действует. Но почему так? Это уже Его вопрос. Это уже Его планы такие. В одном случае сам лично, в другом случае через верующих, в третьем случае через врачей неверующих. Но тем не менее, если назначил умереть, то никто не поможет уже тогда. А если назначил помочь, поможет. Ну почему? Он стоит за всем этим. Он стоит за всем этим. Не надо об этом забывать никогда. Потому что можем получить и тут же и потерять, потому что кому-то припишем. Или случайность какой-то, или какой-то закономерности чисто материальной. Но такого ж не бывает. Написано, что всякое даяние доброе исходит от Отца Света. Все, да и аминь. Не может быть никаких недоразумений в этом вопросе. «Возведится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». В ризы спасения, конечно, Господь даровал нам спасение и уменил нам свою праведность. Одеждою правды одел меня. Потому что наша праведность земная, какая написана? Помните, что написано? Ибо наша праведность какая? Как запачканная одежда. Он нам вменил свою праведность. Вменил. За определенный труд какой-то. За характер. Вменил. При всем нашем старании мы не сможем вот так вот жить чисто и свято. Где-то мысли, допустим, где-то что-то. Потому что можем что-то не разобраться где-то. Но если мы каемся, если мы просим прощения у Господа, Господь смывает все то, а нам опять возвращает свою праведность и свою святость, не нашу. Но если мы не ценим ее, идем в разну, делаем, что нам вздумается, никто нам ее менять не будет тогда. Вот разница. Почему в одном случае уменил, в другом случае не будет менять. Не будет менять. Если делаешь грех, защищаешь его, прячешь его, как Бог может менять тебе свою праведность? Когда ты каешься, просишь прощения, плачешь, меняет. Аврааму Бог что уменил в праведность? Помните? Что? Вера его уменилась ему в праведность. Эта вера была не просто на словах, она на деле была. Финеесу, сыну Елиазара, что Бог менил в праведность, помните? Ревность его по Боге уменил в праведность. Я ошибаюсь или нет?
Почитайте дома. Если я ошибся, скажите мне в следующий раз. За то, что Финеец, сын Елизара, возрвал по мне, я уменил ему эту праведность. А там он, это было Ветхого Завета, он там копьем начал всех поражать подряд. Но ревность, Бог меняет праведность. Я помню одно свидетельство одного из братьев, отошел в вечность, был очень хороший брат. Я просто не называю его имени, потому что его потомки еще живы сегодня. Но его жены уже нет, ушла в вечность. Хороший брат был, пастор. Умер в свое время. Ну, естественно, умер, не то, что что-то было. И однажды эта жена его, когда осталась одна, Бог ее где-то послал на труд. Она поехала туда. Когда приехала домой, оказалось, кто-то ее все градки, весь шавель вырвал. Все перевернул вниз. Она так расстроилась, говорит: «Господи, ты ж меня послал, мне тут такое наделали, все перевернули, перекопали, ну, изуродовали градки весной, шавель там рос». Она, значит, легла спать, и ей снится сон. Приходит ее муж, говорит: «Что ты, говорит, об этой кислятине так переживаешь? Что ты об этой кислятине так переживаешь?» Я уже не помню, что он ей говорил, но... Говорит, надо все-таки любить людей. Ну, вот о чем говорил, любить людей. Говорит, когда я пристал перед Господом, я думал, что я очень сильно люблю. Но, говорит, и он мне не казался такой, как надо. Но, говорит, мне мой Господь уменил мою добродетелью праведность. Был очень добрый человек. Кому только поможет, он безотказный. Себя не будет делать, поможет. И удави, и так далее, и так далее. Говорит, мне Господь уменил праведность, так сказать, мою жертвенность вот эту. Мой Искупитель меня, говорит, помиловал. А мне, говорит, я-то говорил о любви, но я сам ее не имел той полноценной. Да и кто из нас ее имеет вот эту? Мы имеем. Сказать, что не имеем, то что же будет неправда? Но вы помните, псалом мы один поем: «Лучина тусклая ночная, как пред твоей любовь моя». Такой псалом поем. Но тем не менее есть, она должна умножаться. Потом пусть Господь благословит нас. Пусть эти слова лягут на наше сердце, и пусть наш путь христианский будет успешным и кончится на святом небе. Да благословит нас Господь. Аминь.

Я пройду с долиной плача, посмотрю на жизнь иначе, низко голову склоню, слезы горькие пролью. В жизни я своей спаситель, много раз себя обидел, ты грехи мои проси, по великой милости. В долину горьких-горьких слез так быстро страх меня унес, и только Бог мою печаль развеял в голубую даль. Много раз душа скорбела, боль и страх пронзали тело, но Господь мне подарил для борьбы богатство сил. В горе я найду отраду, испытания приму раду, вижу в немощах опять Иисуса благодать. Слышит Бог мои моления и пошлет благословения. Буду радоваться вновь за Господний дар любовь. Пламя веры пусть пылает, благодать лишь возрастает. Со святого сердца пусть навсегда исчезнет грусть.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию свидетельство пастора Георгия Шумер. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел совета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды,

Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние, и приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. В один из дней эта проверка пришла и в мою жизнь. Она была не одна в моей жизни, но об одной я расскажу. Эта проверка пришла тогда, когда ее не ожидал. Мы продолжаем потихоньку строить дом молитвы, насколько нам позволяют и финансы, и силы. Мы делаем, что может рука наша. И вот, строя вместе с людьми, которые приходят, я каждый день там работаю. В один из дней я просил своего сына, чтобы он выехал на поле, потому что нужно посадить картошку, приготовить землю. И когда он выехал, прошло немного времени, и он звонит мне. Я как раз был за токарным станком, точил одну деталь. Он звонит мне и говорит тревожным голосом: «Папа, у нас горе». Вы знаете, как оно есть, мы всегда говорим и ждем лучшего. Но приходит проверка нашего строения. И когда он сказал, что горе, моя мысль сразу или перевернулся, или задавил кого-то. Я говорю: «Сынок, что случилось?» Он говорит: «Папа, не со мной, у Оксаны». Наша старшая дочь, ее звать Оксана. Маленький ребенок, 7-й. Она только возвратилась с роддома с 8-м. 8-му ребенку было несколько недель, а 7-му — 1 год и 3 месяца. Они жили в квартире на 3-м этаже, и когда отец принес ребенка в квартиру, жена раздела, и этот маленький сынок побежал в другую комнату. Вылез на радиатор, поднялся на окно, которое было открыто, и с 3-го этажа упал головой вниз, прямо на асфальт. Отец не знал этого, потому что он занес его и спустился вниз. Но когда он вышел на улицу, то детки, которые были на улице, говорят: «Дядя, мальчик упал с окна». Он говорит: «Я не мог понять, о чем они говорят», и спросил их: «Где, кто?» А они говорят: «Вот, дядя, мальчик упал». И когда он повернулся, не мог поверить глазам своим. Еще несколько минут назад он занес сына в квартиру, а теперь он лежит на этой земле. Когда он его поднял, тот еще что-то двигал, но он был сильно искалечен. Его нос был вжат, челюсть была выбита. Он упал левой стороной и грудью прямо на асфальт. Мои дорогие, когда я узнал эту новость, я оставил всю работу и уехал с женой туда. Их квартира в 250 километров от нас. Когда я приехал туда, я уже ничего не видел. Приехала скорая и забрала ребенка. Мы были в квартире, звонил телефон. Звонок из больницы. Звонит мой зять, муж Оксаны, и начинает с нею что-то по телефону говорить. Я смотрю на свою дочь и вижу, как слезы не капают, а ручьем начинают литься с ее глаз. Когда они закончили разговор, Оксана говорит: «Папа, вышла врач из реанимации и сказала Алдесу: если вы верующие, то молитесь Богу, и если вы хотите позвать священника, то зовите, потому что жизнь ребенка на исходе. Она уходит поминутно. Позвоните, священника я впущу туда». Оксана смотрит на меня и говорит: «Папа, туда впустят священника. Вы поедете туда?» Я не знаю, мои дорогие, но что-то изнутри вырвалось. Аминь. И я сказал: «Если впустят, поеду». Я взял ее, и мы поехали в больницу, 60 километров от города. Когда я ехал, моя вторая дочь обзвонила очень многих христиан, и уже многие знали и молились. Они начали звонить мне, и я по дороге только принимал эти звонки, а они спрашивали, что и как. Я им говорил то, что знал. А знал я то, что сказал мне мой зять. Папа, вышел врач и сказал, что череп лопнул у ребенка и мозг перемешан в голове. Не сотрясение, а перемешан,
Полностью отказали легкие, перебитая печень, разбита поджелудочная, лопнула почка, а внутри все залито кровью. Это то, что он мне сказал. Когда мы узнали это, я передал это своим, но попросил их: «Поддержите меня в молитве, меня впустят как священника туда, а вы поддержите мои руки». Меня переодевали очень быстро. Я много раз бывал в больницах и просил, чтобы меня впустили. Но меня часто не пускали в реанимацию, когда нужно было помолиться за больного. Мне однажды сказали: «Там в церкви молись, а не здесь, в реанимации». Но сейчас я видел, как быстро меня переодевали. Они приняли меня за священника. Там было 3 врача, и все они говорят: «Давайте быстрее». И вот, когда я вошел туда, я увидел 3 монитора, которые подавали сигналы, и также увидел дитя. Его нос был сжат, вбит внутрь, все было выбито, он не мог дышать. Его грудь только накачивалась, поднималась и опускалась. В тот момент, когда мы стояли, нам сказали, что состояние здоровья падает ниже и ниже. И покуда нам немножко врач говорила, в тот момент мы увидели красное табло, которое начало мигать и подавать сигналы. Когда оно начало подавать эти сигналы, цифры пошли вверх, и я увидел красное табло наверху, которое загорелось и начало подавать сигнал непрерывный. Они стали бегать, они что-то делали, все меняли, но оно сигналило, и мы начали молиться. Эти 3 врача бегали и что-то делали, а мы в это время стояли и молились. И когда я коснулся пальцами этого дитя, мы продолжали молиться. А когда Господь наполнил силой Святого Духа, я увидел, как потухло красное табло. Оно перешло на прерывистое, а потом и полностью остановилось, то есть сигнал перестал. Эти врачи еще что-то дальше делали, а мы, поблагодаривши Бога, заканчивали молитву. Но когда мы окончили молитву и продолжали там стоять, в тот момент я увидел, как на всех 3 мониторах пошли все цифры вверх, засигналили 3 сигнала. Врачи бегом забегали то к одному, то к другому аппарату. И когда загорелись наверху 3 непрерывистых сигнала, они показали нам пальцем туда и сказали: «Посмотри». Кардиограмма сердца, которая бежала, приостановилась и начала прерывисто только дергаться. Врач посмотрела на нас, развела руками и замахала головой. «Все кончено». Я не знаю, но как будто кто-то подкосил колени, и я упал пред вечным Богом. Я упал возле кровати, поднял руки к небу. Поймите, я не хвалюсь собой, это было то, что Бог делал. Хвала Ему. И когда я молился, я говорил: «Господи, я стою в проломе за это дитя. Боже, выслушай мою молитву. Я знаю, что молятся многие, и я прошу Тебя, выслушай». И когда я это сказал, в моей груди вырывается: «Братья и сестры, я не научен такому был и не научен сегодня, но вырывается из груди моей. Во имя Иисуса Христа, смерть, отступи, а жизнь возвратись». Не осознавая сам того, я опять повторил те же слова: «Во имя Иисуса Христа, смерть, отступи, а жизнь приступи». И наши глаза увидели, как на 3 мониторах потухли красные сигналы. Потухли прерывистые, и пошла кардиограмма, и ребенок начал дышать. Хвала вечному Богу! Я хвалюсь сегодня Господом. Я сегодня стою перед этим Богом, но испытание, переплавка есть для каждого. И вот этот день был для нас одним из этих дней. Хвала Ему, что Он не оставил нас. Слава Богу! Хвала Ему! Врачи стояли и смотрели. Они больше ничего не делали. Они просто смотрели на все происходящее. Когда мы встали с колен, моя дочь смотрела на меня, и у нее лились слезы. Она смотрела на меня, как на отца, а врачи знали меня, как священника.
Она смотрела на меня и ожидала, что я скажу. А что я мог сказать? Но то, чем было наполнено сердце, я сказал: «Оксана, ребенок будет жить. Аллилуйя! Слава Богу! Ребенок будет жить! Хвала вечному Богу!» И мы третьей молитвой поблагодарили Бога. Потом приехали врачи из Риги. Они не могли ничего понять, что происходит. Они вошли туда, а когда увидели разницу, какая была и какая происходила в эти минуты, врач через полчаса говорит: «Я не могу ничего сейчас понять, но так как было ухудшение, так с каждой минутой идет улучшение. Хвала Ему, который сделал это. Слава и только слава Ему». И вы знаете, они забрали ребенка в Ригу. На третьи сутки, когда он стал приходить в себя, они отключили систему, и он начал дышать своими легкими. Он начал просить пить. Ему пить не давали, потому что внутри все было побито. И врач принес бутылочку напитка и говорит моей второй дочери, которая сидела там: «Я давать не буду, но если ты хочешь, давай. Но чтобы ты знала, когда ты дашь, он умрет, потому что внутри все побито». Она звонит и спрашивает: «Папа, что делать?» Мы помолились Богу и сказали, чтобы она дала ему пить. Хвала вечному Богу! Он выпил и попросил дать еще. Братья и сестры, на пятые сутки ребенка носил отец на руках. Его разрешили взять только на руки и пронести. Все это время он лежал, но когда отец взял его на руки, он хотел сесть. Он двигался, и тогда, когда он сел, отец опустил его на ноги, и на пятые сутки ребенок пошел по палате. Хвала вечному Богу! В течение 10 дней он был выписан из больницы. Отец не поехал сразу домой. Он забрал это дитя и поехал в первую больницу. Когда он зашел, занес ребенка на руках в больницу, поставил его на ноги, и дитя по реанимации начало ходить, врачи брали на руки и плакали, говорили: «Это сделал только Бог». Сегодня мы слышали слова, что он придет внезапно в храм, и он начнет проверку. Пусть сегодня Господь наполнит храм наш Духом Святым на день испытания, на день переплавки, на день, когда мы не ожидаем. Почему? Потому что мы живем на земле, и желание наше лучшее иметь, но день переплавки будет. И тогда, чтобы нам стоять перед Богом, мой брат и сестра, нам нужен Господь. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, и в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Пусть Господь поможет нам быть служащими Богу сегодня».

В эфире передача «Это интересно». Овца упоминается в Библии чаще других животных, примерно 400 раз, если учитывать упоминания о стадах. Пастух или пастырь упоминается около сотни раз. Такая насыщенность объясняется двумя причинами. Значением овец в кочевой и сельскохозяйственной жизни евреев и особыми чертами образов овцы и пастуха, делающих их подходящими источниками метафор духовной реальности. В Иудее очень легко заблудиться в овце, потому что местность холмистая. Посредине страны тянулся горный хребет шириной 2-3 километра. Пастбища в стране бедные травостоем, и овцам нужно много ходить, чтобы пропитаться. Очень часто они заходят в ущелья, лощины или на выступы скал, с которого они сами не могут подняться ни выше, ни перейти ниже. Пастухи Палестины были специалистами по отыскиванию потерявшихся овец. Стада овец во времена Иисуса принадлежали общине всей деревни, а не одному хозяину. Стадо пасли 2-3 человека. Вот почему пастух мог оставить 99 овец и искать одну потерявшуюся. Он никогда не оставит ее без присмотра своих овец. За себя он оставлял напарника. Если овца пропадала, хозяин требовал возмещения. Поэтому пастухи прилагали большие усилия, чтобы все-таки найти пропавшую. Итак, когда одного пастуха нет, значит, он в горах ищет овцу. Жители смотрели в горы, не идет ли их пастух. И вдруг раздавался крик радости. Они видят несущего на своих плечах измученную, израненную, но спасенную овечку. Как его радостно встречали, расспрашивали, где нашел, что с ней, как нашел ее, тяжело ли нести и так далее. Для защиты овец от хищников пастухи носили два оружия — жезл и посох. Отличительной особенностью овец, как ни странно, является не шерсть или размер, а хвост. Чем он будет длиннее и толще, тем ценнее порода овцы. Скотоводство было широко распространенным занятием у жителей Востока. Наблюдение за стадами поручалось не только слугам, но и сыновьям и дочерям знатных лиц. Совершать труд пастыря могли только сильные, крепкие и мужественные люди. Пастухи переносили холод и жару, довольствовались незначительными заработками, скудной пищей, ежедневно подвергались смертельной опасности от нападений разбойников и диких зверей. Изучая римские катакомбы, где древние христиане проводили свои богослужения, ученые-археологи обнаруживают на стенах изображение пастыря с овцой на плечах. Это образ Христа, возлюбившего грешное человечество. Стриженная овечья шерсть в настоящее время используется человеком чаще, чем шерсть любого другого животного. Овчина – идеальный материал для детских вещей и кроваток. Австралийцы с давних времен укладывают детей с нарушением сна на овчинные одеяла, и дети сразу успокаиваются. Овчина предохраняет кожу от иссушения и потливости. Английский экономист Адам Смит, изучая хозяйственную жизнь Палестины, отметил особую роль пастушеского ремесла. Если вы встретите на торфянистом с заросшим вереском плато, где по ночам воют гиены, недремлющего и предусмотрительного, обветренного и загорелого вооруженного пастуха, опирающегося на свой посох и наблюдающего за своими рассыпанными овцами, каждая из которых дорога его сердцу, вы поймете, почему пастух из Иудеи внезапно вышел на передний план истории своего народа. Почему иудеи называли царей пастырями, сделали пастыря символом провидения? Почему Христос говорил о нем как типичном примере самопожертвования?
В облике пастуха, болеющего за овец, легко увидеть прекрасный образ великого небесного пастыря душ человеческих.

дума матері. Как часто в горести унылой, я думаю, о Боже мой, была бы я, как все, свободна, то труд бы я свершала твой. Но вот одно мешает только, полдюжины детей мне дал. И день, и ночь тружусь упорно, рущу я их по прав талант. Но ведь и я желанием пылаю, пойти бы мне, помочь кому. Но труд никак я не кончаю, все переделать я не могу. О, почему я обойденна, как все трудиться не могу? К чему забота этой полна? И что в тот день я принесу? Придут тогда все со снопами, так хорошо, труды при них, а я же буду за рядами смотреть на радости других. Но вот однажды на рассвете увидела я дивный сон, предстала я в ином там свете, это, знаю я, дал он. Шел суд Господень предо мною, величие дивной красоты, а я с опущенной головою следила только издали. Снопы плоды все приносили к ногам могучего царя, хваление громко возносили, и песнь победы, как заря, я с ней и щиро разносилась и покоряла души всех. Одна я только устыдилась воспеть цару среди всех тех. Кто так прилежно исполняя, таланты жизни умножал, кто на Иисуса уповая, труды посильные свершал. Вот старец бережно подносит к ногам Христа обильный сноп. Затем поспешно он уходит, радушный получил прием. Вот ему живо светит силы, вот юноши, девицы все. И дети ко Христу спешили, цветы несли они к нему. У ног Иисуса полагали, и с пением укружили трон. Снопы цветами украшали, устроили небесный хор. И зерна бережно сыпали, чтоб не утратить ни одно. Перед Творцом все полагали, значение каждого ясно. Вдовы убогая вот лепта, и подаяние сироте, и чудная живая песня, что побуждала всех к мольбе. Вот милость, сострадание тут же, и вот за недруга мольба, и зерна крупные прощения лились, как река. О, кто же перечесть все сможет, обилие милости Творца? Сберег он все, наш ум не сможет понять, учесть ему хвала. Дивилась я, а сердце билось, исчезли предо мной роды, и я в бессилии склонилась, у милосердной пощади. Нигде ничем я не трудилась, так незаметно жизнь прошла. Я только каялась, молилась, с мольбою взор я подняла. Смотрю, а предо мною чудо, снупы красуются зерном, колосся все набиты туго. О чем я плакала, о чем? И зор люблящего Иисуса согрел измученную грудь. Нет, не пойму я, Боже, чудо, мои снопы я вижу вдруг. Утри слезу, не для страдания, я в небеса тебя призвал. Я видел все твои терзания, и вот что сам Христос сказал. О, дочь, ты мать, твоя награда, ты смело горечи несла. И слезы ты сама стирала, и ропот твой не слышал я. Страдая плотью жестоко, ты находила сил всегда. Привлечь дитя, твердила нежно. Люби, люби, сынок Христа. Гонимая жестоко мужем, избитая вся в синяках, шептала ты, Иисус нам друг, держа детей в своих руках. И видел я, когда, сжимая дитя в объятия своих, ты все твердила, уповая, да будет там, среди живых. Уже иссохшими устами ты находила сил сказать, Иисус Христос сегодня с нами, и начинала прославлять. В труде тяжелом, непосильном, устала я-то перед сном, стояла предо мною с сыном, и все молила о родном. Я видел, как завет хранила, как заповедь мою несла, ко мне детей ты приносила, насмешки тяжкие терпя. О, как жестоко обзывали соседи злые, все твердя, границ им нет, кишать детьми. И я слышал змеев голоса, но ты шагала, шла, трудилась, завет высоко свято чтя. Хотя частенько с ног водилась, я подымал тебя тогда. Я видел все, я Бог всесильный, я слышал все, я вездесущ. И я Господь забытых слабых. Теперь смотри, я всемогущ. Войди, войди благословенно, в трудах, скорбях плоды твои. Войди, надежда неизменна, ликуй, снопы свои неси. С тех пор мне так легко и вольно...

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

41 глава книги пророка Иезекииля. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 60 локтей ширины с одной стороны и 60 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии, в дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны». И намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей.

0: костей. И открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство. Одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону. И ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною в 70 локтей. Стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 досках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. 42 глава книги пророка Иезекииля. «И вывел меня ко внешнему двору северной дорогою, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на север, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Насупротив 20 локтей внутреннего двора и насупротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. А перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена насупротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей. И вот перед храмом 100 локтей, а снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу. Такая же длина, как у тех, и такая же ширина. И все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. 43 глава книги пророка Иезекииля. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и голос его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара. И я упал на лицо мое». И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял возле меня. И сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и вереи дверей своих подли моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме этом, чтоб они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтоб они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним».
1: Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пять. И вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть, от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четыреугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вверху, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока, и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приноси в жертву за грех по козлу в день. Также пусть приносят жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. 44 глава книги пророка Иезекииля. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя для их стражи вместо себя их для стражи в моем святилище. Так, говорит Господь Бог, никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставивши меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им, за то, что они служили им перед идолами их, и были для дома Израилева соблазном к нечестию. Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделай их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные. И исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. В поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должны пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птицы, ни из скота не должны есть священники.

Дули ветры, сломить тебя хотели, и ураган шумел, хотел сломать, а ты стояла, несмотря на беды. Все шла вперед ты, несмотря назад. Ты пережила всякое всей жизни, ты трудности встречала много раз, но прямо проходя, ты не сгибалась, готова была встретить скорбный час. Война. Тяжелым время тогда было. Пережила потери, голод, смерть. И в памяти теперь никто не сможет все, что прошла, когда-нибудь стереть. О, церковь, ты невеста, ты прекрасна, смугла, грозна и верою сильна. Ты пережила многое несчастье, верна осталась ты для жениха. Уж скоро встреча, потерпи немного, тебе осталось ведь совсем чуть-чуть. Не падай духом, церковь, ободрися, в молитве перед Господом склонись. Аминь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Как юноше содержать в чистоте путь свой? Псалом 117:9. Как ему стать и оставаться чистым в повседневной жизни? Он так молод, полон горячих страстей, и у него так мало знаний и опыта. Как же ему найти праведность и оставаться праведным? Нет вопроса важнее, чем этот. Самый подходящий момент — задать его в начале жизни. Благоразумный юноша ставит перед собой весьма сложную задачу. Он желает идти чистым путем, быть чистым, очистить свой путь от всякого порока, который может возникнуть в будущем, и завершить свой путь в чистоте. Но, увы, его путь уже не чист, потому что он совершил грех, да и самой его природе присуща склонность к беззаконию. И вот в чем заключается трудность. Необходимо, во-первых, правильно начать, во-вторых, знать, что правильно, и уметь поступить правильно, и, в-третьих, продолжать поступать правильно до самого конца. Эта задача трудна для всякого человека. Как же выполнить ее юноше? Путь, то есть жизнь человека, должна быть очищена от всех грехов юности. Кроме того, человек должен противостоять искушениям, которые в будущем появятся на его пути. Это великий труд и сложная задача. У юноши нет цели более благородной, более очевидной и в то же время более труднодостижимой. Но, несмотря ни на что, он не должен отступать от славного призвания вести святую и чистую жизнь. Напротив, пусть он постарается узнать, как преодолевать все эти трудности. Пусть он не думает, что знает легкий путь к победе, и не воображает, что может сохранить себя в чистоте с собственной мудростью. Ему необходимо уподобиться псалмопевцу и всей душой искать мудрости для того, чтобы понять, как содержать свой путь в чистоте. Пусть он на практике станет учеником святого Бога, потому что только Бог может научить его, как победить мир, плоть и дьявола, эту нечестивую троицу, которая погубила многие юные жизни. Он молод и не знает пути, так пусть же он, ничуть не смущаясь, вопрошает того, кто готов и может наставить его. Осознавая, как важно содержать свой путь в чистоте, мы должны думать о нем больше, чем предаваться рассуждениям о таинственных предметах, потому что подобные рассуждения скорее затмевают наш ум, а не просвещают его. Среди всех вопросов, возникающих у юношей, а их великое множество, пусть этот вопрос будет первостепенным и главным. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Наш здравый смысл и повседневно возникающие жизненные ситуации заставляют нас задать такой вопрос. Впрочем, ответить на него при помощи одного человеческого разума нельзя, ровно как нельзя, ответив на него, добиться чистоты одними человеческими усилиями. Человек задает вопросы, Бог же дает на них ответы и силу воплотить полученное знание в жизнь. Юноша, твоей картой должна быть Библия, и ты должен быть внимательным, чтобы точно следовать этой карте. Помимо изучения Библии, ты должен бдительно следить за своей повседневной жизнью. А чтобы это сделать, ты должен изучать ее. Даже человек, прилагающий большие старания, собьется с пути, если его карта неправильна. Но даже с самой правильной картой он все равно потеряет дорогу, если не будет внимателен. На узкий путь нельзя набрести случайно, и никогда еще беспечный человек не жил святой жизнью. Чтобы совершить грех, не нужно много думать. Стоит лишь пренебречь великим спасением, и душа погибнет. Но чтобы повиноваться Господу и жить праведно, нужно приложить все сердце, всю душу и все разумение. Пусть же человек беспечный помнит об этом. Вместе с тем нам абсолютно необходимо слово, иначе наша бдительность выродится в болезненное беспокойство,
а добросовестность станет суеверием. Если капитан корабля несет вахту на палубе всю ночь, но ничего не знает о побережье и не имеет на борту лоцмана, то, несмотря на все свои усилия, он все равно может налететь на скалы. Одного желания быть праведным недостаточно, ибо неведение может заставить нас думать, будто мы служим Богу, когда на самом деле мы гневим Его. Неведение не изменит сути наших действий, хотя оно может смягчить нашу вину. Если человек нальет себе то, что считает целительным снадобьем, то он, несомненно, умрет, если окажется, что он взял не тот пузырек и накапал себе яда. Тот факт, что он сделает это по неведению, не изменит плачевного результата. Также и юноша, руководствуясь ошибочным убеждением и отказываясь принимать наставление Слова Божьего, может подвергнуть себя 10 000 напастей. Сознательное неведение само по себе является сознательным грехом, и проистекающее из невежества зло не имеет оправдания. Пусть же всякий человек, юноша или старик, желающий быть святым, имеет в сердце святую бдительность и держит святую Библию открытой. В ней отмечен каждый поворот дороги, каждая топь и каждое болото, а также указан и безопасный путь. В Библии он найдет свет, просвещающий тьму, утешение, укрепляющее утомленную душу, общение, избавляющее от одиночества. И таким образом обретет благословение, которое и побудило псалмопевца вопрошать о праведном пути и воздыхать о святой жизни.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: 36-й псалом, стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». От чего зависит наше желание? От того, что мы видим перед собой. Я буду говорить сегодня о приоритетах в жизни нашей. Наши желания, они возникают в тот момент, когда перед нами стоит реклама. Дьявол пытается сегодня на всех уровнях, через все средства массовой информации показать людям, раскрыть людям глаза, как будто бы охотятся за людьми. Как апостол Павел говорит, я ищу не вашего, а вас. Люди ищут нашего, но не нас. Им не нужны мы, им нужны наши деньги. Продавцам, продающим нужны деньги. Для этой цели они платят большие деньги за рекламу, чтобы еще больше денег получить за проданное, предложенное, то, чем они обладают. От чего зависит наше желание? От нашего фокуса, от нашего зрения. Увидела Ева, что плод является вожделенным. Последствия этого желания вы пожинаете сегодня в своей жизни. Желание получить. И вторично, когда подошел дьявол ко Христу в пустыне, эти же стрелы были направлены в адрес Иисуса Христа, но Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана». Если бы Ева тогда сказала: «Отойди от меня, сатана», безусловно, что была другая картина. Ева не сказала. Но в жизни нашей есть выбор. Иногда нам нравится то, что нам предлагают. Иногда нас убеждают. Библия или Божье Слово не всегда нас убеждает, хотя мы слушаем, Слово Божие читаем, проповеди слушаем. Они не всегда нас убеждают. Конечно, мы говорим, недостаточно убежден сам проповедник, чтобы убедить нас. Господь спрашивает Иеремию: «Что ты видишь?» Иеремия говорит: «Вот вижу это и это». То есть, как бы Господь спрашивает, проверяя зрение его. «Что ты слышишь? Кого ты видишь? Почему важно правильно видеть?» Господь вначале открывает наше зрение и способность слышать его голос. Он ведет нас или направляет туда, или в другую сторону. Мы говорим о водительстве Духом Святым. От того, насколько ты правильно видишь, зависит то, что ты будешь делать. Я повторяю, то, что ты будешь делать завтра, то, что ты будешь делать сегодня или завтра, зависит от того, насколько что-то видишь перед собой. Например, тебе предстоит большая поездка, тебе нужно уехать куда-то, и ты обращаешь внимание и делаешь следующее. Проверяешь свою машину. Готова ли она к длительной поездке? Твоя машина в должном ли состоянии? Ты проверяешь или обращаешь внимание на свою одежду? Ты обращаешь внимание на документы? Тебе предстоит поездка. Ты обращаешь внимание на свою машину, если ты едешь машиной. От того, что мы видим, зависит то, что мы делаем. Мы другой раз констатируем, человек правильно, неправильно поступил. Но

не замечаем, что выше или прежде предшествовало ему то, что он видел, и те цели, которые он расставил перед собой. Я повторяю, те цели, которые человек поставил перед собой, они предопределяют его действия и его поступки. Когда-то апостол Павел попал на остров Мелит, когда он бросал хворост в огонь, местные жители увидели, что его вкусила змея. Он стряхнул ее и бросил в огонь впоследствии, и был невредим. Вначале они имели одно мнение. Они увидели, что его действительно змея вкусила. Когда он стряхнул ее в огонь, не сделала она ему никакого вреда, после этого они переменили свои мысли. То есть люди меняют свои мысли после того, когда они увидят. Я имею в виду увидят или услышат, в данном случае как одно. В Киеве в трамвае когда-то мужчина с детьми ехал куда-то, но дети вели себя очень шумно, бурно, игрались, бегали и вроде мешали другим людям спокойно беседовать или ехать так же, продолжать путешествие в этом трамвае. Не выдержала одна дама, одна женщина и говорит: «Успокойте вы, наконец, своих детей!» А он, задумавшись, он говорит: «Извините, я совершенно отвлекся. У них только 2 часа назад умерла мама. И я думаю или переживаю, что делать дальше». Когда они услышали то, что он сказал, сразу переменили отношение к действиям. Уже забыли, что эти дети причиняли им неудобства, беспокойство. Стали предлагать свою помощь, сочувственно относиться к нему, к детям. То есть переменилось все в один момент, когда они увидели другую картину перед собой. В первый раз они увидели, что дети шумят, невоспитаны, не придерживаются дисциплины, отец не обращает внимания, им мешает комфортабельно ехать. Но когда они услышали и узнали настоящую причину, поменяли свое мнение. Вот так бывает и с нами, друзья мои. Иногда мы могли бы осудить человека и сказать: «О, он так поступил!» Чаще всего мы не знаем настоящие причины, почему человек так поступил. Но когда мы вникаем в суть, у нас меняется в корне отношение к этому человеку, появляется сочувствие, жалость, желание помочь ему, потому что мы увидели полную картину. И чаще всего дьявол заставляет нас принимать неправильные решения, судить о людях, когда мы не до конца знаем, что происходит в этой семье, что происходит в сердце этого отца, какая у него проблема, какие у него болезни, какие у него трудности, взаимоотношения у него с женой, у жены с мужем. То есть какая у них ситуация денежная, в каком они состоянии находятся. Если бы мы знали, если бы у нас было правильное зрение, мы бы никогда никого не судили. Но так как мы не знаем или знаем частично, иногда мы неправильно судим о людях. Что ты видишь? Дал бы Господь, чтобы мы смотрели через Слово Божье, в молитве, на обстоятельства, на окружающий мир. И тогда правильно будем видеть и замечать, и будем в одном духе с Господом. Потому что, смотря на Иерусалим, он видел одно, ученики видели другое, народ видел третье. То есть каждый по-своему видел ту картину, в которой находился Иисус Христос, а Иисус видел настоящую, реальную картину, и Он плакал об этом городе. Он знал, что ожидает судьбу этих детей, этих людей, этого города. Он знал, что их ожидает печальное будущее. Не судите прежде времени. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Это не обмен. Я тебе, ты мне. Утешаться Господом – это позиция. Есть люди, которые утешаются здоровьем своим, смотря в зеркало, утешаются красотой своей. Есть люди, которые утешаются своими талантами, способностями. Есть люди, которые утешаются сегодня, получают наслаждение, что они обладают какими-то финансовыми ресурсами, какой-то властью, явлениями и приобретениями. Они утешаются этим. Но утешаться Господом может человек, который познал Бога. Познание Бога ведет нас к восхищению им. Познавая Бога, человек влюбляется в Него, прилепляется к Богу. Познавая Бога, человек меняется в лице, меняется характер его, преображается человек, взирая на славу Господню. Человек меняется в лучшую сторону.
Когда человек познает Бога, для него главным предметом его утешения является Господь. Правильно сказать здесь, если твое утешение будет Господь, то твои желания все исполнятся. Вы понимаете, что греховные желания невозможно втянуть в это слово, в это условие. Так не бывает. Господи, как написано, ты прославишь меня, а я избавлю тебя. Я тебе, а ты мне. Если им утешаешься, то в твоем сердце не будет греховных желаний. Когда ты утешаешься Господом, у тебя будут только те же желания, которые у Господа. Муж, который исполнит мои желания. Это Даниил. Давид исполнял хотение Божье. Когда мы в Господе, мы ищем исполнить волю Божью. Для нас желание какое? Общение, конечно. Конечно, общение с Богом, с Божьим народом, это самое ценное, что есть на земле сегодня. Это желание. Это быть вместе с Божьим народом. Это утешаться Господом. Это иметь общение с Ним. Потому что ели хлеб, насытились, и снова меня ищут. Я им нужен, потому что у них беда. У них голод. Блудный сын вернулся, прибежал домой не потому, что он возлюбил отца или вспомнил об отце, а потому, что он голодал, у него кризис был. Они не познали Бога. А многие люди приходят к Богу не потому, что он им нужен. Просто Бог, он добр к злым, неблагодарным людям. Он дает, восполняет, он кормит. Поэтому не все люди, которые идут в собрание, в церковь, в дом Божий, не все люди познали по-настоящему Бога, чтобы они не могли жить без Него, чтобы они тосковали, нуждались, утешались им. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твое. Утешаться Господом – это когда ты проснулся, и первое, что в сердце приходит, первая мысль – «Господь, слава Тебе! Я снова вижу Тебя, я снова с Тобою, и ночь светла, как день». И во сне не греховные помыслы после вчерашнего просмотра какого-то диска, а приходит в сердце желание славить Бога. Ночью Бог вразумляет меня, а днем я вижу Господа перед собою, не поколеблюсь, сердце возрадуется, плоть успокоится, язык возвеселится. Бог благословляет тех, кто утешается Господом. Утешаться Господом – это избрать Его для себя. Он мне дорог. Я люблю Господа. Он дорог для меня. Это важно, чтобы нам влюбиться в Него сердцем и душою. Заметьте, не сетуйте. С одной стороны, правда. Вот так мы говорим о прошлых обстоятельствах, о сегодняшних. Америка дошла до крайности. А Господь разве не тот же самый, который был у нас в России, когда мы молились? И сегодня тот же самый Господь, утешающий, тот же Господь, отвечающий. Нам не нужны обстоятельства, которые бы способствовали тому или другому. Нам нужен Господь, который бы научил нас в этих обстоятельствах оставаться верным, сохранить равновесие, быть христианином с большой буквы. Бог испытывает нас в разных обстоятельствах. Но в тех обстоятельствах мы привыкли, а здесь нет. И, конечно, сегодня будем молиться за молодежь. Им очень сложно и трудно. Нам до конца не понять этой духовной борьбы. Нам нужна сегодня духовная сила. У них больше искушений друг раз, чем у нас, взрослых. Сегодня очень важно принять это слово, согласиться с Господом. Утешайся, утешайся. Утешаться – это радоваться. Утешаться – это наслаждаться. Утешаться – находить покой в этом. Наслаждаться Господом – это иметь удовлетворение в сердце. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Когда он благочестив и свят перед Богом, тогда уже ничего не надо. Есть Господь, который заботится о тебе. Для этого нужна жертва. Многие люди спрашивали, нам хочется, особенно Елены, нам хочется видеть Иисуса. И вместо того, чтобы Господь мог сказать, о да, позови их сюда, давайте мы встретимся вот здесь в этом зале, давайте, это хорошо, что вас хотят видеть люди. Он как будто бы проигнорировал вопрос и говорит, совершенно о другом. Он говорит о зерне. Если зерно не умрет, оно останется одно. И он говорил о своей смерти. И вот тогда, когда и вы пройдете через эту смерть, подобно этому зерну, когда вы пройдете моим путем, тогда явлюсь я вам сам, тогда привлеку к себе вас.
тогда вы увидите это притяжение. А так, между прочим, для того, чтобы исполнить ваши желания, иногда, может быть, даже не греховные,

жизнь во мне и жизнь с избытком. Я пришел, чтобы дать вам надежду и будущее. Приоритет в нашей жизни, избирая Господа Богом своим, видели в этом славу Божью. Общение. Вот к чему Господь нас сегодня направляет. Слышим, вот там люди собираются по возрастам, по интересам. Христиане собираются для молитвы, для разбора слова. Если в нашей жизни не горит, нету такой цели, что ты видишь в этом общении? Самому поделиться и чтобы услышать что-то новое. Важная взаимоскрепляющая связь – это назидание, в котором мы сегодня особенно нуждаемся. Назидание духовное. И если вы знаете Бога, если вы к Богу стремитесь, у вас будет такое желание: «Господи, а где это общение?» Поэтому, когда мы говорим об общении, тоже должны увидеть приоритет, главная цель, что для нас важное. Марфа и Мария, общение со Христом. Одна видит служение Иисусу, главное, печется о столах, переживает, чтобы Мария ей помогла. Но Мария приспособилась у ног Иисуса, слушает Его слово, вразумление. И Он возлюбил это больше. Он говорит: Мария избрала благую часть. Конечно, Марфа тоже, она заботилась о многом, хотела тоже помочь, больше что-то поставить на стол. Она хотела, чтобы Мария помогала ей, а Иисус как бы защитил Марию. Она избрала благую часть. Вот эти общения за столами нашими, пусть они не будут ущемлены главным, на наш взгляд, вопросом пищи. Не думайте о пище, думайте прежде всего о взаимном общении друг с другом. Утешаться Господом. Когда мы слушаем Его, Он говорит нам, не горело ли сердце наше. Господь благословил Марию и дал очень важный урок. Моисея тоже обвиняли, Аарон, Мариам в чем-то. И Господь сказал: я с ним, с Моисеем, говорю лицом к лицу. То есть для меня общение с Моисеем намного важнее служения, о котором вы говорите сегодня. Друзья мои, мы все, я и вы, проходите в равной степени через долину смертной тени, через горы и долины, переживания, скорби в вашей жизни. У кого-то боль в сердце огромного характера, у кого-то потрясение. И это все происходит в вашей жизни. И произойдет дальше, до пришествия Христа, потому что Господь воспитывает нас таким образом, чтобы вести нас в землю правды и дать нам утешение. Утешение от Духа Святого. Он не хочет, чтобы мы были сиротами, оставленными. И это чудесная помощь. Не канцлеры по линии психологии могли бы воздействовать, успокоить нас. Они самые несчастные люди. Но сам Господь хочет утешить нас. Утешайся Господом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца. Бог усовершит. Бог наполнит. Бог изменит сначала твое сердце. И тогда ты сможешь утешаться Господом. И тогда все желания твои исполнятся. Бог сохранит тебя от всякого рода зла.

Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Что есть воля Божья в нашей жизни? Важнейший урок для нас. Господи, научи нас понимать, что есть воля Твоя. Как часто мы страдаем, не понимая, воля ли это Божья или это не воля Божья. Не спим ночью, плачем, потому что не знаем, что есть воля Божья. Может быть, радоваться нужно, а мы переживаем. Братья продают Иосифа в Египет. Вместо того, чтобы радоваться Иосифу, что он возвышается Богом, и Бог будет с ним там, в Египте, он плачет и умоляет братьев. Многие ваши слезы Бог превратит в радость. Держитесь сегодня воли Божьей. Иисус, находясь в Гефсимании, столкнулся с этой проблемой. Почему Господь сказал, что с зеленеющим деревом, если так поступают, то что будет сухим? Господи, что значит для меня Твоя воля святая, угодная и совершенная? Давид когда-то в свое время молился, 142-й псалом, он молился не просто: «Господи, дай мне узнать, дай мне информацию о Твоей воле». Мы слышим, многие люди говорят и могут рассказать вам все подробно о воле Божией, но когда они касаются или сталкиваются сами в жизни своей, они разочарованы, они плачут, они переживают. Поэтому Давид говорит в 10 стихе 142 псалме: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Давид хотел исполнить волю Божию, не познавать, не найти. Но молитва: «Боже, дай мне силу исполнить то, что Ты мне открыл». То, что Бог нам открывает, не всегда совпадает с нашим желанием. Это тоже воля Божья, что Бог не открывает. Молчание Бога – это ответ для нас. В начале была Гефсимания. Главный этап победы перед Голгофой. У тебя тоже бывает и Гефсимания в твоей жизни. Твое борение заключается в том, что пересекается воля Божья с действительностью. Наша воля, наше желание перейти рубеж. И когда не исполняется то, что мы пожелали, наметили, захотели, разрушаются, ломаются наши планы. Хочется вспомнить слова Иеремии, который говорит: «Боже, Ты стал для меня, как медведь в засаде, как лев в скрытом месте, растерзал меня, извратил мои пути, привел меня в ничто». Для Иеремии это было самое тяжелое состояние, когда Бог извратил его планы, его пути. Мы страдаем по той причине, что наметили, нарисовали, модель построили, как оно будет, и не осуществляется, не идет, буксует. Нету благоволения. То, что мы делаем сегодня, принимается только тогда, когда мы любим Бога. Не для того, чтобы заработать одобрение Бога, а мы делаем это, любя Бога. Мы делали это не потому, что мы любили Бога, а потому, что мы хотели заслужить Его одобрение. Если моя воля стоит выше воли Божьей, приносит мне боль и страдания, приносит нам неудобства. Речь идет не о выборе между добром и злом, а между добром и добром. Мы говорим о выборе между добром и добром. Не всегда мы принимаем, не всегда мы с Богом соглашаемся. Давид побеждает Голиафа, поют хороводы ему. Давид победил десятки тысяч. И после этой победы, казалось бы, ну ладно, Давида сразу на пьедестал царем поставим. Нет, предстоят глубокие внутренние процессы, страдания, противоречия. В жизни этого юноши большая борьба. Не то, что мы делаем, а мы сами в центре воли Божьей. Главное не то, что ты сделал, а ты. Что ты собой представляешь? Нужно работать еще долго над Давидом. Он был гоним, преследуем, по пещерам скитался, уклоняясь от копья Саула, в состоянии изгоя,
находясь на чужбине среди филистимлян, в переживании и в борении, Бог работает над Давидом. Бог работал над Иосифом. Господь работает над тобой. Не то, что ты делаешь. А почему Бог со мной так поступил? Такая победа через мое служение. Ты больше, чем твоя победа, чем твои дела. Давид просит: Господи, я знаю твою волю. Только силы дай мне исполнить ее. Научи меня исполнить волю твою, потому что ты Бог мой. Он понимал, что своими силами он не сможет. Либо мы находимся не в воле Божьей, просто я не нахожусь в воле Божьей, либо не хочется исполнить ее. Это производит мучение. Важно, кто мы посредством этой горы. Вторая глава книги пророка Исаии, где сказано, что Бог перекует мечи на орала, образно копья на серпы, чтобы народ не учился воевать, чтобы научились делать добро, благословлять землю, не разорять землю, но благословлять друг друга. И для этой цели нужна встреча с Богом, закон и слово. Как можно перевести металл, который вылит в какие-то орудия войны? Переплавить их надо в орудия производства. Никак невозможно переделать нас без огня. Если с зеленеющим деревом это произошло со Христом, если Господу пришлось идти этим путем, то тем паче Бог делает нас другими людьми и изменяет нас. Через личный Гефсимани огонь, эти серпы рождаются в кузнице Господа. Вот эти орала, они рождаются там, где Господь переплавляет металл, видоизменяет его. Тебя Бог менял, меняет и будет менять, потому что Он любит тебя. Боже, научи нас смиряться. Воля Божья, в чем она состоит? Первое, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ради этого Иисус пошел на крест, ради этого страдал Господь. Проповедь Евангелия возвысил, слово свое возвысил церковь святых, первоначально придерживается этого поручения, напоминая каждому человеку, что он нуждается в покаянии, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этом есть воля Божья. Самое главное, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Важный святой приоритет, первоначально поставленным Богом вопрос: возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя. Есть первоначальное, главное направление. Поэтому Господь хочет, чтобы люди спаслись. Если и ты хочешь, чтобы люди спаслись, думаешь об этом. Это идея, это желание. Господи, помоги мне быть орудием. Помоги кому-то сказать, кому-то содействовать, кого-то поддержать. В этом направлении работать. Он откроет тебе, чем ты можешь быть полезным для твоего ближнего. Бог даст тебе радость в этом. Второе. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, чтобы исполняться Духом. Не упивайтесь вином, от которого распутство бывает, но исполняйтесь Духом Святым. Воля Божья, чтобы верующие люди, которые спаслись, участвуют в Его страдании, в том, чтобы исполнялись Духом Святым, Дух Святой в жизни нашей, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. У Бога есть свое направление, и пробуждение начинается с твоего дома, с твоего сердца. Если Господь даст тебе желание исполняться Духом Святым, ты должен понимать, что это есть второе для верующих людей, исполняться Духом Святым, воля Божья, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Третье, воля Божья. Библия об этом говорит: воля Божья есть освящение ваше. Прежде всего, воля Божия, чтобы люди спаслись. Второе, чтобы люди были исполнены Духом Святым. И третье, чтобы люди были освящены. Путь освящения – это путь отделения от греха, от мира, от разврата. Бог отделил свой народ. Мир не должен войти в твое сердце. Он заползает, как змея. Он знает, что двери закрыты, но он заползает в этот сад. Говорит Господь сегодня: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. 4 глава, 23 стих притчи Соломона. А сердце твое является тем садом, где Господь встречался с Адамом. В прокладе дня
приходил Господь и общался с Адамом. Этим садом является твое сердце. Адам поставлен был, чтобы возделывать этот сад и охранять его, чтобы не приполз этот змей. Сад не должен быть разорен, что он должен быть благословен пред Господом. Время от времени ветер с севера или с юга повей на сад, и разнесутся ароматы. 4 глава песни песней. Разнесутся ароматы. Когда Бог испытывает нашу жизнь, вот люди говорят, не буди во мне зверя. У тебя целый зоопарк в сердце. Если там звери живут, то они обязательно выйдут оттуда. Если тебя придавить, прищемить, заговоришь звериным голосом. Если апельсин, например, придавить, что вы услышите? Какой запах? Запах апельсина. Чем ты наполнен? Вот тот запах выйдет из твоего сердца, из твоей жизни. Христианин остается до смерти христианином. Он не меняется. Храни нас, Господь, чтобы мы бодрствовали. Этот сад – твоя жизнь, твоя душа. Это то место, где ты встречаешься в прохладе дня с Господом в сердце. Господа Бога светите в сердцах ваших. Там источник жизни, там откровение Господа, там Бог с нами говорит. Обрати внимание, в каком состоянии твое сердце, в каком состоянии твой сад. А ветер время от времени, посылаемый Богом, открывает, раскрывает запахи. Если этот запах приятный, благословенный, это прекрасно, это радостно. Но если, когда тебя затронула какая-то проблема, и там пробудились какие-то нехорошие чувства, слово бранное, какое-то возмущение, храни сердце, потому что из него источник жизни. Воля Божья, чтобы мы повиновались. Покоритесь Богу, повинуйтесь друг другу. Мужья, покоритесь Богу. Дети, покоритесь родителям. То есть послушание. К этому нас Господь ведет. Повинуйтесь наставникам вашим. На добро будьте покорны всякому начальству. Воля Божья в том, чтобы нам за все благодарить. Чтобы мы за все благодарили Господа. Ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. Чтобы мы были довольны. Довольны жизнью. Лишениями, ситуацией, положением, статусом. Довольным не тогда, когда у тебя есть. Быть довольным, когда у тебя нет. Когда ты потерял. Когда ты думаешь, что Бог меня оставил. Знаю, что Господь поднимет меня. Он восстановит меня. Он испытывает меня на короткое время. Никто еще не был оставлен из тех, кто уповал на Господа. За все благодарите. И последнее. Страждущие по воле Божьей. И страдания приходят в нашу жизнь по воле Божьей. Мы же ученики Иисуса. И наши страдания на этой земле самые противоречивые. Даже страдания за грех, как наказание. Давид говорит, благо мне, что я пострадал, дабы научиться твоим заповедям. Прежде страданий моих заблуждался, а теперь заповеди твои храню. Если ты любишь Господа, то для тебя будет все ко благу в твоей жизни. Я повторяю, друзья мои, все мы делаем не потому, что мы хотим заслужить пред Господом благоволение, одобрение, а потому что мы любим Бога, любящим Бога, все ко благу. Первое. Воля Божия, чтобы люди спаслись. Обратите внимание на это. Помните, молитесь об этом. Прежде всего прошу совершать молитвы, чтобы люди спаслись. А начальствующие, чтобы многие люди пришли к познанию истины. Второе, чтобы мы исполнялись Духом Святым на всякое время. Это не смущаться, если сегодня вот собрание было такое, а другое собрание по-другому. Это не зависит от чувств. О, недостаточно нажали на кнопку, на педаль, как Бог дает нам. Главное, чтобы мы были в духе, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Не кто-то другой, но чтобы мы. Как я могу вас заставлять или вести в Дух Святой, или направлять к исполнению Духом Святым, если я сам не исполняюсь Духом Святым, начиная с себя. Господи, помоги нам. Мы должны быть в духе. Рядом молитва будет, и Бог благословит. Бог испытывает нас, чтобы мы не зависели от чувствительных, каких-то эмоциональных подъемов, стихийного переживания. Третье, это освящение, это отделение от греха, удаляясь от всякого разложения, когда змей не вкрадывается в наш сад, в нашу жизнь, когда Бог благословит нас повиновением друг другу. Учимся смиряться друг перед другом. И четвертое, это благодарение. За все. Будьте довольны. Довольны. Он улыбается. Он улыбается счастливой, радостной улыбкой переживания о Господе. Он любит Бога. Он любит других людей.
человек, который не любит людей, он вниз, он в сторону смотрит. Посмотрите на преступников, которых показывают время от времени фотографии по телевизору. Сумрачные лица, это взгляд какой-то звериный. У нас открытое лицо, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в Его образ. И последнее – страдание. Друзья, мы не избегайте страданий, принимайте с радостью. Дух Божий даст нам силы и поможет нам, когда мы будем идти за Господом. Это экзамен для вас, для меня, по воле Божией. Благослови вас, Господь. Боже, благослови нас, милосердный, храни нас в руке Твоей.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Есть один только путь, и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божии дети. Есть один только мир, и одна только скорбь, и один только крест, крест Голговский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один. Верный суд, и не будет другого. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог. Всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне. Аминь.

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Отец и мать отправились в вечернюю школу для того, чтобы учить английский. Потом сдали экзамены и в 1955 году стали гражданами США. В это время мы изменили свою фамилию Шелохвостовы на Омегины. Мы думали об изменении фамилии несколько дней и, наконец, придумали фамилию Омегины, составив ее из греческих букв «Альфа» и «Омега», которые упоминаются в Библии. Всем нам понравилась эта фамилия, и мы поменяли свою прежнюю на эту. Американцам трудно было произнести или написать по буквам нашу фамилию. Это было слишком трудно для них. Мы поднялись на борт корабля американских президентских линий в Шанхае и вышли из порта 3 января 1948 года. Тава осталась в Шанхае. Из Шанхая корабль направлялся в Японию, чтобы высадить одних и принять на борт других пассажиров и грузы. А после мы продолжили наше путешествие в Америку. Нашим конечным пунктом был Сан-Франциско. Тава должна была остаться в Шанхае на один год после того, как семья уедет в Америку. Согласно закону об эмиграции, Тава, которой было 18 лет, была слишком взрослой, чтобы путешествовать по документам моих родителей, но слишком маленькой для того, чтобы путешествовать самой. Поэтому по закону Тава должна была остаться в Шанхае на один год. Ей было очень трудно находиться одной в незнакомой стране, не умея даже говорить на китайском языке. В небольшой русской баптистской церкви, расположенной на углу Солана-стрит, временным пастором был Чапаренко. Он был одним из членов поместной церкви, но позже переехал в город Фресно, штат Калифорния, где продолжил свое служение Богу. Эта небольшая церковь, которая спонсировала нас, не имела дома для пастора. В семье нас было шестеро, поэтому отец Тони, Бенни и некоторые члены церкви быстро собрались и вместе достроили две комнаты и ванную в задней части церковного здания. Ванная комната заменила старый туалет, который был расположен сзади дома на территории двора. Теперь у нас были две комнаты, кухня и ванная. Наш туалет был также туалетом для прихожан во время церковных служб. Это было невероятно. Туалет внутри дома и бегущая из крана горячая и холодная вода. Все это было похоже на сон. Мы даже и мечтать не могли о таком там, где мы жили раньше. Отец сказал, что нам будет достаточно этого места для проживания на первое время. И церковь тоже была согласна с этим. Теперь у нас были две новые комнаты. Отец сказал: «Давайте помолимся и поблагодарим Бога за эту прекрасную возможность быть здесь. Он дал нам сил завершить это строительство. Поблагодарим Бога за эту замечательную церковь, которая приняла нас и помогла нам приехать в Америку. В течение нескольких следующих месяцев мы привыкали к нашей новой церкви, обживались в новом доме и в новом обществе. Все младшие дети пошли в школу, а Тони устроился на работу». Тем временем в Шанхае

Мисс Лила Уотсон, миссионерка Южной Баптистской миссии, работающая в Шанхае, взяла Таву под свое крыло. Она нашла для нее комнату в Русской Баптистской церкви в Шанхае, чтобы та могла там жить и работать. Тава стирала, гладила и чинила одежду для людей и делала уборку в помещениях. Все время, пока она была в Шанхае, она старательно работала. Мисс Уотсон также подготовила Таву к переезду в Америку, обучая ее читать и писать по-английски, рассказывала об американских обычаях. В течение дня Тава работала, а потом приходила домой и делала уроки, которые давала ей мисс Уотсон. Ей очень хотелось выучить английский, прежде чем она приедет в Америку. Так продолжалось целый год. Подходило время для выезда из Китая. Тава ходила на свою работу, думая, что ей осталось работать еще как минимум 2 недели, прежде чем она отправится в Америку. В последние несколько дней Шанхай начал быстро меняться. Люди бегали, метались с места на место, многие магазины закрывались, и она не совсем понимала, что происходит. Что-то пошло не так. Вернувшись в свою комнату после работы, она сделала все, что было нужно, и легла спать. Незадолго до полуночи Тава услышала громкий стук в дверь. Кто-то ей кричал: «Тава, Тава, вставай! Мы должны немедленно покинуть Шанхай!» Тава быстро вскочила с кровати и бросилась к двери. Там она обнаружила мисс Лилу Уотсон, преподобного Тейлора, а также исполнительного секретаря Совета Южной Баптистской миссии иностранных дел Америки Бейкера Джеймса Каутена. Все они были сильно встревожены. Мисс Уотсон торопливо объяснила Таве: «Коммунисты закрыли все дороги, не выпускают лодки из порта Шанхай. Они не сдержали свое слово. Предположительно, у нас было бы еще 2 недели, прежде чем они начнут закрывать все выходы. Но они обманули, как обычно. Собирайся быстрее, прямо сейчас. Может, ты успеешь на последний корабль, который уходит из Шанхайской гавани». Тава не успела даже упаковать одежду. Она оделась, схватила пальто и быстро пошла со своими 3 сопровождающими. Они сели в старую машину, которая доставила их в гавань. Пристань была переполнена людьми. Царила настоящая суматоха. Люди бегали, кричали, тащили с собой вещи. Все хотели попасть на этот корабль. Повсюду были вооруженные военные охранники с красными повязками на руках. Они действовали оружием и штыками, чтобы контролировать разъяренную толпу. Солдаты отталкивали от корабля мечущихся и кричащих людей, пытаясь восстановить порядок. Наконец, с великим трудом, пробравшись сквозь бушующую толпу, они добрались до трапа корабля. Там стояли по крайней мере 6 вооруженных солдат. Никого не пропускали на трап. Доктор Бейкер, представительно одетый в костюме и галстуке, осторожно подошел к солдатам и показал бумаги Тавы. Солдат взял их и быстро посмотрел документы, а затем сосредоточил свое внимание на Таве. Он хотел быть уверенным в ее личности, прежде чем позволить ей сесть на корабль. Он подошел к другим солдатам и показал им документы. Все смотрели на них и на Таву. Видимо, они согласились, что девушка, которая стоит перед ними, действительно Тава. Нехотя, они позволили мисс Уотсон сопроводить Таву на корабль. Но 2 другим они не позволили подняться по трапу. Тем временем солдаты внизу у трапа внимательно следили за доктором Каутином и преподобным Тейлором. Убедившись, что Тава находится в надежных руках на корабле, мисс Уотсон спустилась вниз по трапу к доктору Каутину и преподобному Тейлору. Солдаты провожали взглядом мисс Уотсон,
И когда она подошла к своим спутникам, резким движением своего оружия показали, чтобы они не стояли здесь, а ушли от пристани. Они не без труда пробирались сквозь исступленную, взволнованную толпу, которая пыталась попасть на корабль. Такого рода ситуация ожидалась, но не так скоро. Они думали, что у них есть еще как минимум 2 недели, прежде чем коммунисты начнут закрывать все выходы из Шанхая. Теперь им пришлось вернуться в свой отель и изменить свои планы. Тава покинула Шанхай на последнем свободном от коммунистов судне, которое вышло из захваченной коммунистами Шанхайской гавани. Мисс Лила Уотсон написала книгу под названием «Пять братьев в 4 странах». В ней она заявляет: «Пастор Шилохвостов Омегин смотрел вперед, основываясь на опыте, пережитом им в прошлом. Более определенно, чем любой из американских миссионеров, он предвидел распространение коммунистического режима в Шанхае и во всем Китае. Мой отец еще годом раньше, до того, как мы оказались в Шанхае, был посмешищем в Кульдже. Его считали ненормальным только потому, что он просто думал о том, чтобы покинуть Кульджу в разгар революции. Это было чистое безумие. Он, должно быть, хотел умереть. Этот человек намеревался взять своих 8 детей, чтобы они шли пешком за тележкой. Один из детей, 8-летний ребенок, был искалечен полимелитом и ковылял за ними, волоча свою парализованную ногу и пытаясь не отставать. Жена этого человека ехала на телеге с младенцем на руках, когда они пересекали Китай и пустыню Гоби в самодельной 2-колесной телеге. А тележка была такая, что в ней могло поместиться только немного их вещей, да его жена с младенцем. Сам он шел впереди, ведя старых лошадей, а остальные всегда шли сзади. Кто в здравом уме мог подумать, что они смогут выжить в пустыне с 2 старыми больными лошадьми и 8 детьми? Никто не путешествует на старых больных лошадях, и никто не ходит пешком по пустыне Гоби. Она предназначена для верблюдов. Те, которые передвигаются по ней на лошадях, погибают. Выжить можно, только передвигаясь на верблюдах. Это лучший способ путешествовать в пустыне, и это известно всем. О чем думал этот человек? Да и думал ли он вообще? Все было очень просто. Он вообще не думал. Он был только слугой Бога и следовал его планам. Бог установил курс и пункт назначения. Бог поместил в его сердце компас и горячее желание следовать его воле и отправил в пустыню, чтобы пройти весь путь до назначенного места, выбранного им самим. Когда мы в полночь, в разгар революции, покинули Кульджу, все считали нас уже мертвыми. Все считали, что мы, вероятно, умрем на окраине города из-за боевых действий во всем регионе. Они говорили друг другу: если даже они переживут тяжелые бои и смогут остаться в живых, они, вероятно, умрут в пустыне Гоби. Они не выживут в пустыне с маленькими детьми, а также с 2 старыми и больными лошадьми и без достаточных запасов пищи. Это просто невозможно. Скоро о нас все позабыли. Бог показал нам путь, и мы впоследствии достигли Шанхая. Весь путь пролег от северо-западной русско-китайской границы через часть шелкового пути в пустыне Гоби, через остальную часть Китая и вплоть до прибрежного города Шанхай. Год спустя весть об этом дошла до Кульджи. Все были в изумлении, что мы все еще живы и достигли Шанхая. В конце концов, мы прибыли в Америку, штат Калифорния, небольшой город западного Сакраменто. Там было место, которое приготовил нам Бог, когда мы были еще на пути через весь мир.
Единственным направляющим источником или указанием к этому месту было горячее желание продолжать наш путь до конца. Когда мы прибыли в Брайт, отец сказал, что он уверен, что это конец нашего долгого пути. Это и есть то место, где Бог хочет, чтобы мы жили. Он сказал, что у него больше нет ни мысли, ни сильного желания продолжать путешествие, как это было прежде. Он сказал, что чувствует мир и счастье в своем сердце после прибытия и определения на жительство в Брайте в Калифорнии. В Сан-Франциско нас встретил брат Эдвард Ниггинс, главный человек, который помогал нам и другим беженцам, приезжающим в Америку. Когда мы спускались с корабля, я шел самым первым. Каждый раз, когда я делал шаг, моя левая нога подворачивалась под меня, и я почти падал на землю. Это не помешало мне сойти с корабля на землю нашего нового дома. Я всегда так ковылял. Ничего нам не сказав, брат Ниггинс через свои контакты в Сан-Франциско немедленно связался с Шинер госпиталем. Пробыв 2 недели в Сан-Франциско, мы отправились в наш конечный пункт – штат Калифорния, город Брайт. Тем временем, благодаря доктору Ниггинсу, меня согласились принять в детскую больницу в Сан-Франциско. Меня сразу же приняли и поместили в палату. Я прошел обследование и был осмотрен многими медсестрами и врачами, и уже на следующий день была назначена операция. До конца дня и в ночное время медсестры и врачи приходили в мою комнату, чтобы обследовать мое здоровье. На следующее утро мне сделали операцию на левой ноге. Когда я пришел в себя после операции, то увидел, что моя левая нога от бедра до самых пальцев ног вся в гипсе. Потом я узнал, что мне сделали 2 разреза на левом колене, один на одной стороне колена, а второй на другой. Они также сделали 2 разреза на моей левой лодыжке. Моя нога выглядела после операции ровной даже в гипсе. Вот это да! Отец всегда был прав. Даже в Кульдже он продолжал говорить, что Бог приведет нас к нужным людям, которые помогут выправить мою ногу, и я снова буду ходить. Он всегда отказывался давать мне костыли, говоря, что нога не будет расти, если я буду ходить на костылях. Я помню горячие яростные споры, которые происходили в нашем доме в Кульдже. Как-то раз мужчины пришли к нашему дому и сказали отцу, что он не должен позволять сыну ходить как собака на руках и на одной здоровой ноге. «Твой сын должен иметь 2 костылей и ходить прямо как мужчина», — требовали они. Отец ответил, «Нет, ему нужно продолжать действовать этой ногой. С костылями он не будет нагружать свою ногу. Она атрофируется и станет безжизненной. Я помню, что отец всегда стоял на своем и никогда не уступал. Гипс был на моей ноге в течение 2 недель. Мне разрешалось сидеть в постели, передвигаться и садиться в кресло-коляску с помощью медсестер. Моя деятельность в инвалидной коляске была ограничена палатой только на моем этаже. Наконец, через 2 недели врачи сняли мой гипс. Они также удалили все швы. В течение следующих 4 недель медсестры приходили 2 раза в день и разрабатывали мою ногу. Они двигали ею во всех необходимых для нее направлениях. Я хотел помогать двигать ногу, но не мог, потому что она была парализована. Когда все шрамы зажили, меня отвезли в бассейн, где продолжали тренировать ногу и двигать ею в воде. Первоначально диапазон движения ноги был очень ограничен, но каждую неделю он становился все шире. Каждый раз, когда они тренировали мою ногу, они спрашивали, есть ли у меня боль. Но я не чувствовал никакой боли.
Медсестры сказали, что это очень хороший признак. Несколько дней спустя вошла медсестра и сказала: «Джордж, настало время начать ходить». Это меня напугало. Мгновенно я вспомнила о том времени, когда я ходил, упираясь рукой в колено, и криво волочил свою ногу. Все смотрели и смеялись надо мною. Они всегда говорили: «Посмотрите на этого калеку. Он не может ходить прямо и должен наклоняться и подтаскивать свою ногу, чтобы идти». Иногда во время ходьбы моя рука соскальзывала с колена, и я падал на землю. Я вставал и пытался снова идти прямо. Все это было очень сложно, но я все равно это делал. Временами мне было легче опуститься на землю и бегать, как собака, двумя руками и здоровой ногой. Так получалось намного быстрее, и я не испытывал боли. Теперь медсестра помогла мне встать, поставила меня на ноги. Там было много врачей и медсестер, и все они смотрели на меня. Они хотели видеть, смогу ли я сделать первый шаг. Одна из медсестер наклонилась и прошептала мне на ухо: «Джордж, ты можешь сделать первый шаг. Врач исправил твою ногу, так что теперь ты можешь ходить прямо. Посмотри на врача. Он хочет, чтобы ты подошел к нему». Один из врачей стоял прямо напротив меня в нескольких шагах. Я посмотрел на всех врачей и медсестер, которые выстроились рядом с ним и наблюдали за мной. Все они улыбались и радовались. Мой предыдущий горький опыт, когда я падал, пытаясь ходить, снова промелькнул у меня в голове. Все думали, что это забавно, и смеялись надо мной. Эти ужасные воспоминания вернулись ко мне в тот момент, когда мне нужен был ясный ум. Я подумал: что, если я упаду, как раньше, и они засмеются надо мной? Я этого не могу сделать. Это будет для меня слишком больно. Медсестра продолжала меня ободрять ласковым голосом. Затем доктор, который стоял прямо передо мной, мягко сказал: «Джордж, подойди ко мне». Он убеждал меня: «Смотри на меня и сделай только один шаг. Я знаю, что ты можешь это сделать. Теперь поставь свою здоровую ногу вперед». В этот момент у меня было непреодолимое желание наклониться вниз и схватить колено рукой на всякий случай, если вдруг буду падать. С рукой на левом колене я знал, что могу ходить. Врач ожидал моего движения, и он сказал: «Нет, не трогай ногу рукой. Твоя нога теперь здорова. Тебе больше не нужно ее держать. Теперь поставь левую ногу вперед и перенеси на нее немного своего веса, как будто ты собираешься идти. Отлично! Теперь поставь вперед другую ногу. Очень хорошо! Я сделал это. Я шел, не падая и не держась за ногу рукой. Ура! Я могу ходить!» Я был просто потрясен. Радость захлестнула меня. Теперь я мог ходить. Как сказал мой отец, Бог послал людей исправить мою ногу. Для меня это было очень пугающим и волнующим моментом. Ласковые голоса медсестры и доктора, с улыбкой смотрящих на меня, оказали на меня очень глубокий и продолжительный эффект. Они продолжали поощрять меня, когда я начал делать больше шагов, не держась рукой за ногу. Эти улыбающиеся лица и радостные голоса перечеркнули ужасные видения моих прошлых падений, когда все смеялись надо мною. Врачи и медсестры продолжали меня поощрять, чтобы я больше делал шагов. Они дали мне силу и мужество каждый последующий день медленно ходить. Это было первое большое препятствие, которое мне нужно было преодолеть.
С тех пор это была больше физическая терапия. В конце концов, мне была поставлена скоба, которая проходила от моего бедра до самой лодыжки. Во время пребывания в больнице я продолжал получать физическую терапию. После того, как меня выписали из больницы, медсестра приехала в Брайт, чтобы продолжать помогать мне. Она приходила до тех пор, пока не увидела, что я преуспеваю. Я носил свою скобу около 2 лет. К тому времени я был достаточно силен, чтобы ходить и кататься на велосипеде без скобы. Я хромал при ходьбе, потому что моя левая нога была короче правой. Но это не мешало мне участвовать в различных активных занятиях и заниматься спортом в школе, когда я продолжал свое образование. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Ее не сразу я смогла заметить. Она, сложивши крылышки, спала. По правде говоря, в минуты эти она непривлекательной была. Подумала вначале я, что это всего лишь темный высохший листок, который сбросила, качнувшись ветка, и он упал случайно на цветок. То было утром, солнышко вставало, как чудно эти ранние часы, а солнце все сильнее пригревало, и высыхали травы от росы. И солнце крыльев бабочки коснулось, и, кажется, от вздоха ветерка она чуть вздрогнула, она проснулась, она еще помедлила слегка. Но вот бесшумно крылышки раскрыла, я ахнула, какая красота! В моей душе восторга столько было и столько удивления тогда. А бабочка, вспорхнув, летала садом. Сад стал как будто краше от того. И мне подумалось, как мало надо, чтобы Творца прославить своего, раскрыться его милости навстречу. Пусть мир увидит красоту сердец, пока еще светло, пока не вечер. Ведь ожидает этого Творец. Пусть явной перед каждым взором станет та истинная красота внутри, которой обладают христиане. Пусть кто-то скажет, ахнув, посмотри, но посмотри ведь, не узнать их даже. Иные у них и речи, и мечты. Они действительно ведь стали краше. В них столько непритворной доброты. Они ведь стали лучше в самом деле и радуются жизни каждый миг. Они над суетой легко взлетели. Быть может, крылья веры держат их.

торопиться, суетиться, идти, делать, достигать, исправлять, сколько наших дней начинаются с подобных мыслей в голове. Взрослая жизнь отмечена необходимостью сделать много дел и нехваткой времени. Есть сроки, счета, которые нужно оплатить, люди, с которыми можно поговорить, и вещи, которые требуют нашего внимания. Нам нужно напоминать, как и в детстве, что иногда пора отдохнуть, даже если мы не выполнили свой список дел. Ученики Иисуса были здоровыми людьми, полными энергии и сил. Но даже они были подавлены усталостью из-за постоянного потока нужд. Иисус заметил это и призвал их побыть наедине и получить столь необходимый отдых. Независимо от того, насколько велики наши способности, у всех нас есть предел. Даже тем, кто обладает большой энергией и желаниями труда, нужно время для отдыха. Потребность уединиться – это признак нашей ограниченности, а не неудачи. Иисус периодически проводил время в одиночестве для того, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Он говорил, чтобы его ученики делали то же самое. Христос знает, что и нам нужно время для отдыха. Если вы устали, Он может предложить вам уединиться и отдохнуть в Его присутствии. Когда вы видите людей, которые устали и обременены, возможно, даже не останавливаются, чтобы поесть, можете их благословить, помогая им сделать остановку для отдыха и для восстановления сил.

Момент творения. Станция техобслуживания для рыб. Один из самых необычных способов, каким рыбы поддерживают свою чистоту и гигиену, обнаружен на большом барьерном рифе близ Австралии. Именно там рыба, известная как губан-чистильщик, предлагает другим рыбам свои услуги по очистке от паразитов. Персонал каждой станции очистки состоит из одного самца и целого гарема самок, а другие рыбы подплывают и становятся в очередь за услугами губанов. На станцию очистки не допускаются только самцы губана-чистильщика с других станций. Самец-хозяин ревностно защищает свой гарем. Но после его смерти происходит нечто необычное. Примерно через час самая крупная самка в гареме начинает вести себя как самец, а через 2 недели она уже становится полноценным самцом и главой станции. Без подобных изменений станцию очистки пришлось бы закрыть, оставив множество недовольных клиентов под угрозой заболевания. Вот как позаботился Господь о здоровье своих созданий. Но еще удивительнее то, что Он может чудесным образом очистить наши грехи и сделать нас духовно здоровыми, послав Своего Сына Иисуса Христа на крестную муку за наши грехи. Он дал нам единственный шанс избавиться от старых грехов и получить здоровую, новую жизнь в общении с Ним. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Внимательно читая первую часть, то есть вступление к Нагорной проповеди, в которой Христос несколько раз повторяет слово «блаженный», хорошо было бы обратить особое внимание на то, в каком порядке Господь упоминает эти «блаженные». Вы обратили внимание, Он не начинает, скажем, с «блаженный чистый сердцем» или «блаженный кроткий». Нет. Здесь не безразличен порядок, и Господь перечисляет их в такой последовательности, что одно «блаженный» имеет логическое продолжение в следующем. Поэтому не случайно Христос начинает Нагорную проповедь словами «блаженный нищие духом», и следующее «блаженны плачущие», и дальше «блаженны кроткие» и так далее. Именно в таком порядке. В этой последовательности замечается удивительная логическая взаимосвязь. Понимаете, чтобы быть миротворцем или кротким, или чистым сердцем, необходимо начать с «блаженны нищие духом». И не иначе. Дорогие мои, духовная жизнь невозможна без правильного начала. Первое, что совершает с человеческой душой благодать Божья, она обращает внимание человеческой души на полное ее банкротство. В первую очередь, Дух Святой производит в нас чувство нищеты и полного ничтожества, смирения, сокрушения духа перед святым и справедливым Богом. Это первое. «Дух Господа Бога на мне», сказано было о Христе пророком Исаии, «ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вот на таковых я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом Моим». Именно здесь начинается благодать Божия. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Когда, видя в себе весь ужас греха и испорченность внутреннего человека, душа в горьких слезах и раскаянии начинает искать избавления. Это значит, что пришло

Верно. Только Дух Святой способен произвести в нас кротость. Подражать кротости невозможно. Если ее нет, то ненависть, гордость и злоба рано или поздно высунут свои мерзкие головы. Только кротость может укротить дела плоти. Так что первые блаженные, нищета и плач, говорят о наших недостатках. А кротость – это первый положительный результат, росток новой жизни, вызванной в человеке Духом Святым. Дух Святой, который указал грешнику на его нищету и который утешил его в момент сокрушения о соделанных грехах, приведший его к покаянию, производит в человеке теперь новую жизнь. Поэтому кротость, о которой говорит здесь Иисус, вовсе не естественное явление в человеке. Человек по своей падшей природе может быть каким угодно, но не кротким. Так что Дух Святой должен произвести кротость. Но в то же время возрожденный человек, то есть чадо Божие, должен сотрудничать с Духом Святым, чтобы этот зародыш новой жизни в нем начал расти и развиваться. В каждом чаде Божьем в потенциале есть кротость, потому что в нем живет Дух Святой. Но если я не предоставляю Духу Святому свободу действия в этой области, то ясно, что кротость во мне не проявится. О, как желательно это качество в дитяти Божьем! Каким сильным и чудным свидетельством может быть человек кроткого духа! Апостол Павел говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Иначе говоря, пусть все ее видят. Она прославит Господа. Люди, видя твою кротость, воздадут хвалу Богу. Притом важно, чтобы она была известна и видна всем человекам. Не только в общении с теми, с кем легко быть кротким, но со всеми человеками, как с верующими, так и с неверующими, как с родными, так и с чужими. Ведь, возлюбленные, в кротости проявляется сила. Невероятная сила, сила не человеческая, а сила Божья. Мир считает кротость слабостью, но в действительности это огромнейшая сила. «Кроткие, а не сильные мира сего, наследуют землю», говорит Иисус Христос. Теперь, что такое кротость? Кротость – это сила владеть собой. О Моисее сказано, что он был кратчайшим из всех людей на земле, и тем не менее он был одним из наиболее выдающихся вождей в истории человечества. Он был строгим, когда это касалось Божьей славы. Помните, как он сжег золотого тельца, которому поклонялся израильский народ, стер его в прах и рассыпал по воде, и заставил израильтян пить эту воду? Святая ревность по Богу снедала его, как говорит Слово Божье. Но когда его собственное имя было в поношении, когда упреки исходили от его же брата и сестры, тогда он ни одним словом не пытался оправдать себя. Это сила, сила Духа Святого владеть собой. Слово Божье говорит: долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою. Это и есть кротость, лучше завоевателя города. А тот, который должен оправдывать каждый свой поступок и доказывать, что он прав, только подтверждает этим свою слабость. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим, сказано в книге притчи. Человек может иметь внутреннюю силу, но если эта сила не регулирована, не подчинена, она напоминает крепость без защитных стен. Способность владеть собою – это и есть кротость. А тот, кто не владеет своим духом, показывает свою слабость. Стены такого города песчаные. Подул ветер, и они рухнули. Но как же проявляется кротость? Если вы возьмете ваши Библии, то вы обнаружите один интересный факт. А именно, в большинстве случаев, там, где Писание говорит о кротости, она как-то связана с нашим языком. Не потому ли, что, как говорит Слово Божие о языке, что он небольшой член, но много может сделать?
Язык в необузданном состоянии подобен степному пожару.

Яков уподобляет его именно огню, который, будучи воспаляем от гиены, способен воспалить весь круг жизни. И слушайте, что он дальше говорит о языке. «Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертельного яда». Яков пишет эти слова верующим. «Им, то есть языком, благословляем мы Бога и Отца, и им же проклинаем человеков. Сотворенных по подобию Божию, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Как не подобает такое поведение человеку, называющему себя христианином? «Мудр ли и разумен кто из вас?» – спрашивает апостол Яков. «Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью». Возлюбленные, если в чем и скажется кротость, то это в укрощении нашего языка, и оно должно начаться в Доме Божьем. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Как может она стать известной миру, если мы не можем проявить ее в семье Божьей, в церкви? Отсюда мы должны начать, с Дома Божьего. Обращаясь к церкви в Колоссах, апостол Павел увещевает их, говоря: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». Обличься значит одеться. Апостол Павел хочет показать, какая одежда прилична чаду Божьему. Некоторые придают большое значение внешности, одежде. Например, тому, одевать галстук или нет. Как будто в этом заключается святость. Ношу я его или не ношу? Да, гневаться на брата или сестру позволительно. Завидовать, злорадствовать, поносить и упрекать – это допускается. Только не нарушай установленные нами нормы святости. «Облекитесь, — говорит апостол Павел, — в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Если мы думаем, что мы духовные, давайте проверим себя по Писанию, а не по установленным человеками правилам и законам. Как определяет Слово Божие духовность человека? Возьмем такой пример. Член церкви согрешил. Как с ним обращаться? Как должно духовному человеку поступать с таким братом или сестрой? Мы отлично знаем, какие меры следует предпринять в отношении отступника. Но, дорогие мои, дисциплинирование без кротости не принесет желаемых результатов. Оно может еще больше ожесточить согрешившего, и его конец будет хуже, чем начало. Не поймите меня превратно. Церковная дисциплина нужна, она необходима, но пусть она всегда практикуется в духе кротости и смирения. Слушайте, как по этому поводу говорит Слово Божие. Это апостол Павел пишет верующим в Галатах. «Братья, если и впадает человек, в какое согрешение? Вы духовные, исправляйте такого». Вы заметили, он не говорит «не судите», а «исправляйте» в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Дорогие мои, каково наше отношение к отступнику? Например, как я реагирую к его падению? Может быть, даже с некоторым удовольствием. Ага, теперь я могу указать на его грех, на его слабость и этим показать, что, мол, я лучший христианин, чем он. Видите, в нашей власти причинить этим согрешившему брату еще больший вред. Если во мне царит Дух Христов, то мое желание будет помочь брату, помочь ему подняться, исправить его в духе кротости. Здесь апостол Павел предупреждает нас об опасности духовной гордости. Видите, духовная гордость, а это самая отвратительная гордость, человека, который, скажем, не согрешил таким явным грехом, считает обязательным напомнить согрешившему об его падении. Хорошо себе напомнить, дорогие мои, что если б не благодать Божия, то и я бы так пал. Наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенными. В другом месте сказано: «Посему, кто думает, что
что он стоит: «Берегись, чтобы не упасть». О, как я боюсь за тех, которые так суровы и высокомерны по отношению к согрешившему брату. Конечно же, мы ни в коем случае не должны одобрять грех. Нет, возлюбленные. Но не забудьте, что тем же судом, которым мы судим других, мы сами будем судимы. Вместо осуждения будем носить бремена друг друга и таким образом исполним закон Христов, как учит нас Слово Божье. Ничто другое, дорогие мои, так ясно не говорит о духовной зрелости человека, как кротость. Вникнем в эти слова, дорогие мои. Пусть Дух Святой глубоко запечатлит их в наших сердцах, чтобы они воистину проявились у нас на деле, а не только на языке. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Но кротость сказывается и в другой области жизни церкви, а именно в единстве. Можно сказать, что одна из главных причин разделения и распри в общинах – это отсутствие кротости. Апостол Петр в своем первом послании говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас ответа, в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Здесь главным образом имеется в виду то, как мы должны отвечать или свидетельствовать неверующим, которые, возможно, злословят нас. «Дайте ответ им с кротостью, — говорит Слово Божие, — и благоговением». Но не думайте, что ответ касается только наших отношений с неверующими. Сказано: «всякому требующему у вас ответа». Да, не идя на компромисс, мы должны быть готовы ответить, почему мы так верим. Но и здесь есть большое «но». Подчеркните его. «Но» – дайте ответ с кротостью и благоговением. Каким бы ни был чудным наш опыт с Богом, и как бы мы не были уверены, что он был от Бога, давайте не будем забывать, что получили мы его только по благодати Божией. Хвалящийся, хвались Господом! Бог послал тебе свои благословения не для того, чтобы ты себя выставил и начал разделять церковь. Если ты имеешь что-либо от Господа, то докажи это духом кротости. Спорить и доказывать свою правоту в духе сварливости и ссоры значит отрицать саму истину, которую ты так ревностно защищаешь. О том, который сказал: «Я кроток и смирен сердцем», сказано: «Он не возопьет и не возвысит голоса своего». О чем он говорил, не возвышая голоса своего? Он объявлял народам суд. Возвещать суд в духе кротости и благоговения. Тот, который так возвещал суд, сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Возлюбленные, если бы мы научились у нашего Господа смирению, кротости и благоговению, то не было бы этих распри и разделений в теле Христовом. Обращаясь к церкви в Коринфе, в которой было столько проблем, разногласий, раздоров, распри и разных фракций, Павел говорит: «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Так говорит Слово Божие: «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость». Вот в чем сила, возлюбленный, в кротости. Сила не в резком или в остром слове, но в мягком, кротком ответе. Кроткий ответ отвращает гнев, говорит Слово Божие, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Вы понимаете, почему Яков так говорит о языке? Язык – огонь, прекраса неправды. Какой сильный член на добро и на зло? Кроткий язык – язык укрощенный, подчиненный Богу. Это древо жизни, говорит Слово Божие. Но необузданный язык – сокрушение духа. Мой дорогой брат и дорогая сестра, владеет ли Дух Святой твоим языком? Огонь – добрая вещь. Посмотрите, сколько пользы и добра он приносит человечеству. Без него жизнь просто невозможна.
Но он полезен только в том случае, если он находится под контролем. А когда огонь не обуздан, не сдержан, сколько вреда он приносит. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Если ты не можешь дать кроткий ответ, мой дорогой друг, то лучше ничего не говори. Как бы ты ни был прав, слово твое, сказанное не в духе кротости и смирения, возбудит ярость, воспламенит огонь, и последнее будет хуже первого. Поступайте достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Возлюбленные братья и сестры, делаем ли мы это? Сколько раз можно было бы отвратить разделение, если бы мы научились кротости? Каким чудным примером в этом для нас является Авраам? Что говорит он Лоту, когда их пастухи начали ссориться между собою? Авраам проявляет инициативу. В этом проявляется его кротость. Он говорит: «Да не будет раздора между мною и тобою». Это он Лоту говорит. «Ибо мы родственники. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Иначе говоря, если нам здесь тесновато, мало места, то давайте без ссора, без раздоров, в любви разойдемся и таким образом расширим дело Божие. А паче всего сохраним единство Духа в союзе мира и этим принесем пользу для Царствия Божия. О, дал бы Господь, чтобы мы больше и больше проявляли этот дух кротости. Истинная и нетленная красота чада Божьего – это кроткий и молчаливый дух. Он драгоценен перед Богом, говорит Слово Божие. Сколько чудных обетований дано в Слове Божьем кротким. Возьмем хотя бы одно такое обетование. Каждое чадо Божие желает быть водимым Богом, не так ли? И часто возникает вопрос: как могу я узнать волю Божию в моей настоящей ситуации? Какой мне сделать выбор? Что мне предпринять? Эти вопросы волнуют многих детей Божьих. И вот, чтобы знать волю Божию, нужно быть в таком состоянии Духа, который позволяет Богу руководить нами. Слово Божие говорит, что Господь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Значит, лучше всего вначале сосредотачиваться на кротости, и тогда легче будет узнать волю Божию. Тогда воля Божия будет ясна. Кротким, Господь говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. А упорствующий уподоблен несмысленному лошаку, которого нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы он повиновался. Ведь ясна разница, не так ли? Для кроткого достаточно око Господне. Оно его ведет, а для упорного нужны удила. Много еще следовало бы сказать на эту тему, но пусть Дух Святой сам запечатлит в наших сердцах слова прочитанного текста, слова, сказанные нашим Господом: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Однако нашу сегодняшнюю беседу я бы хотел закончить словами нашего Господа, сказанными им в другом случае. Они касаются и детей Божьих, и тех, кто еще не познал Его. «Придите ко мне, — говорит Господь Иисус Христос, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Для чада Божьего, который принял Иисуса Христа, это призыв Спасителя научиться у него кротости. Он обещает покой. Какое чудное обетование в мире, терзаемом враждой и ненавистью, покой Христовый. Душа может иметь мир Иисуса Христа. «Мир мой даю вам», —
говорит Христос. Кому? Кротким. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Разве это не чудное обетование? А может быть, ты, мой дорогой друг, думал, что случайно настроил свой приемник на эту волну и чувствуешь, что-то тяготит тебя, какое-то бремя. Это бремя твоего непрощенного еще греха, мой друг. Приди сейчас к Иисусу Христу, и Он снимет с тебя это бремя. Скажи Ему все. Исповедай Ему свой грех, и Он очистит тебя и простит тебе. Ты найдешь покой твоей душе в Нем. Не откладывай этого важнейшего из всех решений, но прими его сейчас. Пусть сам Дух Святой поможет тебе в этом.

его злословили, а он в ответ молчал. В лицо творение Господу плевало, страдая без вины, не угрожал, хотя душа от горечи стонала. Привыкли мы, что так должно все быть, ведь он Христос, не человек. Он может в безмолвии на крест главу сложить, и боль его так сильно не тревожит. Его так просто можно предавать, или плетью, как свинцом, хлестнуть по телу, ведь будет все равно Христос молчать. Как часто боль мы причиняем смело. Нас друг предаст, и тяжело простить. Христа же целый мир в один день предал. Слова обидные не можем мы забыть, а он, прости им, умолял у неба. На нас не так вдруг кто-то посмотрел, и в сердце больше для любви нет места. Ну а Мессия горько так скорбел, за души тех готовил, кто путь крестный. Нам так легко смотреть со стороны на путь Голгофский, пот, как капли крови, не чувствуя всей тяжести вины за каждый грех. На кресте кровь пролил. Как сложно знать предателя в лицо, как тяжело смотреть на злые лица, как сердце наливается свинцом, когда закрыты к состраданию уши. Как было Господу в его святой душе томиться, каждый день изнемогая, и знать, что смерть близка, идет уже. Но он смирился, ради нас страдая. Он не сказал: «Отец, довольно. Не хочу я жизнь отдать за тех, кто не оценит. Ланиты Бог подставил палачу. Такой любви ничто нам не заменит». Он мог в одно мгновение мир стереть и был бы справедлив в своем деянии, но предпочел унизиться, стерпеть, чтоб только искупить свое создание. Он знал, что жертва та напрасна многим, но тем, кто оценил его любовь, он протоптал стезю, калеча ноги, и дал навеки свой святой покров. Ему не проще было, а сложнее сносить жестокий мир святой душой, терпеть предательство святому тяжелее. Он сделал это, чтобы быть с тобой, чтоб там, где упадешь ты на дороге, его любовь поднять тебя смогла, и если ослабеют твои ноги, она тебя в объятиях пронесла. Такой любви ничто не заменит, такой любви не описать словами, и мало книг, чтобы ее вместить. Но лишь она всегда, везде над нами, чтоб для победы силы подарить.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Как много в церквях есть сегодня людей, которые молятся за других, видя лишь их недостатки, но не замечая греха в своем собственном сердце и жизни. Многие христиане стараются покрыть грехи добрыми делами и пробуют перевесить зло добром. Но мы знаем, что как бы много ни старались делать добра, Бог все же ненавидит грех, хотя и любит грешника. Некоторые думают, что маленькие грехи не имеют большого значения. Но Бог называет грех грехом, независимо от того, каким мы его считаем, большим или малым. Все наши грехи мешают нашему общению с Богом и препятствуют нашей духовной победе в жизни. Грех продолжает быть грехом, пока он не исповедан и не прощен Господом. Мы читаем: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 6:7-8. Не обманывайтесь, не думайте, что Бог не видит и не знает того, что вы делаете и какого рода жизнь ведете. Если мы сеем в плоть, а не в дух, то от плоти и пожнем, а позже будем сожалеть об этом. Многие христиане страдают, платят цену за то, что сеяли. Будем сеять все только в дух, с любовью и терпением. Тогда мы победим нашими молитвами, и в нашей жизни день за днем будет радостный.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – музыкальный час. В 4 часа – детский час. В 5 часов – слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети свои, последовали за ним. И отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и не нашедши его, говорят, ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: встань на средину. А им говорит: должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виэльзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче, и сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»

Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь в жизни лучше нет для меня, чем быть с тобою рядом. Жду ли я тебя с путей и дорог, чтоб скорее твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос меня застал нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, мой добрый Бог, словно птица в клетке отчаянно? Мысль моя среди бесчисленных тревог стала биться горько, раскаянно. Жду ли я тебя, как ждут родных, искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновение? Жду ли я тебя, мой добрый Бог, ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая? Жду ли я тебя, как ждут весенних дней, средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей? Жду ли я тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя? Жду ли тебя, о добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мной вместе даже друг загорелся пламенным желанием, чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтобы она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении? Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже, если, друг, не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет? Нет, не так, сознание твердит, и больнее от этого и горче. Кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна. Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее. Взявши тяжесть всех моих грехов, что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно, я хочу стоять у тех дорог, что встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет, я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы не сможем стать такими, какими нас создал Бог, пока не поймем факторы, которые влияют на нашу личность. Первые два – это то, как мы устроены, и наши связи, то есть наши отношения с другими. На нашу личность влияют также наши обстоятельства и наше сознание. Обстоятельства – это то, что происходит с нами и вокруг нас, и ничего из этого мы не можем контролировать. Наша личность формируется под влиянием пережитых травм, проблем, страданий, стыда, шока, давления и боли. Возможно, даже насилие повлияло на нашу личность. Если у нас когда-либо была серия неудач или катастроф, это оставило неизгладимый след в том, кем мы являемся сейчас. Сознание – это то, как мы разговариваем сами с собой. Если бы мы говорили с друзьями так, как говорим сами с собой, мы, вероятно, больше не были бы друзьями, потому что наши мысли могут быть заполнены ложью, которую мы слышали от других людей и которой мы позволили кипеть в разуме и раздражать нас. Когда мы повторяем мысли других людей, они все глубже и глубже проникают в наше сознание и начинают формировать нашу личность. Библия говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4:23. Наши мысли не обязательно могут быть правдивыми, чтобы причинить нам вред. Для этого нам просто нужно им поверить. Если мы говорим себе, что наш брак не продлится долго, значит, так оно и будет. Если мы боимся, что не сможем что-то сделать, то мы не будем даже пытаться это делать. Так наши мысли управляют нашей жизнью. Наши обстоятельства могут быть вне нашего контроля, но Бог контролирует все. Наши мысли формируют то, кем мы являемся, но мы можем изменить образ своего мышления. И то, как мы реагируем на обстоятельства и мысли, в которые мы решаем верить, будут определять всю остальную нашу жизнь.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Передача «Это интересно». Овца упоминается в Библии чаще других животных, примерно 400 раз, если учитывать упоминания о стадах. Пастух или пастырь упоминается около сотни раз. Такая насыщенность объясняется двумя причинами. Значением овец в кочевой и сельскохозяйственной жизни евреев и особыми чертами образов овцы и пастуха, делающих их подходящими источниками метафор духовной реальности. В Иудее очень легко заблудиться овце, потому что местность холмистая. Посредине страны тянулся горный хребет шириной 2-3 километра. Пастбища в стране бедные травостоем, и овцам нужно много ходить, чтобы пропитаться. Очень часто они заходят в ущелья, лощины или на выступы скал, с которого они сами не могут подняться ни выше, ни перейти ниже. Пастухи Палестины были специалистами по отыскиванию потерявшихся овец. Стада овец во времена Иисуса принадлежали общине всей деревни, а не одному хозяину. Стадо пасли 2-3 человека. Вот почему пастух мог оставить 99 овец и искать одну потерявшуюся. Он никогда не оставит ее без присмотра своих овец. За себя он оставлял напарника. Если овца пропадала, хозяин требовал возмещения. Поэтому пастухи прилагали большие усилия, чтобы все-таки найти пропавшую. Итак, когда одного пастуха нет, значит, он в горах ищет овцу. Жители смотрели в горы, не идет ли их пастух. И вдруг раздавался крик радости. Они видят несущего на своих плечах измученную, израненную, но спасенную овечку. Как его радостно встречали, расспрашивали, где нашел, что с ней, как нашел ее, тяжело ли нести и так далее. Для защиты овец от хищников пастухи носили два оружия — жезл и посох. Отличительной особенностью овец, как ни странно, является не шерсть или размер, а хвост. Чем он будет длиннее и толще, тем ценнее порода овцы. Скотоводство было широко распространенным занятием у жителей Востока. Наблюдение за стадами поручалось не только слугам, но и сыновьям и дочерям знатных лиц. Совершать труд пастыря могли только сильные, крепкие и мужественные люди. Пастухи переносили холод и жару, довольствовались незначительными заработками, скудной пищей, ежедневно подвергались смертельной опасности от нападений разбойников и диких зверей. Изучая римские катакомбы, где древние христиане проводили свои богослужения, ученые-археологи обнаруживают на стенах изображение пастыря с овцой на плечах. Это образ Христа, возлюбившего грешное человечество. Стриженная овечья шерсть в настоящее время используется человеком чаще, чем шерсть любого другого животного. Овчина — идеальный материал для детских вещей и кроваток. Австралийцы с давних времен укладывают детей с нарушением сна на овчинные одеяла, и дети сразу успокаиваются. Овчина предохраняет кожу от иссушения и потливости. Английский экономист Адам Смит, изучая хозяйственную жизнь Палестины, отметил особую роль пастушеского ремесла. Если вы встретите над торфянистом, заросшим вереском плата, где по ночам воют гиены, недремлющего и предусмотрительного, обветренного и загорелого вооруженного пастуха, опирающегося на свой посох и наблюдающего за своими рассыпанными овцами, каждая из которых дорога его сердцу, вы поймете, почему пастух из Иудеи внезапно вышел на передний план истории своего народа. Почему иудеи называли царей пастырями, сделали пастыря символом провидения? Почему Христос говорил о нем как типичном примере самопожертвования?
В облике пастуха, болеющего за овец, легко увидеть прекрасный образ великого небесного пастыря душ человеческих.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию свидетельство пастора Георгия Шумер. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел совета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф». В один из дней эта проверка пришла и в мою жизнь. Она была не одна в моей жизни, но об одной я расскажу. Эта проверка пришла тогда, когда ее не ожидал. Мы продолжаем потихоньку строить дом молитвы, насколько нам позволяют и финансы, и силы. Мы делаем, что может рука наша. И вот, строя вместе с людьми, которые приходят, я каждый день там работаю. В один из дней я просил своего сына, чтобы он выехал на поле, потому что нужно посадить картошку, приготовить землю. И когда он выехал, прошло немного времени, и он звонит мне. Я как раз был за токарным станком, точил одну деталь. Он звонит мне и говорит тревожным голосом: «Папа, у нас горе». Вы знаете, как оно есть, мы всегда говорим и ждем лучшего. Но приходит проверка нашего строения. И когда он сказал, что горе, моя мысль сразу или перевернулся, или задавил кого-то. Я говорю: «Сынок, что случилось?» Он говорит: «Папа, не со мной, у Оксаны». Наша старшая дочь, ее звать Оксана. Маленький ребенок, 7-й. Она только возвратилась с роддома с 8-м. 8-му ребенку было несколько недель, а 7-му — 1 год и 3 месяца. Они жили в квартире на 3-м этаже, и когда отец принес ребенка в квартиру, жена раздела, и этот маленький сынок побежал в другую комнату. Вылез на радиатор, поднялся на окно, которое было открыто, и с 3-го этажа упал головой вниз, прямо на асфальт. Отец не знал этого, потому что он занес его и спустился вниз. Но когда он вышел на улицу, то детки, которые были на улице, говорят: «Дядя, мальчик упал с окна». Он говорит: «Я не мог понять, о чем они говорят, и спросил их: где, кто?» А они говорят: «Вот, дядя, мальчик упал». И когда он повернулся, не мог поверить глазам своим. Еще несколько минут назад он занес сына в квартиру, а теперь он лежит на этой земле. Когда он его поднял, тот еще что-то двигал, но он был сильно искалечен. Его нос был вжат, челюсть была выбита. Он упал левой стороной и грудью прямо на асфальт. Мои дорогие, когда я узнал эту новость, я оставил всю работу и уехал с женой туда. Их квартира в 250 километров от нас. Когда я приехал туда, я уже ничего не видел. Приехала скорая и забрала ребенка. Мы были в квартире, звонил телефон. Звонок из больницы. Звонит мой зять, муж Оксаны, и начинает с нею что-то по телефону говорить. Я смотрю на свою дочь и вижу, как слезы не капают, а ручьем начинают литься с ее глаз. Когда они закончили разговор, Оксана говорит: «Папа, вышла врач из реанимации и сказала Алдесу: если вы верующий, то молитесь Богу, и если вы хотите позвать священника, то зовите, потому что жизнь ребенка на исходе». Она уходит поминутно.
Позвоните священника, я впущу туда». Оксана смотрит на меня и говорит: «Папа, туда впустят священника. Вы поедете туда?» Я не знаю, мои дорогие, но что-то изнутри вырвалось. Аминь. И я сказал: «Если впустят, поеду». Я взял ее, и мы поехали в больницу, 60 километров от города. Когда я ехал, моя вторая дочь обзвонила очень многих христиан, и уже многие знали и молились. Они начали звонить мне, и я по дороге только принимал эти звонки, а они спрашивали, что и как. И я им говорил то, что знал. А знал я то, что сказал мне мой зять. Папа, вышел врач и сказал, что череп лопнул у ребенка и мозг перемешан в голове. Не сотрясение, а перемешан, полностью отказали легкие, перебитая печень, разбита поджелудочная, лопнула почка, а внутри все залито кровью. Это то, что он мне сказал. Когда мы узнали это, я передал это своим, но попросил их: «Поддержите меня в молитве. Меня впустят как священника туда, а вы поддержите мои руки». Меня переодевали очень быстро. Я много раз бывал в больницах и просил, чтобы меня впустили. Но меня часто не пускали в реанимацию, когда нужно было помолиться за больного. Мне однажды сказали: «Там в церкви молись, а не здесь, в реанимации». Но сейчас я видел, как быстро меня переодевали. Они приняли меня за священника. Там было 3 врача, и все они говорят: «Давайте быстрее». И вот, когда я вошел туда, я увидел 3 монитора, которые подавали сигналы, и также увидел дитя. Его нос был вжат, вбит внутрь, все было выбито, он не мог дышать. Его грудь только накачивалась, поднималась и опускалась. В тот момент, когда мы стояли, нам сказали, что состояние здоровья падает ниже и ниже. И покуда нам немножко врач говорила, в тот момент мы увидели красное табло, которое начало мигать и подавать сигналы. Когда оно начало подавать эти сигналы, цифры пошли вверх, и я увидел красное табло наверху, которое загорелось и начало подавать сигнал непрерывный. Они стали бегать. Они что-то делали, все меняли, но оно сигналило, и мы начали молиться. Эти 3 врача бегали и что-то делали, а мы в это время стояли и молились. И когда я коснулся пальцами этого дитя, мы продолжали молиться. А когда Господь наполнил силой Святого Духа, я увидел, как потухло красное табло. Оно перешло на прерывистое, а потом и полностью остановилась, то есть сигнал перестал. Эти врачи еще что-то дальше делали, а мы, поблагодаривши Бога, заканчивали молитву. Но когда мы окончили молитву и продолжали там стоять, в тот момент я увидел, как на всех 3 мониторах пошли все цифры вверх, засигналили 3 сигнала. Врачи бегом забегали то к одному, то к другому аппарату. И когда загорелись наверху 3 непрерывистых сигнала, они показали нам пальцем туда и сказали: «Посмотри». Кардиограмма сердца, которая бежала, приостановилась и начала прерывисто только дергаться. Врач посмотрела на нас, развела руками и замахала головой. «Все кончено». Я не знаю, но как будто кто-то подкосил колени, и я упал пред вечным Богом. Я упал возле кровати, поднял руки к небу. Поймите, я не хвалюсь собой. Это было то, что Бог делал. Хвала Ему. И когда я молился, я говорил: «Господи, я стою в проломе за это дитя. Боже, выслушай мою молитву. Я знаю, что молятся многие. И я прошу Тебя, выслушай». И когда я это сказал, в моей груди вырывается: «Братья и сестры, я не научен такому был и не научен сегодня, но вырывается из груди моей. Во имя Иисуса Христа, смерть отступи, а жизнь возвратись». Не осознавая сам того, я опять повторил те же слова: «Во имя Иисуса Христа, смерть отступи,
а жизнь приступи. И наши глаза увидели, как на трех мониторах потухли красные сигналы. Потухли прерывистые, и пошла кардиограмма, и ребенок начал дышать. Хвала вечному Богу! Я хвалюсь сегодня Господом. Я сегодня стою перед этим Богом, но испытание, переплавка есть для каждого. И вот этот день был для нас одним из этих дней. Хвала Ему, что Он не оставил нас. Слава Богу! Хвала Ему! Врачи стояли и смотрели. Они больше ничего не делали. Они просто смотрели на все происходящее. Когда мы встали с колен, моя дочь смотрела на меня, и у нее лились слезы. Она смотрела на меня, как на отца, а врачи знали меня, как священника. Она смотрела на меня и ожидала, что я скажу. А что я мог сказать? Но то, чем было наполнено сердце, я сказал: «Оксана, ребенок будет жить. Аллилуйя! Слава Богу! Ребенок будет жить!» Хвала вечному Богу! И мы третьей молитвой поблагодарили Бога. Потом приехали врачи из Риги. Они не могли ничего понять, что происходит. Они вошли туда, а когда увидели разницу, какая была и какая происходила в эти минуты, врач через полчаса говорит: «Я не могу ничего сейчас понять, но так как было ухудшение, так с каждой минутой идет улучшение. Хвала Ему, который сделал это. Слава и только слава Ему». И вы знаете, они забрали ребенка в Ригу. На третьи сутки, когда он стал приходить в себя, они отключили систему, и он начал дышать своими легкими. Он начал просить пить. Ему пить не давали, потому что внутри все было побито. И врач принес бутылочку напитка и говорит моей второй дочери, которая сидела там: «Я давать не буду, но если ты хочешь, давай. Но чтобы ты знала, когда ты дашь, он умрет, потому что внутри все побито». Она звонит и спрашивает: «Папа, что делать?» Мы помолились Богу и сказали, чтобы она дала ему пить. Хвала вечному Богу! Он выпил и попросил дать еще. Братья и сестры, на пятые сутки ребенка носил отец на руках. Его разрешили взять только на руки и пронести. Все это время он лежал, но когда отец взял его на руки, он хотел сесть. Он двигался, и тогда, когда он сел, отец опустил его на ноги, и на пятые сутки ребенок пошел по палате. Хвала вечному Богу! В течение 10 дней он был выписан из больницы. Отец не поехал сразу домой. Он забрал это дитя и поехал в первую больницу. Когда он зашел, занес ребенка на руках в больницу, поставил его на ноги, и дитя по реанимации начало ходить, врачи брали на руки и плакали, говорили: «Это сделал только Бог». Сегодня мы слышали слова, что он придет внезапно в храм, и он начнет проверку. Пусть сегодня Господь наполнит храм наш Духом Святым на день испытания, на день переплавки, на день, когда мы не ожидаем. Почему? Потому что мы живем на земле, и желание наше лучшее иметь, но день переплавки будет. И тогда, чтобы нам стоять перед Богом, мой брат и сестра, нам нужен Господь. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью Моею. И в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Пусть Господь поможет нам быть служащими Богу сегодня».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим рассматривать всемирную ситуацию, на которую мы смотрим не с точки зрения средств связи, но с точки зрения Божьей перспективы. Как я уже сказал вчера, вся ситуация в мире производит впечатление беспокойного бушующего моря с могучими ветрами и струями, противоположными одна другой, с силами, не поддающимися нашему контролю. Но посредине всех этих бурь и волн бодрствует и вырабатывает свой великий план Бог. Это план, который Он создал еще задолго до начала человеческой истории. Божий план направлен, сконцентрирован на Божьем народе, на тех, кто посвятили себя Ему и которым Он посвятился в Новом Своем Завете. Для людей, которые выполняют эти требования, Божий конечный план хорош. Он может быть выражен одним только словом – восстановление. Перед тем, как мы пойдем дальше, я желаю определить понятие восстановления.

Остановить значит возвратить вещь обратно на ее место или в ее бывшее положение, или и то, и другое. Сам факт, что вещь должна быть реставрирована, говорит о том, что каким-то путем она теперь не находится на своем точном месте или в своем положении. Божья цель для последнего века есть, чтобы возвратить своих людей, свой народ в их верное место и в их прежнее положение. Общую картину Божьего плана последнего времени мы найдем в пророчестве Иоиля. Книга пророка Иоиля – это сравнительно короткая пророческая книга, но она представляет Божьи цели для верующих людей и способ их достижения в простом, понятном аспекте. Пророчество Иоиля содержит три главы. Каждая глава может быть взята как отдельная фаза в достижении Божьей общей цели. Слово, которое подводит общую черту всей первой главе, есть «опустошение». Словом, которое суммирует вторую главу, есть «восстановление». Общей чертой всей третьей главы есть слово «суд». Суд придет в соответствии с тем, как мы отвечаем на Божье восстановление. Те, кто отвечает положительно, благословятся, но те, которые отвергнут Божье восстановление, подпадут под суд. Сегодня мы сконцентрируем свое внимание на темах первых двух глав – опустошение и восстановление. Перед тем, как я буду читать из этой книги, я желаю указать, что в начале пророчества и дальше фигурируют два специальных дерева – фиговое дерево и виноградная лоза. Все в пророчестве вращается вокруг состояния этих двух деревьев. Когда эти два дерева опустелые, все остальное опустелое. Когда эти деревья начинают опять цвести, все начинает цвести с ними. Я считаю, что в символизме этих пророческих образов пророка Иоиля эти два дерева символизируют два Божьих народа, двух заветов. Речь идет о двух различных группах людей, которым Бог проявляет свою верность через заветы, которых Он не нарушит. Я считаю, что фиговое дерево символизирует Израиля, а виноградная лоза символизирует церковь. Я верю, что во многих местах Священного Писания фиговое дерево первично указывает на Израиля, тогда как виноградник – это естественный символ церкви. Помня этот символизм, я прочту отрывок из первой главы книги пророка Иоиля, которая дает картину общего опустения. Обратите внимание на то, что и в начале, и в конце этой картины ударение стоит на виноградной лозе и фиговом дереве. Опустошение вызвано чужеземными силами, которые вторглись в наследие Божьего народа. Начинаем со стиха 6. Читаю. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный». Стих 7. «Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее». Обратите внимание, что виноградная лоза и смоковница совершенно опустошены. Дальше остальная часть картины, стих 10. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяло маслина». В пророческом символизме зерно символизирует источник силы для Божьих людей, первично его слово. Новое вино символизирует радость, которая также источник силы, и свежий елей почти всегда символизирует свежее, помазывающее вдохновение Святого Духа. Стих 11. «Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». И опять мы возвращаемся к деревьям. Стих 12. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле засохли.
потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Обратите внимание на то, что упоминается и о других деревьях, но ударение ставится на виноградной лозе и смоковнице. Радость совершенно исчезает у людей. Дальше идет картина восстановления во второй главе у Иаиля. Вторая глава, стихи 21 до 25. Читаю. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу». В этой главе также мы видим те же два символические дерева. Фиговое дерево – символ Израиля, и виноградная лоза – символ церкви. И их состояние определяет состояние остального Божьего наследия. И дальше в 24 стихе мы находим обетование восстановления Божьего основного обеспечения для его народа. Стих 24. «И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилия виноградным соком и елеем». Обратите внимание на три предмета – зерно, новое вино, елей. Зерно символизирует силу, исходящую из Божьего Слова. Новое вино символизирует радость в Господе, которая дает силу, а елей символизирует помазание и силу Святого Духа. В следующем стихе Бог суммирует, что Он совершает через свое вмешательство от имени Его народа. Главным словом есть «восстановить». «И воздам вам за те годы, которые пожирает саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». Мы видим, что центральным ударом Божьей цели для Его народа есть фраза «Я воздам», то есть «Я восстановлю». Обратите внимание на охват Божьего обетования. Оно выходит за рамки и пределы того, что мы бы, естественно, ожидали. Бог не просто говорит, что Он изгонит вторгшуюся армию насекомых, но говорит, что Он восстановит, вернет все, что они, то есть насекомые, съели. Это великое обетование Божье, и мы должны его держаться. Это было очень ясно иллюстрировано для меня однажды историей одной женщины во время молитвы о ней. Эта женщина пережила какие-то большие трудности и в результате стала частично парализованной в области лица. В результате этого ее лицо получило постоянное увечье, искривление. Один угол ее уст был легко преподнесен вверх, и реальной трагедией было то, что она не могла смеяться. Я молился о ней сам, затем вместе с небольшой группой людей, и мы увидели, как Бог сделал чудо. В течение 10 минут лицо этой женщины изменилось. Мышцы распрямились, цвет лица возвратился обратно, левая рука и нога освободились от частичного паралича. Женщина, приведшая эту больную женщину, сказала: «Ты помолодела на 10 лет». И действительно, Бог вернул ей 10 лет в течение 10 минут. Вот что значит «все съеденное саранчой я возвращу вам». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Капля за каплей, удар за ударом, римской плеткой бичуют Христа. Места живого на теле не стало, но для толпы обезумевшей мало, жаждут страдания продлить для Христа. Капля за каплей, удар за ударом, палкою, плеткой, рукой, молотком, всякая жалость и милость пропала, разве его добродетелей мало, бездна любви и прощения в нем. Капля за каплей, то Божия милость, грех за грехом, то удары людей. В чем благодарность твоя проявилась? Господу нужно, чтоб сердце смирилось и обратилось от грешных путей. Капля за каплей, а где прославление? Руки свои, человек, опусти! Плетка и палка твои вожделения, он же спасает тебя от мучения в каплях своей драгоценной крови.

Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер. Деяния 12:23. Бог не дает свою славу никому, и если человек приписывает Божье себе, он будет наказан. Кончина Ирода была мучительной. Его смерть говорит о том, что Бог весьма серьезно подходит к этому вопросу. Царь Ирод получил по заслугам. Он не погиб за то, что ради злобной и развратной Иродиады казнил Иоанна Крестителя. Он не был поражен ангелом за уничтожение Христа. Ирод не погиб даже когда, продолжая делать беззаконие, убил Иакова, брата Иоанна. Он понес наказание и погиб за то, что когда его возвеличивали как Бога, он не воздал ему славу. Чтобы получить выгоду от Ирода, тиряне и сидоняне, слушая его, начали льстить и возвеличивать этого аморального человека, говоря, что его голос — это голос Бога, а не человека. Деяния 12 глава. Это была открытая лесть для его уха, но тем не менее, за то, что он даже не пытался уклониться от нее, а принял как должное, был поражен ангелом Господним. Его тело, как навозная куча, стало местом обитания червей. Кстати, это прообраз того, на что похожи и какие запахи издают те, кто не прославляют Бога. Эта история учит нас важным урокам, которые мы должны хорошо усвоить. Бог нелицеприятен, и если кто-то, даже называющий себя верующим, будет повторять действия Ирода, то и последствия у него могут быть, как у Ирода. Никогда не приписывай себе славу. За что бы тебя ни хвалили, всегда отражай ее от себя, направляя ее к Богу. Хвалит ли за таланты, за умения, достижения или что-либо еще, направляй все к небу. Скажи так: «Это не мое, это Господь по своей милости ко мне дал этот талант. Это не я такой способный, а Господь дал мне таких родителей, которые заботились обо мне и воспитали меня. Это не мои возможности, но Господь послал мне таких учителей, которые научили меня этому. Сам по себе я раб ничего не стоящий, но велик мой Господь, которому я служу и которого люблю». Если от такого человека, как Ирод, именем которого никто не желает называть своих детей, ожидалось, что он воздаст славу Богу, то что тогда ожидается от нас? Мы называемся детьми Божьими. Мы куплены дорогой ценой. Наши грехи прощены. Мы обязаны прославлять Бога. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. 1 Коринфянам 6:20. Тебя хвалят? Тебе хорошо? Ты радостен? Ты просто еще жив? Так воздавай славу Богу, не скупись на это. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Псалом 83:5. Господь достоин того, чтобы Его хвалить непрестанно.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Евреям 2 глава, 1 стих. Предостережение в послании к евреям. Не соскользните. Важны все книги Библии, но некоторые имеют особое значение. Например, послание к римлянам утверждает нас в истинности Евангелия. Мы могли бы сказать, что оно написано для наших ног, представляя дело Христа и предоставляя нам место, чтобы стоять. Будучи существенным к нему дополнением, послание к евреям написано для наших сердец, представляя личность Христа и привлекая нас к Нему. Первыми читателями послания к евреям были верующие из иудеев, которые уже выдержали великий подвиг. Некоторые были настолько удручены, что подумывали о возвращении к традициям своего прошлого. Поэтому автор данного послания указывает им на превосходство Христа. Это всегда может укрепить колеблющегося христианина. Далее по всему посланию разбросано как минимум 5 предостерегающих отрывков, цель которых заключается в том, чтобы увещевать нас в нашем звании и избрании. В первой главе послания мы находим описание высшей славы Христа. Это Творец и Тот, Кто все поддерживает, наследник всего, сияние Божьей славы и образ ипостаси Его. Он превосходит всех пророков и превосходнее ангелов. 7 цитат из Ветхого Завета подробно описывают Его божественность и славу, а затем в главе 2 первым стихом следует торжественное «посему». Видя перед собой такую личность, мы должны серьезно отнестись к каждой истине о нем. Проблема в том, что мы можем соскользнуть. Если наши сердца не привязаны к Христу, мы можем отдалиться от Него.

Держи меня, Боже, все крепче молю, ведь волны порой все сильнее. Вода наполняет уж лодку мою. Спаситель, без тебя не сумею. Кричу я все громче, в ответ тишина, и будто не слышит Спаситель. Одна за другой накрывает волна. Проснись же, скорее, учитель! Вот слышу в ответ тихий голос: «Я твой! Зачем ты, мой друг, усомнился? Зачем устрашился волны ты морской? Во мне почему не укрылся? Умолкни, скорее, прошу, перестань!» Господь повелел сильным волнам, и вот долгожданный покой, друг, настал. Все были в смятении полном. Кто он, что и море, и буря пред ним стихает, лишь слово услышат? Как мало в нас веры, ведь сам Божий Сын все видит и слышит. Ведь все под контролем, все в Божьих руках, не нужно страшиться сверх меры. Иисус твоей лодки исчезнет пусть страх, ты жизнь его руки доверил. И если порой накрывает волной и лодку бросает о скалы, ты Богу доверься в проблеме любой, пока перемена настанет. Когда тебя терзает буря и гром грохочет, ты молись. Когда метель и воет вьюга, не бойся, веруй, гляди ввысь. Когда избит своей судьбою и в рану колят вновь иглой, смеются люди над тобой, а ты молись тиши ночной. А ты молись, не унывая, не плачь, не сетуй, а крепись. Иди вперед, не уставая, устанешь, друг, опять молись.

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

Отец и мать отправились в вечернюю школу для того, чтобы учить английский. Потом сдали экзамены и в 1955 году стали гражданами США. В это время мы изменили свою фамилию Шелохвостовы на Омегины. Мы думали об изменении фамилии несколько дней и, наконец, придумали фамилию Омегины, составив ее из греческих букв «Альфа» и «Омега», которые упоминаются в Библии. Всем нам понравилась эта фамилия, и мы поменяли свою прежнюю на эту. Американцам трудно было произнести или написать по

вам нашу фамилию. Это было слишком трудно для них. Мы поднялись на борт корабля американских президентских линий в Шанхае и вышли из порта 3 января 1948 года. Тава осталась в Шанхае. Из Шанхая корабль направлялся в Японию, чтобы высадить одних и принять на борт других пассажиров и грузы. А после мы продолжили наше путешествие в Америку. Нашим конечным пунктом был Сан-Франциско. Тава должна была остаться в Шанхае на один год после того, как семья уедет в Америку. Согласно закону об эмиграции, Тава, которой было 18 лет, была слишком взрослой, чтобы путешествовать по документам моих родителей, но слишком маленькой для того, чтобы путешествовать самой. Поэтому по закону Тава должна была остаться в Шанхае на один год. Ей было очень трудно находиться одной в незнакомой стране, не умея даже говорить на китайском языке. В небольшой русской баптистской церкви, расположенной на углу Солана-стрит, временным пастором был Чапаренко. Он был одним из членов поместной церкви, но позже переехал в город Фресно, штат Калифорния, где продолжил свое служение Богу. Эта небольшая церковь, которая спонсировала нас, не имела дома для пастора. В семье нас было шестеро, поэтому отец Тони, Бенни и некоторые члены церкви быстро собрались и вместе достроили две комнаты и ванную в задней части церковного здания. Ванная комната заменила старый туалет, который был расположен сзади дома на территории двора. Теперь у нас были две комнаты, кухня и ванная. Наш туалет был также туалетом для прихожан во время церковных служб. Это было невероятно. Туалет внутри дома и бегущая из крана горячая и холодная вода. Все это было похоже на сон. Мы даже и мечтать не могли о таком там, где мы жили раньше. Отец сказал, что нам будет достаточно этого места для проживания на первое время. И церковь тоже была согласна с этим. Теперь у нас были две новые комнаты. Отец сказал: «Давайте помолимся и поблагодарим Бога за эту прекрасную возможность быть здесь. Он дал нам сил завершить это строительство. Поблагодарим Бога за эту замечательную церковь, которая приняла нас и помогла нам приехать в Америку. В течение нескольких следующих месяцев мы привыкали к нашей новой церкви, обживались в новом доме и в новом обществе. Все младшие дети пошли в школу, а Тони устроился на работу». Тем временем в Шанхае мисс Лила Уотсон, миссионерка Южной Баптистской миссии, работающая в Шанхае, взяла Таву под свое крыло. Она нашла для нее комнату в Русской Баптистской церкви в Шанхае, чтобы та могла там жить и работать. Тава стирала, гладила и чинила одежду для людей и делала уборку в помещениях. Все время, пока она была в Шанхае, она старательно работала. Мисс Уотсон также подготовила Таву к переезду в Америку, обучая ее читать и писать по-английски, рассказывала об американских обычаях. В течение дня Тава работала, а потом приходила домой и делала уроки, которые давала ей мисс Уотсон. Ей очень хотелось выучить английский, прежде чем она приедет в Америку. Так продолжалось целый год. Подходило время для выезда из Китая. Тава ходила на свою работу, думая, что ей осталось работать еще как минимум 2 недели, прежде чем она отправится в Америку. В последние несколько дней Шанхай начал быстро меняться. Люди бегали, метались с места на место. Многие магазины закрывались, и она не совсем понимала, что происходит. Что-то пошло не так. Вернувшись в свою комнату после работы, она сделала все, что было нужно, и легла спать. Незадолго до полуночи Тава услышала громкий стук в дверь. Кто-то ей кричал: «Тава, Тава, вставай! Мы должны немедленно покинуть Шанхай!» Тава быстро вскочила с кровати и бросилась к двери.
Там она обнаружила мисс Лилу Уотсон, преподобного Тейлора, а также исполнительного секретаря Совета Южной Баптистской миссии иностранных дел Америки Бейкера Джеймса Каутена. Все они были сильно встревожены. Мисс Уотсон торопливо объяснила Тави: «Коммунисты закрыли все дороги, не выпускают лодки из порта Шанхай. Они не сдержали свое слово. Предположительно, у нас было бы еще 2 недели, прежде чем они начнут закрывать все выходы. Но они обманули, как обычно. Собирайся быстрее, прямо сейчас. Может, ты успеешь на последний корабль, который уходит из Шанхайской гавани». Тава не успела даже упаковать одежду. Она оделась, схватила пальто и быстро пошла со своими 3 сопровождающими. Они сели в старую машину, которая доставила их в гавань. Пристань была переполнена людьми. Царила настоящая суматоха. Люди бегали, кричали, тащили с собой вещи. Все хотели попасть на этот корабль. Повсюду были вооруженные военные охранники с красными повязками на руках. Они действовали оружием и штыками, чтобы контролировать разъяренную толпу. Солдаты отталкивали от корабля мечущихся и кричащих людей, пытаясь восстановить порядок. Наконец, с великим трудом, пробравшись сквозь бушующую толпу, они добрались до трапа корабля. Там стояли по крайней мере 6 вооруженных солдат. Никого не пропускали на трап. Доктор Бейкер, представительно одетый в костюме и галстуке, осторожно подошел к солдатам и показал бумаги Тавы. Солдат взял их и быстро посмотрел документы, а затем сосредоточил свое внимание на Таве. Он хотел быть уверенным в ее личности, прежде чем позволить ей сесть на корабль. Он подошел к другим солдатам и показал им документы. Все смотрели на них и на Таву. Видимо, они согласились, что девушка, которая стоит перед ними, действительно Тава. Нехотя, они позволили мисс Уотсон сопроводить Таву на корабль. Но 2 другим они не позволили подняться по трапу. Тем временем солдаты внизу у трапа внимательно следили за доктором Каутином и преподобным Тейлором. Убедившись, что Тава находится в надежных руках на корабле, мисс Уотсон спустилась вниз по трапу к доктору Каутину и преподобному Тейлору. Солдаты провожали взглядом мисс Уотсон, и когда она подошла к своим спутникам, резким движением своего оружия показали, чтобы они не стояли здесь, а ушли от пристани. Они не без труда пробирались сквозь исступленную, взволнованную толпу, которая пыталась попасть на корабль. Такого рода ситуация ожидалась, но не так скоро. Они думали, что у них есть еще как минимум 2 недели, прежде чем коммунисты начнут закрывать все выходы из Шанхая. Теперь им пришлось вернуться в свой отель и изменить свои планы. Тава покинула Шанхай на последнем свободном от коммунистов судне, которое вышло из захваченной коммунистами Шанхайской гавани. Мисс Лила Уотсон написала книгу под названием «5 братьев в 4 странах». В ней она заявляет: «Пастор Шелохвостов Омегин смотрел вперед, основываясь на опыте, пережитом им в прошлом. Более определенно, чем любой из американских миссионеров, он предвидел распространение коммунистического режима в Шанхае и во всем Китае. Мой отец еще годом раньше, до того, как мы оказались в Шанхае, был посмешищем в Кульдже. Его считали ненормальным только потому, что он просто думал о том, чтобы покинуть Кульджу в разгар революции. Это было чистое безумие. Он, должно быть, хотел умереть. Этот человек намеревался взять своих 8 детей, чтобы они шли пешком за тележкой. Один из детей, 8-летний ребенок, был искалечен полимелитом и ковылял за ними, волоча свою парализованную ногу и пытаясь не отставать.
Жена этого человека ехала на телеге с младенцем на руках, когда они пересекали Китай и пустыню Гоби в самодельной двухколесной телеге. А тележка была такая, что в ней могло поместиться только немного их вещей, да его жена с младенцем. Сам он шел впереди, ведя старых лошадей, а остальные всегда шли сзади. Кто в здравом уме мог подумать, что они смогут выжить в пустыне с двумя старыми больными лошадьми и 8 детьми? Никто не путешествует на старых больных лошадях, и никто не ходит пешком по пустыне Гоби. Она предназначена для верблюдов. Те, которые передвигаются по ней на лошадях, погибают. Выжить можно, только передвигаясь на верблюдах. Это лучший способ путешествовать в пустыне, и это известно всем. О чем думал этот человек? Да и думал ли он вообще? Все было очень просто. Он вообще не думал. Он был только слугой Бога и следовал его планам. Бог установил курс и пункт назначения. Бог поместил в его сердце компас и горячее желание следовать его воле и отправил в пустыню, чтобы пройти весь путь до назначенного места, выбранного им самим. Когда мы в полночь, в разгар революции, покинули Кульджу, все считали нас уже мертвыми. Все считали, что мы, вероятно, умрем на окраине города из-за боевых действий во всем регионе. Они говорили друг другу: если даже они переживут тяжелые бои и смогут остаться в живых, они, вероятно, умрут в пустыне Гоби. Они не выживут в пустыне с маленькими детьми, а также с двумя старыми и больными лошадьми и без достаточных запасов пищи. Это просто невозможно. Скоро о нас все позабыли. Бог показал нам путь, и мы впоследствии достигли Шанхая. Весь путь пролег от северо-западной русско-китайской границы через часть шелкового пути в пустыне Гоби, через остальную часть Китая и вплоть до прибрежного города Шанхай. Год спустя весть об этом дошла до Кульджи. Все были в изумлении, что мы все еще живы и достигли Шанхая. В конце концов, мы прибыли в Америку, штат Калифорния, небольшой город западного Сакраменто. Там было место, которое приготовил нам Бог, когда мы были еще на пути через весь мир. Единственным направляющим источником или указанием к этому месту было горячее желание продолжать наш путь до конца. Когда мы прибыли в Брайт, отец сказал, что он уверен, что это конец нашего долгого пути. Это и есть то место, где Бог хочет, чтобы мы жили. Он сказал, что у него больше нет ни мысли, ни сильного желания продолжать путешествие, как это было прежде. Он сказал, что чувствует мир и счастье в своем сердце после прибытия и определения на жительство в Брайте в Калифорнии. В Сан-Франциско нас встретил брат Эдвард Ниггинс, главный человек, который помогал нам и другим беженцам, приезжающим в Америку. Когда мы спускались с корабля, я шел самым первым. Каждый раз, когда я делал шаг, моя левая нога подворачивалась под меня, и я почти падал на землю. Это не помешало мне сойти с корабля на землю нашего нового дома. Я всегда так ковылял. Ничего нам не сказав, брат Ниггинс через свои контакты в Сан-Франциско немедленно связался с Шинер госпиталем. Пробыв 2 недели в Сан-Франциско, мы отправились в наш конечный пункт — штат Калифорния, город Брайт. Тем временем, благодаря доктору Ниггинсу, меня согласились принять в детскую больницу в Сан-Франциско. Меня сразу же приняли и поместили в палату. Я прошел обследование и был осмотрен многими медсестрами и врачами, и уже на следующий день была назначена операция. До конца дня и в ночное время медсестры и врачи приходили в мою комнату, чтобы обследовать мое здоровье.
На следующее утро мне сделали операцию на левой ноге. Когда я пришел в себя после операции, то увидел, что моя левая нога от бедра до самых пальцев ног вся в гипсе. Потом я узнал, что мне сделали два разреза на левом колене, один на одной стороне колена, а второй на другой. Они также сделали два разреза на моей левой лодыжке. Моя нога выглядела после операции ровной даже в гипсе. Вот это да! Отец всегда был прав. Даже в Кульдже он продолжал говорить, что Бог приведет нас к нужным людям, которые помогут выправить мою ногу, и я снова буду ходить. Он всегда отказывался давать мне костыли, говоря, что нога не будет расти, если я буду ходить на костылях. Я помню горячие яростные споры, которые происходили в нашем доме в Кульдже. Как-то раз мужчины пришли к нашему дому и сказали отцу, что он не должен позволять сыну ходить как собака на руках и на одной здоровой ноге. Твой сын должен иметь пару костылей и ходить прямо как мужчина, требовали они. Отец ответил: «Нет, ему нужно продолжать действовать этой ногой. С костылями он не будет нагружать свою ногу. Она атрофируется и станет безжизненной». Я помню, что отец всегда стоял на своем и никогда не уступал. Гипс был на моей ноге в течение 2 недель. Мне разрешалось сидеть в постели, передвигаться и садиться в кресло-коляску с помощью медсестер. Моя деятельность в инвалидной коляске была ограничена палатой только на моем этаже. Наконец, через 2 недели врачи сняли мой гипс. Они также удалили все швы. В течение следующих 4 недель медсестры приходили 2 раза в день и разрабатывали мою ногу. Они двигали ею во всех необходимых для нее направлениях. Я хотел помогать двигать ногу, но не мог, потому что она была парализована. Когда все шрамы зажили, меня отвезли в бассейн, где продолжали тренировать ногу и двигать ею в воде. Первоначально диапазон движения ноги был очень ограничен, но каждую неделю он становился все шире. Каждый раз, когда они тренировали мою ногу, они спрашивали, есть ли у меня боль. Но я не чувствовал никакой боли. Медсестры сказали, что это очень хороший признак. Несколько дней спустя вошла медсестра и сказала: «Джордж, настало время начать ходить». Это меня напугало. Мгновенно я вспомнила о том времени, когда я ходил, упираясь рукой в колено, и криво волочил свою ногу. Все смотрели и смеялись надо мною. Они всегда говорили: «Посмотрите на этого калеку, он не может ходить прямо и должен наклоняться и подтаскивать свою ногу, чтобы идти». Иногда во время ходьбы моя рука соскальзывала с колена, и я падал на землю. Я вставал и пытался снова идти прямо. Все это было очень сложно, но я все равно это делал. Временами мне было легче опуститься на землю и бегать как собака, 2 руками и здоровой ногой. Так получалось намного быстрее, и я не испытывал боли. Теперь медсестра помогла мне встать, поставила меня на ноги. Там было много врачей и медсестер, и все они смотрели на меня. Они хотели видеть, смогу ли я сделать первый шаг. Одна из медсестер наклонилась и прошептала мне на ухо: «Джордж, ты можешь сделать первый шаг. Врач исправил твою ногу, так что теперь ты можешь ходить прямо. Посмотри на врача. Он хочет, чтобы ты подошел к нему». Один из врачей стоял прямо напротив меня в нескольких шагах. Я посмотрел на всех врачей и медсестер, которые выстроились рядом с ним и наблюдали за мной. Все они улыбались и радовались.
Мой предыдущий горький опыт, когда я падал, пытаясь ходить, снова промелькнул у меня в голове. Все думали, что это забавно, и смеялись надо мной. Эти ужасные воспоминания вернулись ко мне в тот момент, когда мне нужен был ясный ум. Я подумал, что, если я упаду, как раньше, и они засмеются надо мной? Я этого не могу сделать. Это будет для меня слишком больно. Медсестра продолжала меня ободрять ласковым голосом. Затем доктор, который стоял прямо передо мной, мягко сказал: «Джордж, подойди ко мне». Он убеждал меня: «Смотри на меня и сделай только один шаг. Я знаю, что ты можешь это сделать. Теперь поставь свою здоровую ногу вперед». В этот момент у меня было непреодолимое желание наклониться вниз и схватить колено рукой на всякий случай, если вдруг буду падать. С рукой на левом колене я знал, что могу ходить. Врач ожидал моего движения, и он сказал: «Нет, не трогай ногу рукой. Твоя нога теперь здорова. Тебе больше не нужно ее держать. Теперь поставь левую ногу вперед и перенеси на нее немного своего веса, как будто ты собираешься идти. Отлично! Теперь поставь вперед другую ногу. Очень хорошо! Я сделал это. Я шел, не падая и не держась за ногу рукой. Ура! Я могу ходить!» Я был просто потрясен. Радость захлестнула меня. Теперь я мог ходить. Как сказал мой отец, Бог послал людей исправить мою ногу. Для меня это было очень пугающим и волнующим моментом. Ласковые голоса медсестры и доктора, с улыбкой смотрящих на меня, оказали на меня очень глубокий и продолжительный эффект. Они продолжали поощрять меня, когда я начал делать больше шагов, не держась рукой за ногу. Эти улыбающиеся лица и радостные голоса перечеркнули ужасные видения моих прошлых падений, когда все смеялись надо мною. Врачи и медсестры продолжали меня поощрять, чтобы я больше делал шагов. Они дали мне силу и мужество каждый последующий день медленно ходить. Это было первое большое препятствие, которое мне нужно было преодолеть. С тех пор это была больше физическая терапия. В конце концов, мне была поставлена скоба, которая проходила от моего бедра до самой лодыжки. Во время пребывания в больнице я продолжал получать физическую терапию. После того, как меня выписали из больницы, медсестра приехала в Брайт, чтобы продолжать помогать мне. Она приходила до тех пор, пока не увидела, что я преуспеваю. Я носил свою скобу около 2 лет. К тому времени я был достаточно силен, чтобы ходить и кататься на велосипеде без скобы. Я хромал при ходьбе, потому что моя левая нога была короче правой. Но это не мешало мне участвовать в различных активных занятиях и заниматься спортом в школе, когда я продолжал свое образование. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16:13. Этот призыв сегодня как никогда актуален. События разворачиваются, как девятый вал в бушующем море. И тем, кто является носителем драгоценных обетований, кто понимает их непреложность, кто верит вернейшему пророческому слову и обращается к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, должны быть безупречными во всем, чтобы приводить людей к Иисусу Христу. Для этого важно в совершенстве владеть собой, быть уравновешенным, постоянным в молитве, свободным от ревности и злых подозрений, а еще не быть подверженным плохому настроению, не демонстрировать его, если оно есть, и беречь настроение других людей. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Притчи 17:22. Жизнерадостный дух и уверенность в Господе зажигают многих и выводят из тьмы отчаяния и мрака. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5, 16, 21.

Дети – это… Дети – это счастье. Дети – это радость. Дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать. Это не награда. Их по благодати взрослым дарит Бог. Дети, как ни странно, также испытания. Дети, как деревья, сами не растут. Им нужна забота, ласка, понимание. Дети – это время. Дети – это труд. Дети – это чудо, доброты послания, лучики восхода, капельки любви. Дети – это каждой девушке желание, даже карьеристке в глубине души. Дети – это ночью частое вставание. Дети – это соски, колики, горшки. Дети – это споры в вопросах воспитания, мамины молитвы, папины посты. Дети – это ласка, искренность и дружба, спорят понарошку, любят так всерьез. С ними нам лукавить, прятаться не нужно. Детскими глазами видно нас насквозь. Дети – это папы часто нету дома. Дети – это мама дома целый день. Дети – это часто узкий круг знакомых, собственные планы двигаются в тень. Дети – это будто жизнь пошла сначала, первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт, дети – это мы. Thank you.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

и куда ни взгляни, все вокруг пустота. А когда я с тобою, надежда.

неверный слух. Как-то маме дочь сказала: «Ох, как я уже устала! Слышу я слова неверно, потеряла слух, наверно. Не могу себя понять, нужно что-то предпринять. Поведи меня к врачу, подлечиться я хочу». Мама к доктору в волнении, дочь ведет без промедления. «Посмотрите, доктор, ухо, у нее беда со слухом». Доктор к девочке подходит и беседу с ней заводит. «Покажи-ка, детка, ухо, в чем проблема с твоим слухом? Буду говорить потише, ты меня, родная, слышишь?» «Да, прекрасно слышу вас, выражение вижу глаз». Изумился доктор вдруг: «У тебя ж прекрасный слух! Что волнует вас тогда? В чем, скажи, твоя беда?» Говорит ему малютка: «Не примите вы за шутку или какой-то детский вздор мой серьезный разговор. Каждый раз мы в воскресенье с семьей едем на служение. Там, в торжественном собрании, слышу слово назидание, чудное Христа ученье о добре, любви, смирении. Мои папа с мамой тоже там на ангела похожи. Божьим словам внимают, знак согласия кивают, нежность светится в глазах и улыбка на устах. Кротко, мило говорят, радуя мой слух и взгляд. Как окончится собрание, дарят всем любовь, внимание. Разъезжаются домой, все довольные собой. Вот домой мы приезжаем, дверь покрепче закрываем. И, как перешли порог, вижу я, не с ними Бог. Даже вид у них другой, громко спорят меж собой. Папа злится и кричит, мама тоже не молчит. Гневом светятся глаза, словно в дом пришла гроза. Ничего не понимаю, несуразница какая. В доме Божьем слышу их, словно ангелов святых. А когда придут домой, сразу вид голос их другой. Доктор, я хочу спросить, чем бы это объяснить? Виновата, видно, я, слух неверный у меня. Доктор головой кивает и малышке предлагает: «Выйди, детка, в коридор, будет с мамой разговор. Мне ясна твоя болезнь, и лекарство тоже есть. Твоей маме дам совет, как избавиться от бед». Вышла дочка в коридор, доктор начал разговор. «Вы, родители, в ответе, из-за вас страдают дети, коль решили в Бога верить, перестаньте лицемерить. Вам должно родиться свыше, чтобы дети могли слышать лишь евангельскую речь. Нужно вам уста беречь, не кричать, не сквернословить, не судить, не злословить. У кого есть Божий страх, там приятность на устах. А кто злобно говорит, тот и духа оскорбит. О, родители, для вас приготовил я рассказ, чтобы в жизни вам своей быть примером для детей. Нужно вам так жизнь вести, чтобы их к Богу привести. Аминь».

имели чувств, то день за днем бы уходил бесследно. И мир казался скучен бы и пуст, и жизнь неинтересною и бледной. Да и вообще-то, если точным быть, жизнь попросту и смысла б не имела, если не умели б верить и любить. И сердце бы от радости не пело, если не познали б мы, как это сострадать. И что такое стыд, и как бояться, и как от счастья в облаках летать, и не умели плакать и смеяться. Не просто так Создатель наделил нас всех такую гаммой чувств с лихвою, но чтобы каждый точно отделил в себе то, что хорошее и что плохое. А все ж бесценнее всего любовь, тот удивительный подарок Божий, она, которая без лишних слов все совершить, все в жизни сделать может. Она творит такие чудеса, она такую силой обладает, что открывает двери в небеса. И под ее лучами сумрак тает. Она тот удивительнейший свет, что закрывает все наши пороки. А мы, нередко ли любви в ответ, бросаем с вызовом свои упреки. Огонь любви, он чист, неукротим, в своем великодушье узнаваем, а мы, бывает, тлеем и коптим, и сажей свое сердце покрываем. Она не может просто так уйти, покинуть, отвернуться, быть небрежной, а мы сказать ей можем: уходи. И оттолкнув, оставить безутешной, не требуя чего-нибудь взамен, себя все отдавая без остатка, в ней нет от настроения перемен. Она не замечает недостатков, она готова все всегда простить, и когда трудно ей, не подает и вида. А мы жестокими ведь можем быть, и не прощая, помнить все обиды. Ее заботливый и нежный взгляд слезами застилаем, и бывает, когда несдержанности злобы яд ей в душу гордость наша изливает. Любовь готова только лишь любить. Она не может поступить иначе, а мы ее ведь можем и убить. Потом от пустоты душевной плачем. Примеров можно много привести, семейных ссор, размолвок, огорчений, где не звучит взаимное «прости», и нет желания самоотречения, и где поспешные звучат слова, порою незаслуженных упреков, где прав лишь я, или же я права. Да пишутся портреты из пороков, и видится, как улетевший сон, все то, что так роднило души их в начале, когда сердца звучали в унисон, когда глаза их радость излучали, когда казалось, силы нет такой, которая когда-нибудь разрушит. Но вот той силе отдали покой, и с той поры она сердца их мучит и искажает зрение и слух, и незаметно поражает разум. И вот уже огонь любви потух, и холод проникает в душу сразу. Как тяжко наблюдать картину ту, и как ему мучительно и больно за всех, за нас, распятому Христу, когда мы поступаем так безвольно, когда грешим пред Богом вновь и вновь, ведь путь такой неверный избираем, когда бесценный дар его любовь мы гордостью своею попираем. О Боже наш, Спаситель наш, прости, дай мудростью

Как любовь мне Божию понять? Как можно было сына тем отдать, кто не хотел любить, а жаждал распинать того, кто был готов за нас ту смерть принять? И за кого страдал он на кресте? Нет, не за праведных, за тех, кто жил в грехе, за тех, кто плоть свою лелеял, ублажал и душу сатане за гроши продавал. За нас с тобой оплеван был людьми, и нас с тобой он тихо звал. Приди, сам нас нашел, простил и осветил, на путь поставил сей, благословил, сказал: иди и больше не греши, и если трудно станет на пути, не в мире сём ищи свободы для души, а в том, кто оправдал тебя в своей крови. О Боже, дай мне силы устоять и ненавидящих в ответ благословлять, за обижающих молитвы возносить и всем злословящим простить и все забыть. Дай помнить все страдания Твои, омытая от Твоей святой крови. О, помоги мне сердцем не остыть, за каплю каждую крови благодарить. А в мире злом мне светом, солью быть, и как себя люблю, мне ближнего любить. О, помоги мне первородство благодать за чечевичную похлебку не продать. Дай помнить, чьей рабынею была, но милость Божью и любовь спасла меня. И чтобы не пришлось здесь пережить, за все хочу Тебя благодарить. За скорби, за печаль и тесноту, за слезы, что стекают по лицу, за то, что вместо роз здесь на пути встречают часто терни и шипы, за то, что любишь, мой Господь, меня такой, и испытание те, что стала я другой. Так помоги мне веру сохранить и до конца Тебе лишь верной быть, чтобы испытание огней сломил мой слабый дух, его Ты укрепи. Ты впереди меня всегда иди и до

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я говорю не умело, только учусь, но отвечаю смело: мой Иисус. Мой, потому что любит Он и меня, помнит и не забудет, в мире храня. Путь говорю не умело, но Иисусу молюсь, и отвечаю смело: мой Иисус.

0: Мам, когда мы будем читать про благую весть? Ты обещала.
1: Ну, давай сейчас. Зови Ивана, а я пойду принесу Евангелие.
0: Иван! Иван! Иди скорее сюда!
2: Я не могу, я занят. У меня наблюдение за куриными яйцами. Птенцы могут проклюнуться в любой момент.
1: Ну что, где Ваня?
0: Он наблюдает за яйцами.
1: Иван, мы собрались читать Евангелие, ты идешь?
2: Что, Иван, Иван, Иван? Я уже 19 лет, Иван. Мне надоело, что все называют меня Иван.
1: Вот как. Ну и как же прикажешь тебя называть?
2: Ну не знаю, но только не Иван. Почему вообще меня назвали Иван?
1: Эх, Ваня, Ваня, не знаешь, от какого имени ты отказываешься.
0: А правда, мам, почему Ваню назвали Иваном?
1: Потому что он родился в один день с Иоанном Крестителем, 7 июля.
2: А кто это такой? И почему он креститель? Он что, всех крестил?
1: Ты почти угадал. Он многих крестил водою, но самое главное, что он крестил Бога.
2: Как это? Как можно крестить Бога?
1: Вот об этом мы как раз сегодня и почитаем. Очень-очень давно, 2000 лет назад, в стране под названием Иудея, который в то время правил царь по имени Ирод.
0: Представляешь, если тебя назвали Ирод,
2: сама ты Ирод.
1: Ребята, если вы хотите слушать, тогда не перебивайте. Так вот, в Иудее жил священник по имени Захария и его жена Елисафета. Они происходили из древнего рода Аарона, рода священнослужителей, которые совершали богослужение в Иерусалимском храме.
0: В каком храме?
1: В Иерусалимском. Иерусалим – это город, столица Иудеи.
0: Как для нас Москва?
1: Да, как для нас Москва. И в этом городе был тогда храм, и только в нем иудеи должны были совершать богослужение.
2: И при чем тут Иоанн?
1: Не торопись и слушай. Захария и Елисафета всю жизнь жили праведно. Они безукоризненно поступали по всем заповедям Господним.
0: Это что ли по тем 10 заповедям, которые дал им пророк?
2: Пророк Моисей.
1: Совершенно верно. Так вот, Захария и Елисафета достигли преклонного возраста, но не было у них детей, и это сильно печалило праведников, потому что бездетность считалась Божьим наказанием за грехи.
3: Однажды Захария совершал священное действие в Иерусалимском храме. Он кадил, то есть клал на угли жертвенника, небольшого стола в центре храма, ароматную смолу фимиам. А снаружи у храма молилось множество народа. И вдруг Захарии явился ангел, небесный вестник от Бога. Захария очень смутился от такого видения, и им овладел страх.
4: «Не бойся, Захария, я послан к тебе, потому что услышана Богом молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн. Многие возрадуются о рождении этого младенца, ибо он будет исполнен Духа Святого и будет предтечей Господним, и многих людей обратит к Богу, приготовив их к вступлению в Царство Божие».
2: Мам, а что значит предтеча?
1: Предтеча значит предшествующий, идущий перед. Но тише, слушайте, что ответил Захария ангелу.
5: «По какому знаку свыше узнаю я это? Ведь мы с женой очень старые люди и уже не можем иметь детей».
4: «Я архангел Гавриил, предстоящий перед Богом и послан благовествовать тебе это. И вот тебе знак. За то, что ты не поверил словам моим, ты не сможешь говорить до того дня, пока все сказанное мною не исполнится, исполнится, исполнится, исполнится».
3: К Когда все это происходило, народ ожидал Захарию и удивлялся его промедлению в храме. А он, выйдя, уже не мог говорить, потому что стал нем. Тогда люди поняли, что Захария увидел в храме какое-то особое видение от Бога.
0: И что было дальше?
1: По окончании своего служения в храме Захария вернулся домой. И после этого Елисавета забеременела и радовалась, что Бог послал им ребенка, и люди перестали думать, что она с мужем наказана за грехи бездетностью.
2: Мам, ты сказала, что предтеча значит идущий перед. А перед кем он шел?
1: Он шел перед Богом. Если помнишь, ангел сказал, что Иоанн будет предтечей Господним.
0: А как это? Он шел перед Богом?
1: Очень просто. Господь родился после него.
0: А как родился Господь? Что, тоже ангел приходил?
1: Приходил.
2: Мама, расскажи.
1: Хорошо, но только в следующий раз.

0: Павел приехал на летние каникулы к своему другу Мише. Сам он жил в городе и всегда был рад побывать в селе, где можно было бродить по лесу, сидеть возле речки в теплый день и купаться. С восторгом Миша пригласил его в этот раз на чердак, чтобы показать что-то интересное. Когда ребята поднялись, то Павел увидел, что на длинной веревке висело множество пустых птичьих яиц. Маленькие и большие, светлые, темные и пестрые. Миша гордился этой коллекцией. Павел же не мог восторгаться. Печально посмотрев на друга, он произнес:
1: «Какой ты варвар! Как ты мог это сделать? Ты же отобрал и погубил у птиц их птенцов, их детей!»
2: Но Миша легкомысленно ответил:
1: «Чепуха! У птиц нет этих чувств, им безразлично!»
2: Павел с ним не согласился. Миша не хотел ссориться и поэтому предложил спуститься с чердака. Они молча спустились вниз и пошли к речке. Речушка протекала недалеко от села. На берегу они увидели Мишиного соседа, дядю Сашу. Он внимательно смотрел в небо. Ребята тоже посмотрели вверх и замерли в восторге, увидев пару лебедей, кружившихся красивыми движениями то в одну, то в другую сторону.
1: «О, как красиво!» – воскликнули друзья. «На это стоит посмотреть!»
2: Вдруг со стороны раздался выстрел. Один из лебедей, обливаясь кровью, упал на землю. Дядя Саша подбежал, поднял его и понес к себе домой. Ребята молча наблюдали за происходившим. Им было очень жалко, что кто-то так жестоко разлучил эту дружную пару лебедей. Второй лебедь покружился на месте, а потом вдруг бросился вниз. Всем телом и крыльями он ударялся в окна того дома, куда исчезла его подруга. Лебедь бил в окна с такой силой, что стекла разбились, и он порезал свои крылья. Потом он опять поднялся вверх и стал опять кружиться над этим домом. Жена соседа вынесла убитого лебедя и бросила его во дворе. А второй раненый лебедь со всей силы бросился с высоты на землю рядом с убитой подругой. Он тоже был мертв. Так они и лежали рядом. Два убитых лебедя. Сосед так и не вышел, чтобы их убрать. Тогда Павел и Миша потащили их в лес, вырыли яму и похоронили двух верных друзей. Неизмеримы пути Божьи. Этим случаем Господь указал Мише на его нехороший поступок. Миша понял, что у птиц тоже есть чувства. Он понял свою вину и дал Павлу обещание в будущем не обижать птиц. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Молитва. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их над звездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебя глядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, а роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и жаркими слезами креста под ножи обойми, ты примиришься с небесами, самим собою и людьми, и вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

Ворони. После первых осенних заморозков пчеловод Анисим с внуком Васей пошли в тайгу подыскать место для колхозной пасеки. Это было очень важное дело. За лето нароилось столько семей, что ближние луга стали малы для медосбора, и колхозники решили половину ульев перевести на новое угодье. Дед Анисим знал одно такое место. Много лет назад в тайге был пожар. Начался он от молнии, ударившей в сухой смолистый кедр. Стояло жаркое лето, и огонь быстро охватил громадную площадь. Лес между речкой Быстрицей и цепью топких болот выгорел дотла. Вскоре почва, обильно удобренная золой, покрылась зарослью медоносного кипрея. Трава росла так густо, что гарь казалась застеленной малиновым ковром. Тут дед Анисим и решил основать новое отделение пасеки. Оставалось лишь выбрать площадку для ульев. Со скалистого перевала перед путниками открылась таежная гарь. Внизу у подножия сопки бурлила на камнях речка, и сверкающие брызги взлетали до мохнатых ветвей пихт. На берегу лес обрывался отвесной стеной. Дальше тянулась, насколько хватало глаз, равнина, заросшая уже побуревшим кипреем. «Вот где приволье!» — воскликнул дед. «Для пасеки лучшего места не найти». По крутому склону дед и внук спустились к Быстрице, сняли с плеч и положили на землю котомки. И в тот же момент, почти рядом, за кустом смородины послышался шорох. Путники, подняв ружья, настороженно прислушались. Шорох повторился. Кто-то медленно удалялся от людей вглубь зарослей кустарника. Дед Анисим сделал несколько шагов вперед. Вася последовал за ним. И тут оба, медленно закидывая за плечи ружья, остановились. В кустах, среди разбросанных костей, понуро стоял большой ворон. Он еле держался на толстых узловатых лапах и, чтобы не упасть, упирался в землю концами полураспушенных грязных крыльев. Ворон, по всей вероятности, был тяжело болен. Но, несмотря на это, он приготовился к отчаянной борьбе с любым противником. Об этом говорил свирепый блеск его острых глаз. «Ишь ты!» – озадаченно пробормотал Анисим, не ожидавший такой встречи. «Даже птица без боя умирать не хочет». В это время из тайги вынырнул отставший пес-дружок. Он виновато вильнул хвостом, но, увидев ворона, с лаем бросился на него. Птица угрожающе щелкнула клювом и отступила на шаг назад, к берегу. «Дружок, прочь!» — закричали в один голос Анисим и Вася. Но пес не слушался и продолжал теснить ворона к речке. Птица дошла уже до самого обрыва, дальше ей пятиться было некуда. А собака все лаяла и норовила цапнуть ворона зубами за перья. Вася, бросив на землю ружье, хотел поймать дружка за ошейник. Но было поздно. Ворон изловчился и клюнул собаку в морду. Пес, жалобно взвизгнув, отскочил в сторону. А птица потеряла равновесие и упала в воду. Волны захлестнули ворона, помчали вперед на шумящий перекат. Казалось, что еще минута, и птица погибнет в пенистых бурунах. Однако этого не случилось. Ворон высоко поднял распущенный веером хвост, и под этим парусом его порывом ветра прибило к другому берегу. Когда птица выкарабкалась на отлогую песчаную косу, в воздухе послышалось тревожное карканье. Появившийся из-за сопки с какой-то добычей второй ворон покружил над речкой, потом опустился на землю к своему товарищу и начал заботливо осматривать его со всех сторон. «Подруга должно», — проговорил дед. «Вороны, они всю жизнь живут постоянной парой». Анисим и Вася подняли свои котомки и зашагали возле речки. Скоро они нашли удобное для переправы место. Срубили два дерева, сделали маленький плотик и переплыли на противоположный берег. Выйдя на гарь, дед стал выбирать площадку для пасеки. А Вася задумал наловить к обеду рыбы. Накопав червей, он вытащил из кармана крючок с леской, привязал к длинной хворостине и вернулся к речке. Не успел Анисим решить, где следует ставить избушку, а где амшаник, как до него донесся голос мальчика. «Дед, смотри!» Анисим огляделся вокруг, но ничего особенного не заметил. «Перенес!» — волнуясь, кричал Вася. «Здоровый ворон перенес через речку больного!» «Не может быть!» — усомнился дед. Прыгая через обгорелый валежник, он подбежал к внуку. «Смотри!» — показал Вася удилищем.
Обе птицы сидели на том обрыве, откуда упал в воду больной ворон. «Вот это история!» — развел руками старик. «Расскажи мне, кто об этом, ни за что не поверил бы». «Но почему они вернулись на старое место?» — задумчиво спросил Вася. «Почему, понятно», — ответил Анисим. «Этот берег открытый, от врагов спрятаться нельзя, от ветра укрыться негде. А на том очень удобно, деревья, кусты». Старик долго смотрел, как вороны медленно уходили в лесные заросли. Потом сказал: «Великий это закон — помогать друг другу в беде». Анисим постоял на берегу и отправился на гарь заниматься своими делами. А Вася снова закинул в воду удочку. Вечером, когда дед и внук возвращались домой, они взяли дружка на сворку и далеко обошли то место, где сидел больной ворон.

Сидя группой, как воробушки на прясле, первоклашки жаркий спор вели. Почему дом малышей назвали ясли? В яслях кормят скот, а дети — цвет земли. Сын учителя сказал, что он всезнайка. Он из первоклашек был, хоть ростом мал, но зато бренчал всегда, как балалайка. Перед ним и сильный даже умолкал. «Мы от обезьяны, знать давно бы надо!» Он кричал, гнусавя очень сильно в нос. «Малыши, похоже, вместе все на стадо. Стадо кормит в яслях. Вот и весь вопрос. Всех не причисляй!» Другой речь начал рьяно. «Никогда я не был в стаде обезьян. Вот твоя-то бабка точно обезьяна. И в тебе, как видно, тот же есть изъян. А меня как будто от крилофина. Где-то в Заполярье мать приобрела. Род происходил наш, видно, от дельфина. Он ведь очень добрый и во мне не зла. Стойте, братцы, стойте!» — выкрикнул тут Федя. «Я, как вам известно, родом сибиряк. Мне удобнее в предки взять медведя, а прапрадед мой как будто бы варяг». Там, где спор, обычно возникает ссора. Перетолковавши все наоборот, дети стали чистить тут мозги от ссора. Каждый кулаками защищал свой род. К счастью, шла старушка мимо в эту пору, и она, ответив детям на вопрос, прекратила драку, погасила ссору. Дело в том, что первым яслям был Христос. Пусть не каждый вечер, если б христианской теме отводилось время у людей, то узнали б дети, в яслях в Вифлееме Иисус родился, лучший друг детей. Без излишних ссор, без драки, без печали, на вопросы очень многие тогда дети правильно и скромно отвечали. Но Христу нет места. В этом вся беда. Пусть сегодня дома малышей название тайну Рождества раскроет людям всем. А Христе, кто хочет приумножить знания, пусть спешит скорее к яслям Вифлеем.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Нам надо верить обетованиям Божиим. Хотя, с одной стороны, Бог не спешит и не опаздывает. У Него на все есть время. Поспешит человеку дать труд, он его завалит. Опоздать Бог не опаздывает никогда. У Него на все есть свое время. И устав написано, как это все делается. И просто я еще раз напомню один из текстов Писания, который говорит о вере. Вы помните из книги Левит, 13-14 главы. Там вот в пределах этой книги. И я тоже об этом говорил когда-то. Вы помните тот случай, когда придет прокаженный к священнику, и священник увидит, что проказа покрыла все тело его, то объявит его каким? Чистым. Чистым объявит. Значит, ему можно возвратиться в свой народ уже. Прокаженные не имели права жить с народом. Это заразная болезнь очень. Вот как тут понять? Очень просто понять. Если ты пришел к священнику, то ты уже знаешь, что ты в проказе. И когда ты сам увидел, что все кончено, и священник увидел, что все покрыто, объявляют чистым. Это вот покаяние, и тогда надо верить священнику, а не самому, что ты видишь. Второй случай я вам напомню. Именно я хочу, чтобы вы верили Слову Божию, что Бог обещал. Так и будет. Второй случай. Когда 10 прокаженных остановились недалеко от Иисуса Христа, и все трое вопияли, и наставник, помилуй нас. Да? Вы помните, что он им сказал? Идите, покажитесь священникам. Они пошли. Их сразу проказ оставил или нет? Нет. И когда они шли, очистились. Это же надо было поверить. Куда идти? Глянули, проказы на руках полностью. Куда идти? А он сказал, иди покажи священнику. Как идти? Пошли, поверили. И когда шли, то что получилось? Очистились, поверили, а там же по закону надо было показаться священнику, и священник объявлял человека чистым. Сам он не мог себя назвать чистым, священник объявлял его чистым. Третий случай, помните, о захватке Царства Небесное, подобно женщине, которая взяла закваски и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Вскисло все, и все проказой покрыто. Одно и то же. Одно и то же. Закваска – это грех. Вы нигде не найдете закваску Слова Божия. Нигде не найдете. Послание к Коринфянам читайте. Другие места Писания – грех. А при чем тут это Царство Небесное? А вот оно и есть, заключается в этом. Когда у человека убиты все основания, когда он увидел, что полностью покрыт проказою, пути дальше нету, он кается тогда, обращаться к Богу и становится наследником вечного царства. А покуда он надеется на медицину, покуда надеется на колдунов, на чародею, покуда надеется, вот женюсь, и все поменяется, это основание выбивается одно за другим, киснет и киснет, киснет и киснет. Образование получил, все уладится, киснет. А когда вскисло все, когда увидел, что крах, все дальше пути нету, надо куда идти? К Богу. И тогда очищается человек, несмотря ни на что, потому что священник омыл своей кровью. За что, конечно, мы должны благодарить Бога. Вот эти 3 места я и привел для того, чтобы показать, вот что здесь написано. Ему надо верить. Ему надо верить. Если даже в твоей жизни не все видно еще. Объявил чистым, он покрыт проказой. Надо было верить. Иди, покажите священникам. Пошли, а проказа на них. Когда шли дорогою, очистились. И третий пример я привел. Для того, чтобы мы сегодня понимали вот то слово Господне, которое нам просвещает

разум наш и сердце наше, и застроят пустыни вековые. 4 стих читаю. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Вот интересный текст Писания. Он нам очень подходит к нашей жизни. Почему? Потому что здесь Господь говорит о том, что Он может все восстановить и застроит пустыни вековые. Почему образовались пустыни? Из-за грехов людей, которые жили там. Так написано в одном из псалмов. Вы помните? Кто помнит, как написано там? Он превращает землю плодородную, солончатую, за нечестие живущих на ней. И как только пустыня началась, она и сегодня движется, она захватывает все новые территории. И ничто не может остановить этого. Ни прогресс, ни цивилизация, ни люди, ничто не может остановить. Пустыни вековые. А Господь, когда вмешает, он остановит это. Он опять превратит эти пустыни в цветущие сады. Он может восстанавливать все. И застроит пустыни вековые. Почему пустыни? Это уж место непригодное для жительства, правда? Пустыня – это место, непригодное для жительства. Мы, когда какие-то у нас есть места, непригодные для жительства, мы ищем другие места. Но мы не можем то место, в котором мы живем, поменять почему-то. А Бог может. И нашу жизнь может поменять. Вот к чему я сегодня все это веду. Если в нашей жизни сегодня сердце как пустыня, если Бог не вмешается, никогда оно не будет цветущим садом. Он может восстановить и застроит пустыни вековые, восстановит древние развалины. Сегодня сколько людей оставили свои города древние, в которых жили, развалины одни там. И их потомки, наверное, где-то уже в других местах. Там просто не могли восстановить все. А Бог напоминает, а Он восстановит эти древние развалины. Если мы сегодня древние развалины, то Бог говорит, ничего страшного, я могу все восстановить. И жизнь, и сердце поменять, и мышление, и так далее, и тому подобное. Могу это сделать. И Он это покажет на самой земле, на нашей планете, что будет делать. Восстановит древние развалины. И возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Род один сменял, другой род, и все приходило в упадок еще больше и больше. Отцы грешили, передали по наследству, а дети еще добавили, а своим детям еще добавили. Разорение, разорение, разорение. И мы сегодня это видим в жизни нашей. Что было 40 лет назад, я уже не говорю об этом разврате, который сегодня существует, о том, что сегодня делается, я уже не говорю об этом. Но о чем раньше даже стыдно было говорить, сегодня узаконено на самом верхнем уровне. Все, все нормально, все нормально, все хорошо. Дожили, дожили. Но конец земли еще не придет. Кончится век спасения, Господь свою работу сделает, церковь заберет в свое время, а мир будет судить. Судить за то, что не принял любви истины для своего спасения. Остававшись в запустении с давних родов. И придут иноземцы, 5 стих читаю, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарами. И придут иноземцы. Это люди, которые не связаны узами кровного родства. Почему они придут? Они увидят, что там есть Господь. И в последнее время, вы помните слова пророка Амоса, что будет в последнее время? Отнимется Слово Божие.
Люди будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, и не найдут ни этого Слова Божия. Потому что Бог будет судиться с ними. Вы помните, эти семь чаш жнива, когда будут изливаться, это будет нечто очень ужасное. И люди просто не смогут выжить в это время. Там, помните, вышел, вы, там первый ангел вылил чашу свою на землю, и там второй, третий, пятый, когда вылил чашу на царство зверя, оно сделалось мрачным, и так далее, и так далее. А вот когда Христос придет, земля будет разорена. Он начнет ее восстанавливать, и начнет с чего? Со своего народа. И они увидят, что там Господь. И тогда пойдут туда, потому что выхода другого не будет. И пойдут тогда туда. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши. Это состояние оценят, и потому что благословение будет очень большое у них. И они тогда придут. И когда люди сегодня работают, ну вы знаете, что работают на износ, то в то время, когда народ израильский познает Господа, они не будут издеваться над иноземцами. Христиане, люди совестные, они никогда не будут требовать непосильного труда, какого-то рабского труда. Это исключается. Они увидят, какое благо трудиться для них. И мы сегодня не стесняемся работать там, где нам платят хорошо, правда? Ну, какое стеснение может быть? Это же нормальное явление. А там, где обижают, там, где прижимают, оттуда бежим. Ну, тоже нормально. Тоже нормально. То, я думаю, в нашем народе так не бывает в народе верующих. А может, бывает, скажите? Взяли квартиранта, и вы его давите очень хорошенько. Не топи, свет не жги, воды не выливай. Топи раз в сутки. Как вы думаете, хорошо делаете или плохо, когда так? Плохо, очень плохо. Очень плохо. Это ненормально все. Это ненормально. И в таком случае у вас не увидит свет, не увидит Господа в вашей семье и в вашем сердце. Вы согласны со мной? Молчите, наверное, некоторые так и делают на сегодняшний день. Наверное, не по вкусу что-то сказал. Но вы знаете, что вот тут написано, как надо. И придут иноземцы, и будут трудиться, и получат то, что надо. А что вы думаете? Это так просто все? Это же не просто, это нелегко все. Поэтому надо учесть все эти вещи. Я знаю конкретные случаи такие. Аж стонут эти квартиранты от своих хозяев. Я не знаю, будете мы вместе в святом небе или нет в таком случае. Наверное, все-таки придется разделиться. Одни в одном, а другие в другом. Потому что надо совесть иметь, прежде всего. И страх Божий иметь. И помните, когда послание, кажется, к Тимофею где-то, или к Титу, Не помню точно, опять-таки спонтанно приходит, не всегда сразу я уловлю это. Говорит, рабы, повинуйтесь господам своим, как Господу, а вы, хозяева, что делаете? Тоже знайте, что над вами Господь есть. Тоже знайте, что над вами Господь есть. Он тоже наблюдает очень хорошо за всеми. Очень хорошо наблюдает. И спросит. Он работал, а ты как ему платил? Или как ты ему платила за это? Все? Ведь Бог справедливый ко всем одинаково. Он на наши погоны смотреть не будет, а спросит по правде, по истине. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши. Но вы знаете, что в Египте пастух овец был мерзость для египтян, да? А здесь вот все поменяется. Это Иосиф, когда представлял перед фараоном своего отца, он понимал эти вещи, тогда была такая культура. Мерзость для египтян пастух овец. Он сказал, вы нам отделите там где-то землю такую далекую где-то, потому что он же понимал, он же жил в Египте уже долгое время.
А здесь уже наоборот будут ценить, что им такая часть оказана, пасти их стада, потому что содержание хорошее, Господь там. Поэтому и в нашей жизни пусть Господь поможет нам правильно ориентироваться в этих вопросах всех. И сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. Почему? А вот дальше 6 стих написано. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Вот, вот священники из нас какие на сегодняшний день. Вот такие у нас бывают священники. Мне, мое, отдай, и так далее, и так далее, и так далее. Священники. Поэтому вот здесь как раз и написано, о чем здесь идет речь. О священниках Господь всегда заботился очень сильно. Читайте Ветхий Завет, книгу Левит, там очень, это священникам, это священникам, это священникам, это священникам. Это священникам, это священникам. Почему? Потому что они должны представлять Господа. В полном смысле этого слова. И в поведении, и в речи, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ничего удивительного не было в том. И Господь сразу сказал, вот вы работаете, но дайте священникам эту часть. Потому что они говорят, там колено Левин вообще было отделено. Они имели надел никого. Я ваш удел. Я ваш удел. И поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день мы хорошенько разобрались сами с собою. Конечно, мы уже не будем занимать такое положение, как народ израильский занимал, что нам. Но, тем не менее, вы знаете, что не будут обижены язычники, которые будут работать там. Они прикоснутся к славе Господней, к их характеру, к их, так сказать, заботе о них. И потому это будет, такое явление очень важное для жителей земли. Они будут славиться этим. Сегодня немножко по-другому у них стоит вопрос. У евреев тоже. Говорят, можешь обмануть язычника, только чтобы он этого не заметил, если поношение будет на Бога. Можешь обмануть, чтобы не заметил, обманывай. Но если ты заметишь, что ты обманул, значит, будет плохо. Но это уж не то на сегодняшний день. Это же не то на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были такими священниками, которые, может быть, действительно не на своем месте. А вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов. Достоянием народов. Достояние народов было огромное. И цивилизации, и так далее, и так далее, и так далее. Я прочитаю некоторые тексты Писания. А когда Соломон, был золотой век Израиля при царе Соломоне, посмотрите, чем пользовались они, как царство священников. Третья книга царств, 10 глава, 11 стих. И корабль Хирама, который провозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. Соломон пользовался в то время достоянием народов. Коней же царь, 3 царство, 11 глава, 28-29 стихи. Коней же цару Соломону привозили из Египта и Кувы. Опять достояние народов кому? Соломону, народу Израиля, народу Божьему. Царские купцы покупали из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляем было за 600 шекелей серебра, а конь за 150. Смотрите, с разных сторон к нему стекалось. Но он платил. И платил, наверное, очень хорошо. И эти страны были довольны этим, что могли вот этим своим богатством, ну как, не то, чтобы поделиться, но для него это было славой. Они служили своим достоянием им. Достоянием народу и славиться славою их. Колесница, прекрасное оружие было на то время. Кони,
породистые, наверное, были, плохих корней не доставляли Соломону. И он пользовался славой народов. Почему? Потому что Бог эту славу дал народам и даст народам, чтобы они обеспечили его народ. Это будет им не в тягость. Это будет как служение Господу. И должны будут приходить поклоняться в Иерусалим. И вы помните один из текстов Писания, я его напоминал тоже. И если, говорит, кто-то из племен земных и придет на поклонение, то Бог что будет делать? Наказывать. Если египтяне и придут к Иерусалимскому храму для поклонения, то Бог не даст им дождя. Вот поклонение Богу должно будет быть. И будет пасти их жезлом железным. И еще один текст Писания я вспоминаю. 7 стих. Вот интересный стих. «За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них». Смотрите, вот за что? За посрамление. Не за работу какую-то. Не за тут, а за посрамление. Вам будет двое. За то, что давно еще не смеются. Срамят вас, что вы бескультурные люди. Вы устаревшие. Вы, кажется, это угнетает нас очень сильно. Вам за посрамление будет вдвое воздано. За посрамление только, которое несли и не отказывались. А вы знаете, что он, вы помните, об Иисусе Христе написано, он лица своего не закрывал от оплевания. Нам хочется очень часто скрыть свое лицо, не говорить своим друзьям, кто мы есть, плеваться же будут. Ну, а Иисус говорит, не закрывал свое лицо от оплевания. Он говорил истину, говорил то, что надо. Лишнее никогда не говорил, когда надо, скажет и молчит. Его такая манера, характер такой у него был, такой образ мышления был. Он никогда никого не вызвал такой-то грех определенный. Он знал, что умножаться грех будет. Он молчал и все. Почему ты молчишь? Вы помните эту историю? Почему ты молчишь? Тебя обвиняют. Молчал. А что толку говорить? Вы еще больше греха наделаете. А мне надо было страдать за этот грех ваш. Молчал. Не вызвал ни одного слова. Ну уж когда ты ли Христос им благословен? Ты сказал уже. Сказал уже. Все. Вот единственное, коротко, ясно. Ты сказал, что я сын благословенного. И все. Опять дальше молчал. Мы, наверное, молчать так не умеем. Не умеем так молчать. Когда несправедливо, но вот здесь написано, я еще раз прочитаю, «За посрамление вам будет вдвое». И само посрамление уже угнетает, и не только тюрьма угнетает, не только угнетает какие-то меры, которые к нам принимают, а когда тебя срамят, оно неприятно очень, очень неприятно. Но написано здесь, «За посрамление вам будет вдвое». За поношение они будут радоваться своей доле. Долю Бог выделит из своих богатств, из своей любви. За поношение. Поэтому не надо добиваться, чтобы нас поносили, знаючи, что будет двое. Потому что можно вызвать что-то неаккуратным словом или делом. Но если ты ни в чем не виноват, поносят, ну пусть поносят, ну что ж. Ну что ж, что же делаешь? Ну, такая наша судьба. Но придет время, когда Бог поменяет все, изменит, и за это будет. Будут радоваться своей доле, потому что в земле своей, ну, для нас сегодня означает, что у нас земля здесь вместо странников и пришельцев, для нас земля – это уже вечность. Ну, здесь написано «для евреев», но характер-то Бога один. Для нас в вечности, для них в своей земле. Знаете, что такое в своей земле жить, на своей родине? Я не знаю, я никогда не жил в Америке очень долгое время.
Но едешь, красивое все, относится к тебе хорошо, но чужое. Чужое. Чужое. Свои братья, да попадешь, и все нормально, но выйдешь от них, глянул, ну чужое все. Едешь, я помню, ехал где-то в горы, за их такое красивое озеро, на самой вершине горы, красивый город, просто прелесть, но чужое. А здесь, значит, будут радоваться в своей земле. А это что-то очень высокое. В своей земле радоваться, иметь все необходимое для жизни, это, наверное, ну, гораздо сильнее, чем в чужой земле. Хотя, допустим, дети, которые рождаются уже там, они уже, для них эта земля чужая уже. Но сами, которые переехали, не тоскуют по своей стране, по своей... Ну, но что же делаешь? Что сделаешь? Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам им поистине, и завет вечный поставлю с ними. Вот и что Господь говорит. Вот что у нас должно быть, чтобы Господне благословение было. Никакого несправедливого суда не должно быть. А вообще Господь нам сказал, не судите никого. Отдайте мне этот суд. Не судите, и что будет? Да не судимы будете. А если судите, то что? Будете судимы. Ну, кто-то мне может сказать, а зачем вы людей отлучаете, судите? Мы их не судим, просто подставляем под Слово Божие. Написано так и все. А сам я никогда ничего не имел против кого-то. Но что сделаешь? И вас будет судить. Написано кто? Христос говорил, помните, что Он говорил? Я вас не буду судить. Вас будет судить что? Слово, которое вы слышали от Меня. Вот оно и будет судить. Но у нас какого-то противления или ожесточения против кого-то не должно быть. Не судите. Да не судимы будете. Это две разные вещи. Бог сам себе никогда в своем Писании не противоречит. Но пишет прямо и прямо пишет. Того возьмите на замечание, того, что пусть он будет вам, как язычники, мытар, то что, Бог, с одной стороны, говорит, не судите, а с другой стороны, заставляет судить, что ли? Да нет, совсем же о другом речь идет здесь. Не надо путать эти две вещи. Это разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому пусть Господь благословит нас. Люблю правосудие. Ненавижу грабительство с насилием. Кстати, кто у нас что грабит? Ну, может быть, откровенно и не грабить, не что, но забрать что-то хочется иногда. Не свое. Посчитать деньги в чужом кармане. Хочется, да? Хочется, очень хочется. Сколько кто получает, такое твое дело, сколько кто получает. Не твое ж получает. Ну, кто-то же дает, ну, пусть дает, ну, что? Так нет же. Надо же залезть в чужой карман еще. Ну, это такое условное, довольно, заглянуть просто. Очень же интересно. Иначе, вот это такая болезнь. Я помню однажды, этот брат уже в вечности, хороший брат, вообще, я ничего не скажу. И когда-то у нас была свадьба со Светой в Москве. Ну, там собрали нам деньги. Я, значит, их положил там на шкаф, смотрю, захожу в комнату, а один брат смотрит и так и рассматривает туда. Так ему стыдно стало. Я же не специально застал, захожу в комнату, а он стоит и там голову туда всунул. И так считаю с такой жадностью, что ж там есть, что ж мне дали. Вот такое вот часто бывает у нас в нашей жизни. Ну лишь бы что. Ну, хороший брат, ничего не скажу о нем на сегодняшний день. Ну вот такое что-то есть у людей. Ну, я же уже не грабительство, если он не взял у меня ничего. Ну, хочется знать, сколько и что. Какое твое дело? Сколько и что? Поэтому просто Господь здесь говорит, что мы были очень осторожны в этих вопросах всех. Это же нечто же ненормальное в таком случае. Нечто же нехорошее есть. Ненавижу грабительство с насилием. И воздам награду им поистине. И завет вечный поставлю с ними.
и будет известно между народами семя их». Почему известно между народами? Потому что одежда праведности одета. Благословение Божие. Вот так служителя могут быть известны между народами. Не собственной рекламой, а чем-то особенным, что в них есть на сегодняшний день. И никуда того не денешься. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни предпринимал, ну ничего ж не сделаешь. И сделаю имя их, и известно между народами семя их. И известными люди могут быть только через благословение Божие. Ну, есть известные люди, и спортсмены, есть артисты. Но вы знаете, что это уже не Божья работа. Это уже не Божья работа. Это дело не мое, почему они известны. Но многие из них заключили союз с дьяволом. Открыто. И песни поют эти, и все. Но подписались. Дай нам, так сказать, благословение в кавычках свое. Ну и добивается успеха, но это все временное, это все не то, что надо. И будет известно между народами семьи их, и потомство их среди племен. Все видишь, их познаешь, что они семя, благословенные Господом. Вот здесь нам надо иметь очень глаза хорошие. Что это? Благословение Господне или свое что-то? Вот они увидят, что это семя, именно благословенное кем? Господом. Господом. Поэтому это такой особый вопрос, на него хотелось бы обратить внимание особенное, но нам надо видеть, кто стоит за кем. Потому что есть одно место Священного Писания, на первых страничках Библии написано, семя их в этом плоде по роду их. Семя их по роду их. Есть род Божий, там семя какое заложено? Божье. Слово Божие. И плод есть. И есть плод от другого хозяина. Иногда они очень похожие. Очень похожие. Но, тем не менее, семя уже будет то работать, кто этот плод создал. Я просто напомню один из примеров, почему я всегда говорю, чтобы были осторожны и музыку слушать, и так далее, и так далее. Очень многие музыканты имели связь с дьяволом. Сегодня это в прессе освещается. Тартини чудесную музыку создал. Композитор Тартини, вы, наверное, знаете его. Его во сне явился хвостатый музыкант и сказал, продай душу, я тебе дам прекрасную музыку. Он согласился, написал чудесную музыку. Это не то, что сегодняшние буги-вуги, барабанный бой и так далее. Нет, там хорошая музыка. Но семя чье в ней? Как хотите, так и думайте. А семя чье там? Плод хороший. А семя чье внутри спрятано? Поэтому здесь надо осторожно быть, очень аккуратному со всеми этими вопросами. Хорошо то хорошо, но чье семя там заложено? Что является корнем этого произведения? И поэтому, хочешь не хочешь, начинаешь его исследовать и можешь попасть под его влияние. Я помню один такой случай, я вам расскажу его. Я, может быть, его рассказывал. Не помню уже то сейчас, то я вообще никого не помню. Я очень быстро забываю все. Масса людей прошла. Может, года два назад это было. Что-то с сестрой плохо стало происходить. Я ей задаю вопрос во имя Иисуса Христа. Отвечай, как твое имя? Не отвечает. Я зашел, стал говорить, романы это цыгане. Я подошел, спрашиваю, ты цыганский дух? Говорит, нет. И опять, что такое романы? Потом подошел, и четко-четко мысль ложится в сердце. Романами увлекалась мирскими. Пошел, во имя Иисуса, как твое имя? Говорит, мое имя Романы.
Вашу, ти роман читала? Говорю, читала, запоем читала. Почему? Что за эти романы вошел? Чье семя там было в этих романах? Я вас так напугаю, что вы и газеты перестанете читать. Но давайте не попадать под влияние. Все надо, и поглядеть все. Но владеет тобой или не владеет? Романы. Это первый раз было, что романы. Ну, было нервы. Как твое имя? Нервы мое имя. Я нервный. У меня нервы все расшатаны. Ну, бывает такое, да? Может, за этими нервами и стоит хозяин чужой какой-то, за этими нервами. Может, нервы, правда, могут быть больные нервы, как нервы. Ну, в некоторых случаях там кто-то другой прячется за этими нервами. Поэтому я просто обращаю на это внимание. И будет известно между народами семя их. И потом своих среди племен. Семя здесь уже люди, конечно, естественно. Но почему они стали семенем каким-то чужим? Потому что семя чужое овладело их разумом и сердцем. Семя их. И потомство их среди племен, все видящие их, познают, что они семя, благословенное Господом. Вот и все. Но иногда бывает так. Покуда люди увидят, что ты семя благословенное Господом, приходится перенести и поношение, и посрамление, и чего только не бывает. С этим народом тоже так же вот будет. Но если это о народе израильском вообще. Я сегодня могу перевести на личность, на церковь могу перенести, но там же идет народ израильском. И когда в этом народе будет Господь виден, то все увидят это, несмотря на то, что их раньше не считали этим народом. Они были в пренебрежении, в посрамлении, чистка была серьезная, наказание было серьезное. Но теперь пришло другое время, и увидели, а, смотрите, а мы-то было думали. У нас часто тоже такое бывает. А я думал. Бывает такое, да? Когда мы так говорим? Когда ошиблись в тех мыслях наших, которые раньше имели. А мы было думали. Мы много что можем думать. Но главное, чтобы эти мысли, эти думки, они были от Господа. Тогда они будут ошибочными. Тогда мы не будем попадать под различное влияние. И будет известно между народами семьи их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что не семя благословенное Господом. Через что познают? Как вы думаете, через что познают? Через славу Божию, через наш характер и через те чудеса, которые Дух Святой делает. А что другое можно? Ничего другого мы не можем придумать. Там, где действует Дух Святой, там будет порядок, там будет все то, что Бог хочет видеть. И там будет то, в чем сегодня так люди нуждаются. И чудеса неложные, и знамения, и исцеление. Ну и, естественно, должен быть и характер христианский наш. Без характера христианского будет угашение Духа Святого. Не будет той работы. Всплески бывают у всех. Мы сейчас, бывает, загоримся. Ну и сколько мы горим? Ну все. Буду исправляться до утра следующего. Как утром где-нибудь что-нибудь, что не так, жена с мужем, муж с женой, и все, и перестали, уже стали коптить тогда. Ну, такое бывает. Ну, уже все. Господи, сегодняшнего дня я и то. На ночь хватит, а уже утром все начинается по-старому. Старая природа, старая натура. Бог ее будет переделывать. И для того, чтобы Дух Святой работал, нужно действительно вот такое... Ну, сильная близость с Господом. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем. И Он облёк меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня. Когда буду радоваться радостью о Господе? Когда пройдут разочарования от этой жизни, когда они перестанут владеть нами, одно с другим не может совмещаться. Было время одно в нашей жизни, разочарование, уныние, неверие и так далее, и так далее, и так далее. Но когда Господь это уберет из нашей жизни,
когда поменяет наше мышление, тогда и будем радоваться радостью о Господе, потому что Он произвел работу определенную с нами. И мы должны это очень хорошо понимать. Почему я еще раз напоминаю? Всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Почему об этом напоминаю? Кто-то однажды получил исцеление, одна из сестер. Через 2 дня все вернулось назад. Почему? Ей пришло в голову, что это все случайно. Как только принял, что случайно, все вернулось назад. А ведь надо было помнить это место Священного Писания. Всякое даяние доброе, исцеление приходит от кого? От Отца Света. Какая может быть случайность? От нас это зависит. Не зависит от нас. Зависит от Господа. Он дает. Может быть, через нас, да. Но Он же дает. Само по себе ничего не бывает. И даже если через руки врачей Бог действует, но Он же действует. Он же действует. Но почему так? Это уже Его вопрос. Это уже Его планы такие. В одном случае сам лично, в другом случае через верующих, в третьем случае через врачей неверующих. Но тем не менее, если назначил умереть, то никто не поможет уже тогда. А если назначил помочь, поможет. Ну почему? Он стоит за всем этим. Он стоит за всем этим. Не надо об этом забывать никогда. Потому что можем получить и тут же и потерять, потому что кому-то припишем. Или случайность какой-то, или какой-то закономерности чисто материальной. Но такого ж не бывает. Написано, что всякое даяние доброе исходит от Отца Святого. Все, да и аминь. Не может быть никаких недоразумений в этом вопросе. «Возведится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». В ризы спасения, конечно, Господь даровал нам спасение и уменил нам свою праведность. «Одеждою правды одел меня». Потому что наша праведность земная, какая написана? Помните, что написано? «Ибо наша праведность какая? Как запачканная одежда». Он нам вменил свою праведность. Вменил за определенный труд какой-то. За характер. Вменил. При всем нашем старании мы не сможем вот так вот жить чисто и свято. Где-то мысли, пусть где-то что-то. Потому что можем что-то не разобраться где-то. Но если мы каемся, если мы просим прощения у Господа, Господь смывает все то, а нам опять возвращает свою праведность и свою святость, не нашу. Но если мы не ценим ее, идем в разлом, делаем, что нам вздумается, никто нам ее менять не будет тогда. Вот разница. Почему в одном случае уменю, в другом случае не будет менять. Не будет менять. Если делаешь грех, защищаешь его, прячешь его, как Бог может менять тебе свою праведность? Когда ты каешься, просишь прощения, плачешь, меняет. Аврааму Бог что уменил в праведность? Помните? Что? Вера его уменилась ему в праведность. Эта вера была не просто на словах, она на деле была. Финеесу, сыну Елиазара, что Бог вменил в праведность, помните? Ревность его по Боге вменил в праведность. Я ошибаюсь или нет? Почитайте дома, если ошибся, скажите мне в следующий раз. За то, что Финеес, сын Елиазара, возрвал по мне, я вменил ему эту праведность. А там он, это было Ветхого Завета, он там копьем начал всех поражать подряд. Но ревность, Бог меняет праведность. Я помню одно свидетельство одного из братьев, отошел в вечность, был очень хороший брат. Я просто не называю его имени, потому что его потомки еще живы сегодня. Но его жены уже нет, ушла в вечность. Хороший брат был, пастор.
умер в свое время. Ну, естественно, умер, не то, что что-то было. И однажды эта жена его, когда осталась одна, Бог ее где-то послал на труд. Она поехала туда. Когда приехала домой, оказалось, кто-то ее все градки, весь шавель вырвал. Все перевернул вниз. Она так расстроилась, говорит: «Господи, ты ж меня послал, мне тут такое наделали, все перевернули, перекопали. Ну, изуродовали градки весной, шавель там рос». Она, значит, легла спать, и ей снится сон. Приходит ее муж, говорит: «Что ты, говорит, об этой кислятине так переживаешь? Что ты этой кислятине так переживаешь?» Я уже не помню, что он ей говорил, но... Говорит: «Надо все-таки любить людей». Ну, вот о чем говорил, любить людей. Говорит: «Когда я предстал перед Господом, я думал, что я очень сильно люблю. Но, говорит, и он мне не казался такой, как надо. Но, говорит, мне мой Господь вменил мою добродетель и праведность. Был очень добрый человек. Кому только поможет, он безотказный. Себе не будет делать, поможет. И удави, и так далее, и так далее». Говорит: «Мне Господь уменил праведность, так сказать, мою жертвенность вот эту. Мой Искупитель меня, говорит, помиловал. А у меня, говорит, я-то говорил о любви, но я сам ее не имел той полноценной. Да и кто из нас ее имеет вот эту? Мы имеем, сказать, что не имеем, то что же будет неправда? Но вы помните, псалом мы один поем: «Лучина тусклая ночная, как пред твоей любовь моя». Такой псалом поем. Но тем не менее есть, она должна умножаться. Поэтому пусть Господь благословит нас. Пусть эти слова лягут на наше сердце, и пусть наш путь христианский будет успешным и кончится на святом небе. Да благословит нас Господь. Аминь.

Я пройду с долиной плача, посмотрю на жизнь иначе, низко голову склоню, слезы горькие пролью. В жизни я своей спаситель, много раз себя обидел, ты грехи мои проси, по великой милости. В долину горьких-горьких слез так быстро страх меня унес, и только Бог мою печаль развеял в голубую даль. Много раз душа скорбела, боль и страх пронзали тело, но Господь мне подарил для борьбы богатство сил. В горе я найду отраду, испытания приму раду, вижу в немощах опять Иисуса благодать. Слышит Бог мои моления и пошлет благословения. Буду радоваться вновь за Господний дар любовь. Пламя веры пусть пылает, благодать лишь возрастает. Со святого сердца пусть навсегда исчезнет грусть.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию свидетельство пастора Георгия Шумер. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел совета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия.

моей жизни, но об одной я расскажу. Эта проверка пришла тогда, когда ее не ожидал. Мы продолжаем потихоньку строить дом молитвы, насколько нам позволяют и финансы, и силы. Мы делаем, что может рука наша. И вот, строя вместе с людьми, которые приходят, я каждый день там работаю. В один из дней я просил своего сына, чтобы он выехал на поле, потому что нужно посадить картошку, приготовить землю. И когда он выехал, прошло немного времени, и он звонит мне. Я как раз был за токарным станком, точил одну деталь. Он звонит мне и говорит тревожным голосом: «Папа, у нас горе». Вы знаете, как оно есть, мы всегда говорим и ждем лучшего. Но приходит проверка нашего строения. И когда он сказал, что горе, моя мысль сразу или перевернулся, или задавил кого-то. Я говорю: «Сынок, что случилось?» Он говорит: «Папа, не со мной, у Оксаны». Наша старшая дочь, ее звать Оксана. Маленький ребенок, 7-й. Она только возвратилась с роддома с 8-м. 8-му ребенку было несколько недель, а 7-му — 1 год и 3 месяца. Они жили в квартире на 3-м этаже, и когда отец принес ребенка в квартиру, жена раздела, и этот маленький сынок побежал в другую комнату. Вылез на радиатор, поднялся на окно, которое было открыто, и с 3-го этажа упал головой вниз, прямо на асфальт. Отец не знал этого, потому что он занес его и спустился вниз. Но когда он вышел на улицу, то детки, которые были на улице, говорят: «Дядя, мальчик упал с окна». Он говорит: «Я не мог понять, о чем они говорят», и спросил их: «Где, кто?» Они говорят: «Вот, дядя, мальчик упал». И когда он повернулся, не мог поверить глазам своим. Еще несколько минут назад он занес сына в квартиру, а теперь он лежит на этой земле. Когда он его поднял, тот еще что-то двигал, но он был сильно искалечен. Его нос был вжат, челюсть была выбита. Он упал левой стороной и грудью прямо на асфальт. Мои дорогие, когда я узнал эту новость, я оставил всю работу и уехал с женой туда. Их квартира в 250 километров от нас. Когда я приехал туда, я уже ничего не видел. Приехала скорая и забрала ребенка. Мы были в квартире, звонил телефон. Звонок из больницы. Звонит мой зять, муж Оксаны, и начинает с нею что-то по телефону говорить. Я смотрю на свою дочь и вижу, как слезы не капают, а ручьем начинают литься с ее глаз. Когда они закончили разговор, Оксана говорит: «Папа, вышла врач из реанимации и сказала Алдесу: если вы верующий, то молитесь Богу, и если вы хотите позвать священника, то зовите, потому что жизнь ребенка на исходе». Она уходит поминутно. «Позвоните, священника я впущу туда». Оксана смотрит на меня и говорит: «Папа, туда впустят священника. Вы поедете туда?» Я не знаю, мои дорогие, но что-то изнутри вырвалось. Аминь. И я сказал: «Если впустят, поеду». Я взял ее, и мы поехали в больницу, 60 километров от города. Когда я ехал, моя вторая дочь обзвонила очень многих христиан, и уже многие знали и молились. Они начали звонить мне, и я по дороге только принимал эти звонки, а они спрашивали, что и как. И я им говорил то, что знал. А знал я то, что сказал мне мой зять. «Папа, вышел врач и сказал, что череп лопнул у ребенка, и мозг перемешан в голове. Не сотрясение, а перемешан, полностью отказали легкие, перебитая печень, разбита поджелудочная, лопнула почка, а внутри все залито кровью. Это то, что он мне сказал. Когда мы узнали это, я передал это своим, но попросил их: поддержите меня в молитве, меня впустят как священника туда, а вы поддержите мои руки. Меня переодевали очень быстро. Я много раз бывал в больницах и просил, чтобы меня впустили.

Меня часто не пускали в реанимацию, когда нужно было помолиться за больного. Мне однажды сказали: «Там в церкви молись, а не здесь, в реанимации». Но сейчас я видел, как быстро меня переодевали. Они приняли меня за священника. Там было 3 врача, и все они говорят: «Давайте быстрее». И вот, когда я вошел туда, я увидел 3 монитора, которые подавали сигналы, и также увидел дитя. Его нос был вжат, вбит внутрь, все было выбито, он не мог дышать. Его грудь только накачивалась, поднималась и опускалась. В тот момент, когда мы стояли, нам сказали, что состояние здоровья падает ниже и ниже. И покуда нам немножко врач говорила, в тот момент мы увидели красное табло, которое начало мигать и подавать сигналы. Когда оно начало подавать эти сигналы, цифры пошли вверх, и я увидел красное табло наверху, которое загорелось и начало подавать сигнал непрерывный. Они стали бегать, они что-то делали, все меняли, но оно сигналило, и мы начали молиться. Эти 3 врача бегали и что-то делали, а мы в это время стояли и молились. И когда я коснулся пальцами этого дитя, мы продолжали молиться. А когда Господь наполнил силой Святого Духа, я увидел, как потухло красное табло. Оно перешло на прерывистое, а потом и полностью остановилось, то есть сигнал перестал. Эти врачи еще что-то дальше делали, а мы, поблагодаривши Бога, заканчивали молитву. Но когда мы окончили молитву и продолжали там стоять, в тот момент я увидел, как на всех 3 мониторах пошли все цифры вверх, засигналили 3 сигнала. Врачи бегом забегали то к одному, то к другому аппарату. И когда загорелись наверху 3 непрерывистых сигнала, они показали нам пальцем туда и сказали: «Посмотри». Кардиограмма сердца, которая бежала, приостановилась и начала прерывисто только дергаться. Врач посмотрела на нас, развела руками и замахала головой. «Все кончено». Я не знаю, но как будто кто-то подкосил колени, и я упал пред вечным Богом. Я упал возле кровати, поднял руки к небу. Поймите, я не хвалюсь собой, это было то, что Бог делал. Хвала Ему. И когда я молился, я говорил: «Господи, я стою в проломе за это дитя. Боже, выслушай мою молитву. Я знаю, что молятся многие, и я прошу Тебя, выслушай». И когда я это сказал, в моей груди вырывается: «Братья и сестры, я не научен такому был и не научен сегодня, но вырывается из груди моей. Во имя Иисуса Христа, смерть, отступи, а жизнь возвратись». Не осознавая сам того, я опять повторил те же слова: «Во имя Иисуса Христа, смерть, отступи, а жизнь приступи». И наши глаза увидели, как на 3 мониторах потухли красные сигналы. Потухли прерывистые, и пошла кардиограмма, и ребенок начал дышать. Хвала вечному Богу! Я хвалюсь сегодня Господом. Я сегодня стою перед этим Богом, но испытание, переплавка есть для каждого. И вот этот день был для нас одним из этих дней. Хвала Ему, что Он не оставил нас. Слава Богу! Хвала Ему! Врачи стояли и смотрели. Они больше ничего не делали. Они просто смотрели на все происходящее. Когда мы встали с колен, моя дочь смотрела на меня, и у нее лились слезы. Она смотрела на меня, как на отца, а врачи знали меня, как священника. Она смотрела на меня и ожидала, что я скажу. А что я мог сказать? Но то, чем было наполнено сердце, я сказал: «Оксана, ребенок будет жить. Аллилуйя! Слава Богу! Ребенок будет жить». Хвала вечному Богу! И мы 3-й молитвой поблагодарили Бога. Потом приехали врачи из Риги. Они не могли ничего понять, что происходит.
Они вошли туда, а когда увидели разницу, какая была и какая происходила в эти минуты, врач через полчаса говорит: «Я не могу ничего сейчас понять, но так как было ухудшение, так с каждой минутой идет улучшение. Хвала Ему, который сделал это. Слава и только слава Ему». И вы знаете, они забрали ребенка в Ригу. На третьи сутки, когда он стал приходить в себя, они отключили систему, и он начал дышать своими легкими. Он начал просить пить. Ему пить не давали, потому что внутри все было побито. И врач принес бутылочку напитка и говорит моей второй дочери, которая сидела там: «Я давать не буду, но если ты хочешь, давай. Но чтобы ты знала, когда ты дашь, он умрет, потому что внутри все побито». Она звонит и спрашивает: «Папа, что делать?» Мы помолились Богу и сказали, чтобы она дала ему пить. Хвала вечному Богу! Он выпил и попросил дать еще. Братья и сестры, на пятые сутки ребенка носил отец на руках. Его разрешили взять только на руки и пронести. Все это время он лежал, но когда отец взял его на руки, он хотел сесть. Он двигался, и тогда, когда он сел, отец опустил его на ноги, и на пятые сутки ребенок пошел по палате. Хвала вечному Богу! В течение 10 дней он был выписан из больницы. Отец не поехал сразу домой. Он забрал это дитя и поехал в первую больницу. Когда он зашел, занес ребенка на руках в больницу, поставил его на ноги, и дитя по реанимации начало ходить, врачи брали на руки и плакали, говорили: «Это сделал только Бог». Сегодня мы слышали слова, что он придет внезапно в храм, и он начнет проверку. Пусть сегодня Господь наполнит храм наш Духом Святым на день испытания, на день переплавки, на день, когда мы не ожидаем. Почему? Потому что мы живем на земле, и желание наше лучшее иметь, но день переплавки будет. И тогда, чтобы нам стоять перед Богом, мой брат и сестра, нам нужен Господь. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею, и в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Пусть Господь поможет нам быть служащими Богу сегодня».

Передача «Это интересно». Овца упоминается в Библии чаще других животных, примерно 400 раз, если учитывать упоминания о стадах. Пастух или пастырь упоминается около сотни раз. Такая насыщенность объясняется двумя причинами. Значением овец в кочевой и сельскохозяйственной жизни евреев и особыми чертами образов овцы и пастуха, делающих их подходящими источниками метафор духовной реальности. В Иудее очень легко заблудиться овце, потому что местность холмистая. Посредине страны тянулся горный хребет шириной 2-3 километра. Пастбища в стране бедные травостоем, и овцам нужно много ходить, чтобы пропитаться. Очень часто они заходят в ущелья, лощины или на выступы скал, с которого они сами не могут подняться ни выше, ни перейти ниже. Пастухи Палестины были специалистами по отыскиванию потерявшихся овец. Стада овец во времена Иисуса принадлежали общине всей деревни, а не одному хозяину. Стадо пасли 2-3 человека. Вот почему пастух мог оставить 99 овец и искать одну потерявшуюся. Он никогда не оставит ее без присмотра своих овец. За себя он оставлял напарника. Если овца пропадала, хозяин требовал возмещения. Поэтому пастухи прилагали большие усилия, чтобы все-таки найти пропавшую. Итак, когда одного пастуха нет, значит, он в горах ищет овцу. Жители смотрели в горы, не идет ли их пастух. И вдруг раздавался крик радости. Они видят несущего на своих плечах измученную, израненную, но спасенную овечку. Как его радостно встречали, расспрашивали, где нашел, что с ней, как нашел ее, тяжело ли нести и так далее. Для защиты овец от хищников пастухи носили два оружия — жезл и посох. Отличительной особенностью овец, как ни странно, является не шерсть или размер, а хвост. Чем он будет длиннее и толще, тем ценнее порода овцы. Скотоводство было широко распространенным занятием у жителей Востока. Наблюдение за стадами поручалось не только слугам, но и сыновьям и дочерям знатных лиц. Совершать труд пастыря могли только сильные, крепкие и мужественные люди. Пастухи переносили холод и жару, довольствовались незначительными заработками, скудной пищей, ежедневно подвергались смертельной опасности от нападений разбойников и диких зверей. Изучая римские катакомбы, где древние христиане проводили свои богослужения, ученые-археологи обнаруживают на стенах изображение пастыря с овцой на плечах. Это образ Христа, возлюбившего грешное человечество. Стриженная овечья шерсть в настоящее время используется человеком чаще, чем шерсть любого другого животного. Овчина — идеальный материал для детских вещей и кроваток. Австралийцы с давних времен укладывают детей с нарушением сна на овчинные одеяла, и дети сразу успокаиваются. Овчина предохраняет кожу от иссушения и потливости. Английский экономист Адам Смит, изучая хозяйственную жизнь Палестины, отметил особую роль пастушеского ремесла. Если вы встретите на торфянистом с заросшим вереском плата, где по ночам воют гиены, недремлющего и предусмотрительного, обветренного и загорелого вооруженного пастуха, опирающегося на свой посох и наблюдающего за своими рассыпанными овцами, каждая из которых дорога его сердцу, вы поймете, почему пастух из Иудеи внезапно вышел на передний план истории своего народа. Почему иудеи называли царей пастырями, сделали пастыря символом провидения? Почему Христос говорил о нем как типичном примере самопожертвования?
В облике пастуха, болеющего за овец, легко увидеть прекрасный образ великого небесного пастыря душ человеческих.

дума матері. Как часто в горести унылой, я думаю, о Боже мой, была бы я, как все, свободна, то труд бы я свершала твой. Но вот одно мешает только, полдюжины детей мне дал, и день, и ночь тружусь упорно, рущу я их по прав талант. Но ведь и я желанием пылаю, пойти бы мне, помочь кому, но труд никак я не кончаю, все переделать я не могу. О, почему я обойденна, как все трудиться не могу? Чему забота этой полна? И что в тот день я принесу? Придут тогда все со снопами, так хорошо, труды при них, а я же буду за рядами смотреть на радости других. Но вот однажды на рассвете увидела я дивный сон, предстала я в ином там свете. Это знаю я, дал он. Шел суд Господень предо мною величие дивной красоты, а я с опущенной головою следила только издали. Снопы плоды все приносили к ногам могучего царя, хваление громко возносили, и песнь победы, как заря, я с ней и щиро разносилась и покоряла души всех. Одна я только устыдилась воспеть цару среди всех тех. Кто так прилежно исполняя, таланты жизни умножал, кто на Иисуса уповая, труды посильные свершал. Вот старец бережно подносит к ногам Христа обильный сноп. Затем поспешно он уходит, радушный получил прием. Вот и мужи во свете силы, вот юноши, девицы все, и дети ко Христу спешили, цветы несли они к нему. У ног Иисуса полагали, и спедем укружили трон, снопы цветами украшали, устроили небесный хор. И зерна бережно сыпали, чтоб не утратить ни одно. Перед Творцом все полагали, значение каждого ясно. Вдовы убогая вот лепта, и подаяние сироте, и чудная живая песня, что побуждала всех к мольбе. Вот милость, сострадание тут же, и вот за недруга мольба, и зерна крупные прощения лились, лились, как река. О, кто же перечесть все сможет, обилие милости Творца? Сберег он все, наш ум не сможет понять, учесть ему хвала. Дивилась я, а сердце билось, исчезли предо мной роды, и я в бессилии склонилась, умилосердный, пощади. Нигде ничем я не трудилась, так незаметно жизнь прошла. Я только каялась, молилась, с мольбою взор я подняла. Смотрю, а предо мною чудо, снупы красуются зерном, колосся все набиты туго. О чем я плакала, о чем? И зор люблящего Иисуса согрел измученную грудь. Нет, не пойму я, Боже, чудо, мои снопы я вижу вдруг. Утри слезу, не для страдания, я в небеса тебя призвал. Я видел все твои терзания, и вот что сам Христос сказал. О, дочь, ты мать, твоя награда, ты смело горечи несла. И слезы ты сама стирала, и ропот твой не слышал я. Страдая плотью жестоко, ты находила сил всегда. Привлечь дитя, твердила нежно. Люби, люби, сынок Христа. Гонимая жестоко мужем, избитая вся в синяках, шептала ты, Иисус нам друг, держа детей в своих руках. И видел я, когда, сжимая дитя в объятия своих, ты все твердила, уповая, да будет там, среди живых. Уже иссохшими устами ты находила сил сказать, Иисус Христос сегодня с нами, и начинала прославлять. В труде тяжелом, непосильном, устала я-то перед сном, стояла предо мною с сыном, и все молила о родном. Я видел, как завет хранила, как заповедь мою несла, ко мне детей ты приносила, насмешки тяжкие терпя. О, как жестоко обзывали соседи злые, все твердя, границ им нет, кишать детьми. И я слышал змеев голоса, но ты шагала, шла, трудилась, завет высоко свято чтя. Хотя частенько с ног валилась, я подымал тебя тогда. Я видел все, я Бог всесильный, я слышал все, я вездесущ, и я Господь забытых слабых. Теперь смотри, я всемогущ. Войди, войди благословенно, в трудах, скорбях плоды твои. Войди, надежда неизменна, ликуй, снопы свои неси. С тех пор мне так легко и вольно...

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

41 глава книги пророка Иезекииля. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 60 локтей ширины с одной стороны и 60 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии, в дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны». И намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры

50 локтей. Стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 же локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех трех ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были четыреугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 досках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. 42 глава книги пророка Иезекииля. «И вывел меня ко внешнему двору северной дорогою, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на север, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Насупротив 20 локтей внутреннего двора и насупротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса, а перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена насупротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей. И вот перед храмом 100 локтей, а снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты, и ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг,
и для входа в них

0: дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.
1: 43 глава книги пророка Иезекииля. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и голос его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара. И я упал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял возле меня. И сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме этом, чтоб они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтоб они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пять. И вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть, от малого выступа до большого выступа 4 локтя, а ширина его в 1 локоть. Самый жертвенник вышиною в 4 локтя, и из жертвенника поднимается вверх 4 рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четыреугольный на все свои 4 стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все 4 стороны ее, и вокруг нее пояс в 0,5 локтя, а основание ее в локоть вверху, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на 4 рога его, и на 4 угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока, и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приносив жертву за грех по козлу в день. Также пусть приносят жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. 44 глава книги пророка Иезекииля. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя для их стражи, вместо себя их для стражи в моем святилище. Так, говорит Господь Бог, никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставивши меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколоть для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им, за то, что они служили им перед идолами их, и были для дома Израилева соблазном к нечестию. Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделай их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные. И исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. В поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должны пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птицы, ни из скота не должны есть священники».

дули ветры, сломить тебя хотели, и ураган шумел, хотел сломать, а ты стояла, несмотря на беды. Все шла вперед ты, несмотря назад. Ты пережила всякое всей жизни, ты трудности встречала много раз, но прямо проходя, ты не сгибалась, готова была встретить скорбный час. Война, тяжелым время тогда было, пережила потери, голод, смерть. И в памяти теперь никто не сможет все, что прошла, когда-нибудь стереть. О, церковь, ты невеста, ты прекрасна, смугла, грозна и верою сильна. Ты пережила многое несчастье, верна осталась ты для жениха. Уж скоро встреча, потерпи немного, тебе осталось ведь совсем чуть-чуть. Не падай духом, церковь, ободрися, в молитве перед Господом склонись. Аминь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Как юноше содержать в чистоте путь свой? Псалом 117:9. Как ему стать и оставаться чистым в повседневной жизни? Он так молод, полон горячих страстей, и у него так мало знаний и опыта. Как же ему найти праведность и оставаться праведным? Нет вопроса важнее, чем этот. Самый подходящий момент — задать его в начале жизни. Благоразумный юноша ставит перед собой весьма сложную задачу. Он желает идти чистым путем, быть чистым, очистить свой путь от всякого порока, который может возникнуть в будущем, и завершить свой путь в чистоте. Но, увы, его путь уже не чист, потому что он совершил грех, да и самой его природе присуща склонность к беззаконию. И вот в чем заключается трудность. Необходимо, во-первых, правильно начать, во-вторых, знать, что правильно, и уметь поступить правильно, и, в-третьих, продолжать поступать правильно до самого конца. Эта задача трудна для всякого человека. Как же выполнить ее юноше? Путь, то есть жизнь человека, должна быть очищена от всех грехов юности. Кроме того, человек должен противостоять искушениям, которые в будущем появятся на его пути. Это великий труд и сложная задача. У юноши нет цели более благородной, более очевидной и в то же время более труднодостижимой. Но, несмотря ни на что, он не должен отступать от славного призвания вести святую и чистую жизнь. Напротив, пусть он постарается узнать, как преодолевать все эти трудности. Пусть он не думает, что знает легкий путь к победе, и не воображает, что может сохранить себя в чистоте с собственной мудростью. Ему необходимо уподобиться псалмопевцу и всей душой искать мудрости для того, чтобы понять, как содержать свой путь в чистоте. Пусть он на практике станет учеником святого Бога, потому что только Бог может научить его, как победить мир, плоть и дьявола, эту нечестивую троицу, которая погубила многие юные жизни. Он молод и не знает пути, так пусть же он, ничуть не смущаясь, вопрошает того, кто готов и может наставить его. Осознавая, как важно содержать свой путь в чистоте, мы должны думать о нем больше, чем предаваться рассуждениям о таинственных предметах, потому что подобные рассуждения скорее затмевают наш ум, а не просвещают его. Среди всех вопросов, возникающих у юношей, а их великое множество, пусть этот вопрос будет первостепенным и главным. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Наш здравый смысл и повседневно возникающие жизненные ситуации заставляют нас задать такой вопрос. Впрочем, ответить на него при помощи одного человеческого разума нельзя, ровно как нельзя, ответив на него, добиться чистоты одними человеческими усилиями. Человек задает вопросы, Бог же дает на них ответы и силу воплотить полученные знания в жизнь. Юноша, твоей картой должна быть Библия, и ты должен быть внимательным, чтобы точно следовать этой карте. Помимо изучения Библии, ты должен бдительно следить за своей повседневной жизнью. А чтобы это сделать, ты должен изучать ее. Даже человек, прилагающий большие старания, собьется с пути, если его карта неправильна. Но даже с самой правильной картой он все равно потеряет дорогу, если не будет внимателен. На узкий путь нельзя набрести случайно, и никогда еще беспечный человек не жил святой жизнью. Чтобы совершить грех, не нужно много думать. Стоит лишь пренебречь великим спасением, и душа погибнет. Но чтобы повиноваться Господу и жить праведно, нужно приложить все сердце, всю душу и все разумение. Пусть же человек беспечный помнит об этом. Вместе с тем нам абсолютно необходимо слово, иначе наша бдительность выродится в болезненное беспокойство,
а добросовестность станет суеверием. Если капитан корабля несет вахту на палубе всю ночь, но ничего не знает о побережье и не имеет на борту лоцмана, то, несмотря на все свои усилия, он все равно может налететь на скалы. Одного желания быть праведным недостаточно, ибо неведение может заставить нас думать, будто мы служим Богу, когда на самом деле мы гневим Его. Неведение не изменит сути наших действий, хотя оно может смягчить нашу вину. Если человек нальет себе то, что считает целительным снадобьем, то он, несомненно, умрет, если окажется, что он взял не тот пузырек и накапал себе яда. Тот факт, что он сделает это по неведению, не изменит плачевного результата. Также и юноша, руководствуясь ошибочным убеждением и отказываясь принимать наставление Слова Божьего, может подвергнуть себя 10 000 напастей. Сознательное неведение само по себе является сознательным грехом, и проистекающее из невежества зло не имеет оправдания. Пусть же всякий человек, юноша или старик, желающий быть святым, имеет в сердце святую бдительность и держит святую Библию открытой. В ней отмечен каждый поворот дороги, каждая топь и каждое болото, а также указан и безопасный путь. В Библии он найдет свет, просвещающий тьму, утешение, укрепляющее утомленную душу, общение, избавляющее от одиночества. И таким образом обретет благословение, которое и побудило псалмопевца вопрошать о праведном пути и воздыхать о святой жизни.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: 36-й псалом, стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». От чего зависит наше желание? От того, что мы видим перед собой. Я буду говорить сегодня о приоритетах в жизни нашей. Наши желания, они возникают в тот момент, когда перед нами стоит реклама. Дьявол пытается сегодня на всех уровнях, через все средства массовой информации показать людям, раскрыть людям глаза, как будто бы охотятся за людьми. Как апостол Павел говорит, я ищу не вашего, а вас. Люди ищут нашего, но не нас. Им не нужны мы, им нужны наши деньги. Продавцам, продающим нужны деньги. Для этой цели они платят большие деньги за рекламу, чтобы еще больше денег получить за проданное, предложенное, то, чем они обладают. От чего зависит наше желание? От нашего фокуса, от нашего зрения. Увидела Ева, что плод является вожделенным. Последствия этого желания вы пожинаете сегодня в своей жизни. Желание получить. И вторично, когда подошел дьявол ко Христу в пустыне, эти же стрелы были направлены в адрес Иисуса Христа, но Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана». Если бы Ева тогда сказала: «Отойди от меня, сатана», безусловно, что была другая картина. Ева не сказала. Но в жизни нашей есть выбор. Иногда нам нравится то, что нам предлагают. Иногда нас убеждают. Библия или Божье Слово не всегда нас убеждает, хотя мы слушаем, Слово Божие читаем, проповеди слушаем. Они не всегда нас убеждают. Конечно, мы говорим, недостаточно убежден сам проповедник, чтобы убедить нас. Господь спрашивает Иеремию: «Что ты видишь?» Иеремия говорит: «Вот вижу это и это». То есть, как бы Господь спрашивает, проверяя зрение его. «Что ты слышишь? Кого ты видишь? Почему важно правильно видеть?» Господь вначале открывает наше зрение и способность слышать его голос. Он ведет нас или направляет туда, или в другую сторону. Мы говорим о водительстве Духом Святым. От того, насколько ты правильно видишь, зависит то, что ты будешь делать. Я повторяю, то, что ты будешь делать завтра, то, что ты будешь делать сегодня или завтра, зависит от того, насколько что-то видишь перед собой. Например, тебе предстоит большая поездка, тебе нужно уехать куда-то, и ты обращаешь внимание и делаешь следующее. Проверяешь свою машину. Готова ли она к длительной поездке? Твоя машина в должном ли состоянии? Ты проверяешь или обращаешь внимание на свою одежду? Ты обращаешь внимание на документы? Тебе предстоит поездка. Ты обращаешь внимание на

и был невредим. Вначале они имели одно мнение. Они увидели, что его действительно змея вкусила. Когда он страхнул ее в огонь, не сделала она ему никакого вреда, после этого они переменили свои мысли. То есть люди меняют свои мысли после того, когда они увидят. Я имею в виду увидят или услышат, в данном случае как одно. В Киеве в трамвае когда-то мужчина с детьми ехал куда-то, но дети вели себя очень шумно, бурно, игрались, бегали и вроде мешали другим людям спокойно беседовать или ехать так же, продолжать путешествие в этом трамвае. Не выдержала одна дама, одна женщина и говорит: «Успокойте вы, наконец, своих детей!» А он, задумавшись, он говорит: «Извините, я совершенно отвлекся. У них только 2 часа назад умерла мама. И я думаю или переживаю, что делать дальше». Когда они услышали то, что он сказал, сразу переменили отношение к действиям. Уже забыли, что эти дети причиняли им неудобства, беспокойство. Стали предлагать свою помощь, сочувственно относиться к нему, к детям. То есть переменилось все в один момент, когда они увидели другую картину перед собой. В первый раз они увидели, что дети шумят, невоспитаны, не придерживаются дисциплины, отец не обращает внимания, им мешает комфортабельно ехать. Но когда они услышали и узнали настоящую причину, поменяли свое мнение. Вот так бывает и с нами, друзья мои. Иногда мы могли бы осудить человека и сказать: «О, он так поступил!» Чаще всего мы не знаем настоящие причины, почему человек так поступил. Но когда мы вникаем в суть, у нас меняется в корне отношение к этому человеку, появляется сочувствие, жалость, желание помочь ему, потому что мы увидели полную картину. И чаще всего дьявол заставляет нас принимать неправильные решения, судить о людях, когда мы не до конца знаем, что происходит в этой семье, что происходит в сердце этого отца, какая у него проблема, какие у него болезни, какие у него трудности, взаимоотношения у него с женой, у жены с мужем. То есть какая у них ситуация денежная, в каком они состоянии находятся. Если бы мы знали, если бы у нас было правильное зрение, мы бы никогда никого не судили. Но так как мы не знаем, или знаем частично, иногда мы неправильно судим о людях. Что ты видишь? Дал бы Господь, чтобы мы смотрели через Слово Божье, в молитве, на обстоятельства, на окружающий мир. И тогда правильно будем видеть и замечать, и будем в одном духе с Господом. Потому что, смотря на Иерусалим, Он видел одно, ученики видели другое, народ видел третье. То есть каждый по-своему видел ту картину, в которой находился Иисус Христос, а Иисус видел настоящую, реальную картину, и Он плакал об этом городе. Он знал, что ожидает судьбу этих детей, этих людей, этого города. Он знал, что их ожидает печальное будущее. Не судите прежде времени. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Это не обмен. Я тебе, ты мне. Утешаться Господом – это позиция. Есть люди, которые утешаются здоровьем своим, смотря в зеркало, утешаются красотой своей. Есть люди, которые утешаются своими талантами, способностями. Есть люди, которые утешаются сегодня, получают наслаждение, что они обладают какими-то финансовыми ресурсами, какой-то властью, явлениями и приобретениями. Они утешаются этим. Но утешаться Господом может человек, который познал Бога. Познание Бога ведет нас к восхищению им. Познавая Бога, человек влюбляется в Него, прилепляется к Богу. Познавая Бога, человек меняется в лице, меняется характер его, преображается человек, взирая на славу Господню. Человек меняется в лучшую сторону. Когда человек познает Бога, для него главным предметом его утешения является Господь. Правильно сказать здесь: если твое утешение будет Господь, то твои желания все исполнятся. Вы понимаете, что греховные желания невозможно втянуть в это слово, в это условие. Так не бывает. Господи, как написано: «Ты прославишь меня».

меня, а я избавлю тебя. Я тебе, а ты мне. Если им утешаешься, то в твоем сердце не будет греховных желаний. Когда ты утешаешься Господом, у тебя будут только те же желания, которые у Господа. Муж, который исполнит мои желания. Это Даниил. Давид исполнял хотение Божье. Когда мы в Господе, мы ищем исполнить волю Божью. Для нас желание какое? Общение, конечно. Конечно, общение с Богом, с Божьим народом, это самое ценное, что есть на земле сегодня. Это желание, это быть вместе с Божьим народом, это утешаться Господом, это иметь общение с Ним. Потому что ели хлеб, насытились, и снова меня ищут. Я им нужен, потому что у них беда, у них голод. Блудный сын вернулся, прибежал домой не потому, что он возлюбил отца или вспомнил об отце, а потому, что он голодал, у него кризис был. Они не познали Бога. А многие люди приходят к Богу не потому, что он им нужен. Просто Бог, он добр к злым, неблагодарным людям. Он дает, восполняет, он кормит. Поэтому не все люди, которые идут в собрание, в церковь, в дом Божий, не все люди познали по-настоящему Бога, чтобы они не могли жить без Него, чтобы они тосковали, нуждались, утешались им. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твое. Утешаться Господом – это когда ты проснулся, и первое, что в сердце приходит, первая мысль – «Господь, слава Тебе! Я снова вижу Тебя, я снова с Тобою, и ночь светла, как день». И во сне негреховные помыслы после вчерашнего просмотра какого-то диска, а приходит в сердце желание славить Бога. Ночью Бог вразумляет меня, а днем я вижу Господа перед собою, не поколеблюсь, сердце возрадуется, плоть успокоится, язык возвеселится. Бог благословляет тех, кто утешается Господом. Утешаться Господом – это избрать Его для себя. Он мне дорог. Я люблю Господа. Он дорог для меня. Это важно, чтобы нам влюбиться в Него сердцем и душою. Заметьте, не сетуйте. С одной стороны, правда. Вот так мы говорим о прошлых обстоятельствах, о сегодняшних. Америка дошла до крайности. А Господь разве не тот же самый, который был у нас в России, когда мы молились? И сегодня тот же самый Господь, утешающий, тот же Господь, отвечающий. Нам не нужны обстоятельства, которые бы способствовали тому или другому. Нам нужен Господь, который бы научил нас в этих обстоятельствах оставаться верным, сохранить равновесие, быть христианином с большой буквы. Бог испытывает нас в разных обстоятельствах. Но в тех обстоятельствах мы привыкли, а здесь нет. И, конечно, сегодня будем молиться за молодежь. Им очень сложно и трудно. Нам до конца не понять этой духовной борьбы. Нам нужна сегодня духовная сила. У них больше искушений друг раз, чем у нас, взрослых. Сегодня очень важно принять это слово, согласиться с Господом. Утешайся, утешайся. Утешаться – это радоваться. Утешаться – это наслаждаться. Утешаться – находить покой в этом. Наслаждаться Господом – это иметь удовлетворение в сердце. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Когда он благочестив и свят перед Богом, тогда уже ничего не надо. Есть Господь, который заботится о тебе. Для этого нужна жертва. Многие люди спрашивали, нам хочется, особенно Елены, нам хочется видеть Иисуса. И вместо того, чтобы Господь мог сказать, о да, позови их сюда, давайте мы встретимся вот здесь, в этом зале, давайте, это хорошо, что вас хотят видеть люди. Он как будто бы проигнорировал вопрос и говорит, совершенно о другом. Он говорит о зерне. Если зерно не умрет, оно останется одно. И он говорил о своей смерти. И вот тогда, когда и вы пройдете через эту смерть, подобно этому зерну, когда вы пройдете моим путем, тогда явлюсь я вам сам, тогда привлеку к себе вас, тогда вы увидите это притяжение. А так, между прочим, для того, чтобы исполнить ваше желание, иногда, может быть, даже не греховное,

жизнь во мне и жизнь с избытком. Я пришел, чтобы дать вам надежду и будущее. Приоритет в нашей жизни, избирая Господа Богом своим, видели в этом славу Божью. Общение. Вот к чему Господь нас сегодня направляет. Слышим, вот там люди собираются по возрастам, по интересам. Христиане собираются для молитвы, для разбора слова. Если в нашей жизни не горит, нету такой цели, что ты видишь в этом общении? Самому поделиться и чтобы услышать что-то новое. Важная взаимоскрепляющая связь – это назидание, в котором мы сегодня особенно нуждаемся. Назидание духовное. И если вы знаете Бога, если вы к Богу стремитесь, у вас будет такое желание: «Господи, а где это общение?» Поэтому, когда мы говорим об общении, тоже должны увидеть приоритет, главная цель, что для нас важное. Марфа и Мария, общение со Христом. Одна видит служение Иисусу, главное, печется о столах, переживает, чтобы Мария ей помогла. Но Мария приспособилась у ног Иисуса, слушает Его слово, вразумление. И Он возлюбил это больше. Он говорит: Мария избрала благую часть. Конечно, Марфа тоже, она заботилась о многом, хотела тоже помочь, больше что-то поставить на стол. Она хотела, чтобы Мария помогала ей, а Иисус как бы защитил Марию. Она избрала благую часть. Вот эти общения за столами нашими, пусть они не будут ущемлены главным, на наш взгляд, вопросом пищи. Не думайте о пище, думайте прежде всего о взаимном общении друг с другом, утешаться Господом. Когда мы слушаем Его, Он говорит нам, не горело ли сердце наше. Господь благословил Марию и дал очень важный урок. Моисея тоже обвиняли, Аарон, Мариам в чем-то. И Господь сказал: я с ним, с Моисеем, говорю лицом к лицу. То есть для меня общение с Моисеем намного важнее служения, о котором вы говорите сегодня. Друзья мои, мы все, я и вы, проходите в равной степени через долину смертной тени, через горы и долины, переживания, скорби в вашей жизни. У кого-то боль в сердце огромного характера, у кого-то потрясение. И это все происходит в вашей жизни. И произойдет дальше, до пришествия Христа, потому что Господь воспитывает нас таким образом, чтобы вести нас в землю правды и дать нам утешение. Утешение от Духа Святого. Он не хочет, чтобы мы были сиротами, оставленными. И это чудесная помощь. Не канцлеры по линии психологии могли бы воздействовать, успокоить нас. Они самые несчастные люди. Но сам Господь хочет утешить нас. Утешайся Господом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца. Бог усовершит. Бог наполнит. Бог изменит сначала твое сердце. И тогда ты сможешь утешаться Господом. И тогда все желания твои исполнятся. Бог сохранит тебя от всякого рода зла.

Евангелия от Луки, 22 глава, 42 стих, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Что есть воля Божья в нашей жизни? Важнейший урок для нас. Господи, научи нас понимать, что есть воля Твоя. Как часто мы страдаем, не понимая, воля ли это Божья или это не воля Божья. Не спим ночью, плачем, потому что не знаем, что есть воля Божья. Может быть, радоваться нужно, а мы переживаем. Братья продают Иосифа в Египет. Вместо того, чтобы радоваться Иосифу, что он возвышается Богом, и Бог будет с ним там, в Египте, он плачет и умоляет братьев. Многие ваши слезы Бог превратит в радость. Держитесь сегодня воли Божьей. Иисус, находясь в Гефсимании, столкнулся с этой проблемой. Почему Господь сказал, что зеленеющим деревом, если так поступают, то что будет сухим? Господи, что значит для меня Твоя воля святая, угодная и совершенная? Давид когда-то в свое время молился, 142-й псалом, он молился не просто: «Господи, дай мне узнать, дай мне информацию о Твоей воле». Мы слышим, многие люди говорят и могут рассказать вам все подробно о воле Божией, но когда они касаются или сталкиваются сами в жизни своей, они разочарованы, они плачут, они переживают. Поэтому Давид говорит в 10 стихе 142 псалме: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Давид хотел исполнить волю Божью, не познавать, не найти, но молитва: «Боже, дай мне силу исполнить то, что Ты мне открыл». То, что Бог нам открывает, не всегда совпадает с нашим желанием. Это тоже воля Божья, что Бог не открывает. Молчание Бога – это ответ для нас. Вначале была Гефсимания. Главный этап победы перед Голгофой. У тебя тоже бывает и Гефсимания в твоей жизни. Твое борение заключается в том, что пересекается воля Божья с действительностью. Наша воля, наше желание перейти рубеж. И когда не исполняется то, что мы пожелали, наметили, захотели, разрушаются, ломаются наши планы. Хочется вспомнить слова Иеремии, который говорит: «Боже, Ты стал для меня, как медведь в засаде, как лев в скрытом месте, растерзал меня, извратил мои пути, привел меня в ничто». Для Иеремии это было самое тяжелое состояние, когда Бог извратил его планы, его пути. Мы страдаем по той причине, что наметили, нарисовали, модель построили, как оно будет, и не осуществляется, не идет, буксует, нету благоволения. То, что мы делаем сегодня, принимается только тогда, когда мы любим Бога. Не для того, чтобы заработать одобрение Бога, а мы делаем это, любя Бога. Мы делали это не потому, что мы любили Бога, а потому, что мы хотели заслужить Его одобрение. Если моя воля стоит выше воли Божьей, приносит мне боль и страдания, приносит нам неудобства. Речь идет не о выборе между добром и злом, а между добром и добром. Мы говорим о выборе между добром и добром. Не всегда мы принимаем, не всегда мы с Богом соглашаемся. Давид побеждает Голиафа, поют хороводы ему. Давид победил десятки тысяч. И после этой победы, казалось бы, ну ладно, Давида сразу на пьедестал царем поставим. Нет, предстоят глубокие внутренние процессы, страдания, противоречия. В жизни этого юноши большая борьба. Не то, что мы делаем, а мы сами в центре воли Божьей. Главное не то, что ты сделал, а ты. Что ты собой представляешь? Нужно работать еще долго над Давидом. Он был гоним, преследуем, по пещерам скитался, уклоняясь от копья Саула, в состоянии изгоя,
находясь на чужбине среди филистимлян, в переживании и в борении, Бог работает над Давидом, Бог работал над Иосифом, Господь работает над тобой. Не то, что ты делаешь. А почему Бог со мной так поступил? Такая победа через мое служение. Ты больше, чем твоя победа, чем твои дела. Давид просит: Господи, я знаю твою волю, только силы дай мне исполнить ее. Научи меня исполнить волю Твою, потому что Ты Бог мой. Он понимал, что своими силами он не сможет. Либо мы находимся не в воле Божьей, просто я не нахожусь в воле Божьей, либо не хочется исполнить ее. Это производит мучение. Важно, кто мы посредством этой горы. Вторая глава книги пророка Исаии, где сказано, что Бог перекует мечи на орала, образно копья на серпы, чтобы народ не учился воевать, чтобы научились делать добро, благословлять землю, не разорять землю, но благословлять друг друга. И для этой цели нужна встреча с Богом, закон и слово. Как можно перевести металл, который вылит в какие-то орудия войны? Переплавить их надо в орудия производства. Никак невозможно переделать нас без огня. Если с зеленеющим деревом это произошло со Христом, если Господу пришлось идти этим путем, то тем паче Бог делает нас другими людьми, изменяет нас. Через личный Гефсимани огонь, эти серпы рождаются в кузнице Господа. Вот эти орала, они рождаются там, где Господь переплавляет металл, видоизменяет его. Тебя Бог менял, меняет и будет менять, потому что Он любит тебя. Боже, научи нас смиряться. Воля Божья, в чем она состоит? Первое, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ради этого Иисус пошел на крест, ради этого страдал Господь. Проповедь Евангелия возвысил, Слово Свое возвысил. Церковь святых первоначально придерживается этого поручения, напоминая каждому человеку, что он нуждается в покаянии, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этом есть воля Божья. Самое главное, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Важный святой приоритет, первоначально поставленным Богом вопрос: возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя. Есть первоначальное, главное направление. Поэтому Господь хочет, чтобы люди спаслись. Если и ты хочешь, чтобы люди спаслись, думаешь об этом. Это идея, это желание. Господи, помоги мне быть орудием. Помоги кому-то сказать, кому-то содействовать, кого-то поддержать. В этом направлении работать. Он откроет тебе, чем ты можешь быть полезным для твоего ближнего. Бог даст тебе радость в этом. Второе. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, чтобы исполняться Духом. Не упивайтесь вином, от которого распутство бывает, но исполняйтесь Духом Святым. Воля Божья, чтобы верующие люди, которые спаслись, участвуют в Его страдании, в том, чтобы исполнялись Духом Святым, Дух Святой в жизни нашей, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. У Бога есть свое направление, и пробуждение начинается с твоего дома, с твоего сердца. Если Господь даст тебе желание исполняться Духом Святым, ты должен понимать, что это есть второе для верующих людей, исполняться Духом Святым, воля Божья, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Третье, воля Божья. Библия об этом говорит: воля Божья есть освящение ваше. Прежде всего, воля Божья, чтобы люди спаслись. Второе, чтобы люди были исполнены Духом Святым. И третье, чтобы люди были освящены. Путь освящения – это путь отделения от греха, от мира, от разврата. Бог отделил свой народ. Мир не должен войти в твое сердце. Он заползает, как змея. Он знает, что двери закрыты, но он заползает в этот сад. Говорит Господь сегодня: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. 4 глава, 23 стих притчи Соломона. А сердце твое является тем садом, где Господь встречался с Адамом. В прохладе дня
приходил Господь и общался с Адамом. Этим садом является твое сердце. Адам поставлен был, чтобы возделывать этот сад и охранять его, чтобы не приполз этот змей. Сад не должен быть разорен, что он должен быть благословен пред Господом. Время от времени ветер с севера или с юга повей на сад, и разнесутся ароматы. 4 глава Песни Песней. Разнесутся ароматы. Когда Бог испытывает нашу жизнь, вот люди говорят: не буди во мне зверя. У тебя целый зоопарк в сердце. Если там звери живут, то они обязательно выйдут оттуда. И если тебя придавить, прищемить, заговоришь звериным голосом. Если апельсин, например, придавить, что вы услышите? Какой запах? Запах апельсина. Чем ты наполнен? Вот тот запах выйдет из твоего сердца, из твоей жизни. Христианин остается до смерти христианином. Он не меняется. Храни нас, Господь, чтобы мы бодрствовали. Этот сад – твоя жизнь, твоя душа. Это то место, где ты встречаешься в прохладе дня с Господом в сердце. Господа Бога светите в сердцах ваших. Там источник жизни, там откровение Господа, там Бог с нами говорит. Обрати внимание, в каком состоянии твое сердце, в каком состоянии твой сад. А ветер время от времени, посылаемый Богом, открывает, раскрывает запахи. Если этот запах приятный, благословенный, это прекрасно, это радостно. Но если, когда тебя затронула какая-то проблема, и там пробудились какие-то нехорошие чувства, слово бранное, какое-то возмущение, храни сердце, потому что из него источник жизни. Воля Божья, чтобы мы повиновались. Покоритесь Богу, повинуйтесь друг другу. Мужья, покоритесь Богу. Дети, покоритесь родителям. То есть послушание. К этому нас Господь ведет. Повинуйтесь наставникам вашим. На добро будьте покорны всякому начальству. Воля Божья в том, чтобы нам за все благодарить. Чтобы мы за все благодарили Господа. Ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. Чтобы мы были довольны. Довольны жизнью. Лишениями, ситуацией, положением, статусом. Довольным не тогда, когда у тебя есть. Быть довольным, когда у тебя нет. Когда ты потерял. Когда ты думаешь, что Бог меня оставил. Знаю, что Господь поднимет меня. Он восстановит меня. Он испытывает меня на короткое время. Никто еще не был оставлен из тех, кто уповал на Господа. За все благодарите. И последнее. Страждущие по воле Божьей. И страдания приходят в нашу жизнь по воле Божьей. Мы же ученики Иисуса. И наши страдания на этой земле самые противоречивые. Даже страдания за грех, как наказание. Давид говорит: благо мне, что я пострадал, дабы научиться твоим заповедям. Прежде страданий моих заблуждался, а теперь заповеди твои храню. Если ты любишь Господа, то для тебя будет все ко благу в твоей жизни. Я повторяю, друзья мои, все мы делаем не потому, что мы хотим заслужить пред Господом благоволение, одобрение, а потому, что мы любим Бога, любящим Бога, все ко благу. Первое. Воля Божья, чтобы люди спаслись. Обратите внимание на это. Помните, молитесь об этом. Прежде всего прошу совершать молитвы, чтобы люди спаслись. А начальствующие, чтобы многие люди пришли к познанию истины. Второе, чтобы мы исполнялись Духом Святым на всякое время. Это не смущаться, если сегодня вот собрание было такое, а другое собрание по-другому. Это не зависит от чувств. О, недостаточно нажали на кнопку, на педаль, как Бог дает нам. Главное, чтобы мы были в духе, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Не кто-то другой, но чтобы мы. Как я могу вас заставлять или вести в Дух Святой, или направлять к исполнению Духом Святым, если я сам не исполняюсь Духом Святым, начиная с себя. Господи, помоги нам. Мы должны быть в духе. Рядом молитва будет, и Бог благословит. Бог испытывает нас, чтобы мы не зависели от чувствительных, каких-то эмоциональных подъемов, стихийного переживания. Третье, это освящение, это отделение от греха, удаляясь от всякого разложения, когда змей не вкрадывается в наш сад, в нашу жизнь, когда Бог благословит оставляет нас повиновением друг другу. Учимся смиряться друг перед другом. И четвертое – это благодарение. За все. Будьте довольны. Довольны. Он улыбается. Он улыбается счастливой, радостной улыбкой переживания о Господе. Он любит Бога. Он любит других людей.
человек, который не любит людей. Он вниз, он в сторону смотрит. Посмотрите на преступников, которые показывают время от времени фотографии по телевизору. Сумрачные лица, это взгляд какой-то звериный. У нас открытое лицо, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в Его образ. И последнее – страдание. Друзья, мы не избегайте страданий, принимайте с радостью. Дух Божий даст нам силы и поможет нам, когда мы будем идти за Господом. Это экзамен для вас, для меня, по воле Божьей. Благослови вас, Господь. Боже, благослови нас, милосердный, храни нас в руке Твоей.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Есть один только путь, и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божии дети. Есть один только мир, и одна только скорбь, и один только крест, крест Голговский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один. Верный суд, и не будет другого. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог. Всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне. Аминь.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

отец и мать отправились в вечернюю школу для того, чтобы учить английский. Потом сдали экзамены и в 1955 году стали гражданами США. В это время мы изменили свою фамилию Шелохвостовы на Омегины. Мы думали об изменении фамилии несколько дней и, наконец, придумали фамилию Омегины, составив ее из греческих букв «Альфа» и «Омега», которые упоминаются в Библии. Всем нам понравилась эта фамилия, и мы поменяли свою прежнюю на эту. Американцам трудно было произнести или написать по буквам нашу фамилию. Это было слишком трудно для них. Мы поднялись на борт корабля американских президентских линий в Шанхае и вышли из порта 3 января 1948 года. Тава осталась в Шанхае. Из Шанхая корабль направлялся в Японию, чтобы высадить одних и принять на борт других пассажиров и грузы. А после мы продолжили наше путешествие в Америку. Нашим конечным пунктом был Сан-Франциско. Тава должна была остаться в Шанхае на один год после того, как семья уедет в Америку. Согласно закону об эмиграции, Тава, которой было 18 лет, была слишком взрослой, чтобы путешествовать по документам моих родителей, но слишком маленькой для того, чтобы путешествовать самой. Поэтому по закону Тава должна была остаться в Шанхае на один год. Ей было очень трудно находиться одной в незнакомой стране, не умея даже говорить на китайском языке. В небольшой русской баптистской церкви, расположенной на углу Солана-стрит, временным пастором был Чапаренко. Он был одним из членов поместной церкви, но позже переехал в город Фресно, штат Калифорния, где продолжил свое служение Богу. Эта небольшая церковь, которая спонсировала нас, не имела дома для пастора. В семье нас было шестеро, поэтому отец Тони, Бенни и некоторые члены церкви быстро собрались и вместе достроили две комнаты и ванную в задней части церковного здания. Ванная комната заменила старый туалет, который был расположен сзади дома на территории двора. Теперь у нас были две комнаты, кухня и ванная. Наш туалет был также туалетом для прихожан во время церковных служб. Это было невероятно. Туалет внутри дома и бегущая из крана горячая и холодная вода. Все это было похоже на сон. Мы даже и мечтать не могли о таком там, где мы жили раньше. Отец сказал, что нам будет достаточно этого места для проживания на первое время. И церковь тоже была согласна с этим. Теперь у нас были две новые комнаты. Отец сказал: «Давайте помолимся и поблагодарим Бога за эту прекрасную возможность быть здесь. Он дал нам сил завершить это строительство. Поблагодарим Бога за эту замечательную церковь, которая приняла нас и помогла нам приехать в Америку. В течение нескольких следующих месяцев мы привыкали к нашей новой церкви, обживались в новом доме

Америку, обучая ее читать и писать по-английски, рассказывала об американских обычаях. В течение дня Тава работала, а потом приходила домой и делала уроки, которые давала ей мисс Уотсон. Ей очень хотелось выучить английский, прежде чем она приедет в Америку. Так продолжалось целый год. Подходило время для выезда из Китая. Тава ходила на свою работу, думая, что ей осталось работать еще как минимум 2 недели, прежде чем она отправится в Америку. В последние несколько дней Шанхай начал быстро меняться. Люди бегали, метались с места на место. Многие магазины закрывались, и она не совсем понимала, что происходит. Что-то пошло не так. Вернувшись в свою комнату после работы, она сделала все, что было нужно, и легла спать. Незадолго до полуночи Тава услышала громкий стук в дверь. Кто-то ей кричал: «Тава, Тава, вставай! Мы должны немедленно покинуть Шанхай!» Тава быстро вскочила с кровати и бросилась к двери. Там она обнаружила мисс Лилу Уотсон, преподобного Тейлора, а также исполнительного секретаря Совета Южной Баптистской миссии иностранных дел Америки Бейкера Джеймса Каутена. Все они были сильно встревожены. Мисс Уотсон торопливо объяснила Таве: «Коммунисты закрыли все дороги, не выпускают лодки из порта Шанхай. Они не сдержали свое слово. Предположительно, у нас было бы еще 2 недели, прежде чем они начнут закрывать все выходы. Но они обманули, как обычно. Собирайся быстрее, прямо сейчас. Может, ты успеешь на последний корабль, который уходит из Шанхайской гавани». Тава не успела даже упаковать одежду. Она оделась, схватила пальто и быстро пошла со своими 3 сопровождающими. Они сели в старую машину, которая доставила их в гавань. Пристань была переполнена людьми. Царила настоящая суматоха. Люди бегали, кричали, тащили с собой вещи. Все хотели попасть на этот корабль. Повсюду были вооруженные военные охранники с красными повязками на руках. Они действовали оружием и штыками, чтобы контролировать разъяренную толпу. Солдаты отталкивали от корабля мечущихся и кричащих людей, пытаясь восстановить порядок. Наконец, с великим трудом, пробравшись сквозь бушующую толпу, они добрались до трапа корабля. Там стояли по крайней мере 6 вооруженных солдат. Никого не пропускали на трап. Доктор Бейкер, представительно одетый в костюме и галстуке, осторожно подошел к солдатам и показал бумаги Тавы. Солдат взял их и быстро посмотрел документы, а затем сосредоточил свое внимание на Таве. Он хотел быть уверенным в ее личности, прежде чем позволить ей сесть на корабль. Он подошел к другим солдатам и показал им документы. Все смотрели на них и на Таву. Видимо, они согласились, что девушка, которая стоит перед ними, действительно Тава. Нехотя, они позволили мисс Уотсон сопроводить Таву на корабль, но 2 другим они не позволили подняться по трапу. Тем временем солдаты внизу у трапа внимательно следили за доктором Каутином и преподобным Тейлором. Убедившись, что Тава находится в надежных руках на корабле, мисс Уотсон спустилась вниз по трапу к доктору Каутину и преподобному Тейлору. Солдаты провожали взглядом мисс Уотсон, и когда она подошла к своим спутникам, резким движением своего оружия показали, чтобы они не стояли здесь, а ушли от пристани. Они не без труда пробирались сквозь исступленную, взволнованную толпу, которая пыталась попасть на корабль. Такого рода ситуация ожидалась, но не так скоро. Они думали, что у них есть еще как минимум 2 недели, прежде чем коммунисты начнут закрывать все выходы из Шанхая. Теперь им пришлось вернуться в свой отель и изменить свои планы.
Тава покинула Шанхай на последнем

свободном от коммунистов судне, которое вышло из захваченной коммунистами Шанхайской гавани. Мисс Лила Уотсон написала книгу под названием «Пять братьев в четырех странах». В ней она заявляет: «Пастор Шилохвостов Омегин смотрел вперед, основываясь на опыте, пережитом им в прошлом. Более определенно, чем любой из американских миссионеров, он предвидел распространение коммунистического режима в Шанхае и во всем Китае. Мой отец еще годом раньше, до того, как мы оказались в Шанхае, был посмешищем в Кульдже. Его считали ненормальным только потому, что он просто думал о том, чтобы покинуть Кульджу в разгар революции. Это было чистое безумие. Он, должно быть, хотел умереть. Этот человек намеревался взять своих восьмерых детей, чтобы они шли пешком за тележкой. Один из детей, восьмилетний ребенок, был искалечен полимелитом и ковылял за ними, волоча свою парализованную ногу и пытаясь не отставать. Жена этого человека ехала на телеге с младенцем на руках, когда они пересекали Китай и пустыню Гоби в самодельной двухколесной телеге. А тележка была такая, что в ней могло поместиться только немного их вещей, да его жена с младенцем. Сам он шел впереди, ведя старых лошадей, а остальные всегда шли сзади. Кто в здравом уме мог подумать, что они смогут выжить в пустыне с двумя старыми больными лошадьми и восьмью детьми? Никто не путешествует на старых больных лошадях, и никто не ходит пешком по пустыне Гоби. Она предназначена для верблюдов. Те, которые передвигаются по ней на лошадях, погибают. Выжить можно, только передвигаясь на верблюдах. Это лучший способ путешествовать в пустыне, и это известно всем. О чем думал этот человек? Да и думал ли он вообще? Все было очень просто. Он вообще не думал. Он был только слугой Бога и следовал его планам. Бог установил курс и пункт назначения. Бог поместил в его сердце компас и горячее желание следовать его воле и отправил в пустыню, чтобы пройти весь путь до назначенного места, выбранного им самим. Когда мы в полночь, в разгар революции, покинули Кульджу, все считали нас уже мертвыми. Все считали, что мы, вероятно, умрем на окраине города из-за боевых действий во всем регионе. Они говорили друг другу: если даже они переживут тяжелые бои и смогут остаться в живых, они, вероятно, умрут в пустыне Гоби. Они не выживут в пустыне с маленькими детьми, а также с двумя старыми и больными лошадьми и без достаточных запасов пищи. Это просто невозможно. Скоро о нас все позабыли. Бог показал нам путь, и мы впоследствии достигли Шанхая. Весь путь пролег от северо-западной русско-китайской границы через часть шелкового пути в пустыне Гоби, через остальную часть Китая и вплоть до прибрежного города Шанхай. Год спустя весть об этом дошла до Кульджи. Все были в изумлении, что мы все еще живы и достигли Шанхая. В конце концов, мы прибыли в Америку, штат Калифорния, небольшой город западного Сакраменто. Там было место, которое приготовил нам Бог, когда мы были еще на пути через весь мир. Единственным направляющим источником или указанием к этому месту было горячее желание продолжать наш путь до конца. Когда мы прибыли в Брайт, отец сказал, что он уверен, что это конец нашего долгого пути. Это и есть то место, где Бог хочет, чтобы мы жили. Он сказал, что у него больше нет ни мысли, ни сильного желания продолжать путешествие, как это было прежде. Он сказал, что чувствует мир и счастье в своем сердце после прибытия и определения на жительство в Брайте в Калифорнии.
В Сан-Франциско нас встретил брат Эдвард Ниггинс, главный человек, который помогал нам и другим беженцам, приезжающим в Америку. Когда мы спускались с корабля, я шел самым первым. Каждый раз, когда я делал шаг, моя левая нога подворачивалась под меня, и я почти падал на землю. Это не помешало мне сойти с корабля на землю нашего нового дома. Я всегда так ковылял. Ничего нам не сказав, брат Ниггинс через свои контакты в Сан-Франциско немедленно связался с Шинер госпиталем. Пробыв 2 недели в Сан-Франциско, мы отправились в наш конечный пункт – штат Калифорния, город Брайт. Тем временем, благодаря доктору Ниггинсу, меня согласились принять в детскую больницу в Сан-Франциско. Меня сразу же приняли и поместили в палату. Я прошел обследование и был осмотрен многими медсестрами и врачами, и уже на следующий день была назначена операция. До конца дня и в ночное время медсестры и врачи приходили в мою комнату, чтобы обследовать мое здоровье. На следующее утро мне сделали операцию на левой ноге. Когда я пришел в себя после операции, то увидел, что моя левая нога от бедра до самых пальцев ног вся в гипсе. Потом я узнал, что мне сделали 2 разреза на левом колене, один на одной стороне колена, а второй на другой. Они также сделали 2 разреза на моей левой лодыжке. Моя нога выглядела после операции ровной даже в гипсе. Вот это да! Отец всегда был прав. Даже в Кульдже он продолжал говорить, что Бог приведет нас к нужным людям, которые помогут выправить мою ногу, и я снова буду ходить. Он всегда отказывался давать мне костыли, говоря, что нога не будет расти, если я буду ходить на костылях. Я помню горячие яростные споры, которые происходили в нашем доме в Кульдже. Как-то раз мужчины пришли к нашему дому и сказали отцу, что он не должен позволять сыну ходить как собака на руках и на одной здоровой ноге. «Твой сын должен иметь 2 костылей и ходить прямо как мужчина», — требовали они. Отец ответил, «Нет, ему нужно продолжать действовать этой ногой. С костылями он не будет нагружать свою ногу. Она атрофируется и станет безжизненной. Я помню, что отец всегда стоял на своем и никогда не уступал. Гипс был на моей ноге в течение 2 недель. Мне разрешалось сидеть в постели, передвигаться и садиться в кресло-коляску с помощью медсестер. Моя деятельность в инвалидной коляске была ограничена палатой только на моем этаже. Наконец, через 2 недели врачи сняли мой гипс. Они также удалили все швы. В течение следующих 4 недель медсестры приходили 2 раза в день и разрабатывали мою ногу. Они двигали ею во всех необходимых для нее направлениях. Я хотел помогать двигать ногу, но не мог, потому что она была парализована. Когда все шрамы зажили, меня отвезли в бассейн, где продолжали тренировать ногу и двигать ею в воде. Первоначально диапазон движения ноги был очень ограничен, но каждую неделю он становился все шире. Каждый раз, когда они тренировали мою ногу, они спрашивали, есть ли у меня боль. Но я не чувствовал никакой боли. Медсестры сказали, что это очень хороший признак. Несколько дней спустя вошла медсестра и сказала, «Джордж, настало время начать ходить». Это меня напугало. Мгновенно я вспомнила о том времени, когда я ходил, упираясь рукой в колено, и криво волочил свою ногу. Все смотрели и смеялись надо мною. Они всегда говорили, «Посмотрите на этого калеку, он не может ходить прямо». И должен наклоняться и подтаскивать свою ногу, чтобы идти. Иногда во время ходьбы моя рука соскальзывала с колена, и я падал на землю.
Я вставал и пытался снова идти прямо. Все это было очень сложно, но я все равно это делал. Временами мне было легче опуститься на землю и бегать, как собака, двумя руками и здоровой ногой. Так получалось намного быстрее, и я не испытывал боли. Теперь медсестра помогла мне встать, поставила меня на ноги. Там было много врачей и медсестер, и все они смотрели на меня. Они хотели видеть, смогу ли я сделать первый шаг. Одна из медсестер наклонилась и прошептала мне на ухо: «Джордж, ты можешь сделать первый шаг. Врач исправил твою ногу, так что теперь ты можешь ходить прямо. Посмотри на врача. Он хочет, чтобы ты подошел к нему». Один из врачей стоял прямо напротив меня в нескольких шагах. Я посмотрел на всех врачей и медсестер, которые выстроились рядом с ним и наблюдали за мной. Все они улыбались и радовались. Мой предыдущий горький опыт, когда я падал, пытаясь ходить, снова промелькнул у меня в голове. Все думали, что это забавно, и смеялись надо мной. Эти ужасные воспоминания вернулись ко мне в тот момент, когда мне нужен был ясный ум. Я подумал: что, если я упаду, как раньше, и они засмеются надо мной? Я этого не могу сделать. Это будет для меня слишком больно. Медсестра продолжала меня ободрять ласковым голосом. Затем доктор, который стоял прямо передо мной, мягко сказал: «Джордж, подойди ко мне». Он убеждал меня: «Смотри на меня и сделай только один шаг. Я знаю, что ты можешь это сделать. Теперь поставь свою здоровую ногу вперед». В этот момент у меня было непреодолимое желание наклониться вниз и схватить колено рукой на всякий случай, если вдруг буду падать. С рукой на левом колене я знал, что могу ходить. Врач ожидал моего движения, и он сказал: «Нет, не трогай ногу рукой. Твоя нога теперь здорова. Тебе больше не нужно ее держать. Теперь поставь левую ногу вперед и перенеси на нее немного своего веса, как будто ты собираешься идти. Отлично! Теперь поставь вперед другую ногу. Очень хорошо! Я сделал это. Я шел, не падая и не держась за ногу рукой. Ура! Я могу ходить!» Я был просто потрясен. Радость захлестнула меня. Теперь я мог ходить. Как сказал мой отец, Бог послал людей исправить мою ногу. Для меня это было очень пугающим и волнующим моментом. Ласковые голоса медсестры и доктора, с улыбкой смотрящих на меня, оказали на меня очень глубокий и продолжительный эффект. Они продолжали поощрять меня, когда я начал делать больше шагов, не держась рукой за ногу. Эти улыбающиеся лица и радостные голоса перечеркнули ужасные видения моих прошлых падений, когда все смеялись надо мною. Врачи и медсестры продолжали меня поощрять, чтобы я больше делал шагов. Они дали мне силу и мужество каждый последующий день медленно ходить. Это было первое большое препятствие, которое мне нужно было преодолеть. С тех пор это была больше физическая терапия. В конце концов, мне была поставлена скоба, которая проходила от моего бедра до самой лодыжки. Во время пребывания в больнице я продолжал получать физическую терапию. После того, как меня выписали из больницы, медсестра приехала в Брайт, чтобы продолжать помогать мне. Она приходила до тех пор, пока не увидела, что я преуспеваю. Я носил свою скобу около 2 лет. К тому времени я был достаточно силен, чтобы ходить и кататься на велосипеде без скобы. Я хромал при ходьбе,
потому что моя левая нога была короче правой. Но это не мешало мне участвовать в различных активных занятиях и заниматься спортом в школе, когда я продолжал свое образование. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Ее не сразу я смогла заметить. Она, сложивши крылышки, спала. По правде говоря, в минуты эти она непривлекательной была. Подумала вначале я, что это всего лишь темный высохший листок, который сбросила, качнувшись ветка, и он упал случайно на цветок. То было утром, солнышко вставало, как чудно эти ранние часы, а солнце все сильнее пригревало, и высыхали травы от росы. И солнце крыльев бабочки коснулось, и, кажется, от вздоха ветерка она чуть вздрогнула, она проснулась, она еще помедлила слегка. Но вот бесшумно крылышки раскрыла, я ахнула, какая красота! В моей душе восторга столько было и столько удивления тогда. А бабочка, вспорхнув, летала садом. Сад стал как будто краше от того. И мне подумалось, как мало надо, чтобы Творца прославить своего, раскрыться его милости навстречу. Пусть мир увидит красоту сердец, пока еще светло, пока не вечер. Ведь ожидает этого Творец. Пусть явной перед каждым взором станет та истинная красота внутри, которой обладают христиане. Пусть кто-то скажет, ахнув, посмотри, но посмотри ведь, не узнать их даже. Иные у них и речи, и мечты. Они действительно ведь стали краше. В них столько непритворной доброты. Они ведь стали лучше в самом деле и радуются жизни каждый миг. Они над суетой легко взлетели. Быть может, крылья веры держат их.

торопиться, суетиться, идти, делать, достигать, исправлять, сколько наших дней начинаются с подобных мыслей в голове. Взрослая жизнь отмечена необходимостью сделать много дел и нехваткой времени. И есть сроки, счета, которые нужно оплатить, люди, с которыми можно поговорить, и вещи, которые требуют нашего внимания. Нам нужно напоминать, как и в детстве, что иногда пора отдохнуть, даже если мы не выполнили свой список дел. Ученики Иисуса были здоровыми людьми, полными энергии и сил, но даже они были подавлены усталостью из-за постоянного потока нужд. Иисус заметил это и призвал их побыть наедине и получить столь необходимый отдых. Независимо от того, насколько велики наши способности, у всех нас есть предел. Даже тем, кто обладает большой энергией и желаниями труда, нужно время для отдыха. Потребность уединиться – это признак нашей ограниченности, а не неудачи. Иисус периодически проводил время в одиночестве для того, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Он говорил, чтобы Его ученики делали то же самое. Христос знает, что и нам нужно время для отдыха. Если вы устали, Он может предложить вам уединиться и отдохнуть в Его присутствии. Когда вы видите людей, которые устали и обременены, возможно, даже не останавливаются, чтобы поесть, можете их благословить, помогая им сделать остановку для отдыха и для восстановления сил.

Момент творения. Станция техобслуживания для рыб. Один из самых необычных способов, каким рыбы поддерживают свою чистоту и гигиену, обнаружен на большом барьерном рифе близ Австралии. Именно там рыба, известная как губан-чистильщик, предлагает другим рыбам свои услуги по очистке от паразитов. Персонал каждой станции очистки состоит из одного самца и целого гарема самок, а другие рыбы подплывают и становятся в очередь за услугами губанов. На станцию очистки не допускаются только самцы губана-чистильщика с других станций. Самец-хозяин ревностно защищает свой гарем. Но после его смерти происходит нечто необычное. Примерно через час самая крупная самка в гареме начинает вести себя как самец, а через 2 недели она уже становится полноценным самцом и главой станции. Без подобных изменений станцию очистки пришлось бы закрыть, оставив множество недовольных клиентов под угрозой заболевания. Вот как позаботился Господь о здоровье своих созданий. Но еще удивительнее то, что Он может чудесным образом очистить наши грехи и сделать нас духовно здоровыми, послав Своего Сына Иисуса Христа на крестную муку за наши грехи. Он дал нам единственный шанс избавиться от старых грехов и получить здоровую, новую жизнь в общении с Ним. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Внимательно читая первую часть, то есть вступление к Нагорной проповеди, в которой Христос несколько раз повторяет слово «блаженный», хорошо было бы обратить особое внимание на то, в каком порядке Господь упоминает эти «блаженны». Вы обратили внимание, Он не начинает, скажем, с «блаженны чисты сердцем» или «блаженны кроткий». Нет. Здесь не безразличен порядок, и Господь перечисляет их в такой последовательности, что одно «блаженны» имеет логическое продолжение в следующем. Поэтому не случайно Христос начинает Нагорную проповедь словами «блаженны нищие духом», и следующее «блаженны плачущие», и дальше «блаженны кроткие» и так далее. Именно в таком порядке. В этой последовательности замечается удивительная логическая взаимосвязь. Понимаете, чтобы быть миротворцем или кротким, или чистым сердцем, необходимо начать с «блаженны нищие духом». И не иначе. Дорогие мои, духовная жизнь невозможна без правильного начала. Первое, что совершает с человеческой душой благодать Божья, она обращает внимание человеческой души на полное ее банкротство. В первую очередь, Дух Святой производит в нас чувство нищеты и полного ничтожества, смирение, сокрушение духа перед святым и справедливым Богом. Это первое. «Дух Господа Бога на мне», сказано было о Христе пророком Исаии, «ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вот на таковых я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом Моим». Именно здесь начинается благодать Божия. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Когда, видя в себе весь ужас греха и испорченность внутреннего человека, душа в горьких слезах и раскаянии начинает искать избавление. Это значит, что пришло сознание нищеты. Поэтому «блаженны плачущие, ибо они утешатся», следует после «блаженны нищие духом». Третье блаженны – это блаженны кроткие. До этого кротость была невозможна. Не испытав первых двух блаженны, то есть не познав себя и не скорбев о своей греховности, даже думать о кротости несмыслимо. Кротость – это прямой результат действия всего.

вселившегося в прощенного и оправданного грешника Духа Святого. Слово Божие говорит, что кротость – один из плодов Духа Святого. Следовательно, только Дух Святой способен произвести в нас кротость. Подражать кротости невозможно. Если ее нет, то ненависть, гордость и злоба рано или поздно высунут свои мерзкие головы. Только кротость может укротить дела плоти. Так что первый блаженный, нищета и плач, говорят о наших недостатках. А кротость – это первый положительный результат, росток новой жизни, вызванной в человеке Духом Святым. Дух Святой, который указал грешнику на его нищету и который утешил его в момент сокрушения о соделанных грехах, приведший его к покаянию, производит в человеке теперь новую жизнь. Поэтому кротость, о которой говорит здесь Иисус, вовсе не естественное явление в человеке. Человек по своей падшей природе может быть каким угодно, но не кротким. Так что Дух Святой должен произвести кротость. Но в то же время возрожденный человек, то есть чадо Божие, должен сотрудничать с Духом Святым, чтобы этот зародыш новой жизни в нем начал расти и развиваться. В каждом чаде Божьем в потенциале есть кротость, потому что в нем живет Дух Святой. Но если я не предоставляю Духу Святому свободу действия в этой области, то ясно, что кротость во мне не проявится. О, как желательно это качество в дитяти Божьем! Каким сильным и чудным свидетельством может быть человек кроткого духа! Апостол Павел говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Иначе говоря, пусть все ее видят. Она прославит Господа. Люди, видя твою кротость, воздадут хвалу Богу. Притом важно, чтобы она была известна и видна всем человекам. Не только в общении с теми, с кем легко быть кротким, но со всеми человеками, как с верующими, так и с неверующими, как с родными, так и с чужими. Ведь, возлюбленные, в кротости проявляется сила. Невероятная сила, сила не человеческая, а сила Божья. Мир считает кротость слабостью, но в действительности это огромнейшая сила. «Кроткие, а не сильные мира сего наследуют землю», говорит Иисус Христос. Теперь, что такое кротость? Кротость – это сила владеть собой. О Моисее сказано, что он был кратчайшим из всех людей на земле, и тем не менее он был одним из наиболее выдающихся вождей в истории человечества. Он был строгим, когда это касалось Божьей славы. Помните, как он сжег золотого тельца, которому поклонялся израильский народ, стер его в прах и рассыпал по воде, и заставил израильтян пить эту воду? Святая ревность по Богу снедало его, как говорит Слово Божье. Но когда его собственное имя было в поношении, когда упреки исходили от его же брата и сестры, тогда он ни одним словом не пытался оправдать себя. Это сила, сила Духа Святого владеть собой. Слово Божье говорит: долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою. Это и есть кротость. Лучше завоевателя города. А тот, который должен оправдывать каждый свой поступок и доказывать, что он прав, только подтверждает этим свою слабость. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим, сказано в книге притчи. Человек может иметь внутреннюю силу, но если эта сила не регулирована, не подчинена, она напоминает крепость без защитных стен. Способность владеть собою – это и есть кротость. А тот, кто не владеет своим духом, показывает свою слабость. Стены такого города песчаные. Подул ветер, и они рухнули. Но как же проявляется кротость? Если вы возьмете ваши Библии, то вы обнаружите один интересный факт, а именно, в большинстве случаев, там, где Писание говорит о кротости – она как-то связана с нашим языком.
не потому

сотворенных по подобию Божию, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Как не подобает такое поведение человеку, называющему себя христианином? Мудр ли и разумен кто из вас? Спрашивает апостол Яков. Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью. Возлюбленные, если в чем и скажется кротость, то это в укрощении нашего языка, и оно должно начаться в Доме Божьем. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Как может она стать известной миру, если мы не можем проявить ее в семье Божьей, в церкви? Отсюда мы должны начать, с Дома Божьего. Обращаясь к церкви в Колоссах, апостол Павел увещевает их, говоря: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». Обличье значит одеться. Апостол Павел хочет показать, какая одежда прилична чаду Божьему. Некоторые придают большое значение внешности, одежде. Например, тому, одевать галстук или нет. Как будто в этом заключается святость. Ношу я его или не ношу? Да, гневаться на брата или сестру позволительно. Завидовать, злорадствовать, поносить и упрекать – это допускается. Только не нарушай установленные нами нормы святости. «Облекитесь, — говорит апостол Павел, — в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Если мы думаем, что мы духовные, давайте проверим себя по Писанию, а не по установленным человеками правилам и законам. Как определяет Слово Божие духовность человека? Возьмем такой пример. Член церкви согрешил. Как с ним обращаться? Как должно духовному человеку поступать с таким братом или сестрой? Мы отлично знаем, какие меры следует предпринять в отношении отступника. Но, дорогие мои, дисциплинирование без кротости не принесет желаемых результатов. Оно может еще больше ожесточить согрешившего, и его конец будет хуже, чем начало. Не поймите меня превратно. Церковная дисциплина нужна, она необходима, но пусть она всегда практикуется в духе кротости и смирения. Слушайте, как по этому поводу говорит Слово Божие. Это апостол Павел пишет верующим в Галатах. «Братья, если и впадает человек, в какое согрешение? Вы духовные, исправляйте такого». Вы заметили, он не говорит «не судите», а «исправляйте» в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Дорогие мои, каково наше отношение к отступнику? Например, как я реагирую к его падению? Может быть, даже с некоторым удовольствием. Ага, теперь я могу указать на его грех, на его слабость, и этим показать, что, мол, я лучше христианин, чем он. Видите, в нашей власти причинить этим согрешившему брату еще больше вред. Если во мне царит Дух Христов, то мое желание будет помочь брату, помочь ему подняться, исправить его в духе кротости. Здесь апостол Павел предупреждает нас об опасности духовной гордости. Видите, духовная гордость, а это самая отвратительная гордость, человека, который, скажем, не согрешил таким явным грехом, считает обязательным напомнить согрешившему об его падении. Хорошо себе напомнить, дорогие мои, что если бы не благодать Божия, то и я бы так пал. Наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенными. В другом месте сказано: посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. О, как я боюсь за тех, которые так суровы и высокомерны по отношению к согрешившему брату. Конечно же, мы ни в коем случае не должны одобрять грех, нет, возлюбленные. Но не забудьте, что тем же судом, которым мы судим других, мы сами будем судимы. Вместо осуждения будем носить бремена друг друга и таким образом исполним закон Христов, как учит нас Слово Божье. Ничто другое

дорогие мои, так ясно не говорит о духовной зрелости человека, как кротость. Вникнем в эти слова, дорогие мои. Пусть Дух Святой глубоко запечатлит их в наших сердцах, чтобы они воистину проявились у нас на деле, а не только на языке. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Но кротость сказывается и в другой области жизни церкви, а именно в единстве. Можно сказать, что одна из главных причин разделения и распри в общинах – это отсутствие кротости. Апостол Петр в своем первом послании говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас ответа, в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Здесь главным образом имеется в виду то, как мы должны отвечать или свидетельствовать неверующим, которые, возможно, злословят нас. «Дайте ответ им с кротостью, — говорит Слово Божие, — и благоговением». Но не думайте, что ответ касается только наших отношений с неверующими. Сказано «всякому требующему у вас ответа». Да, не идя на компромисс, мы должны быть готовы ответить, почему мы так верим. Но и здесь есть большое «но». Подчеркните его. «Но» дайте ответ с кротостью и благоговением. Каким бы ни был чудным наш опыт с Богом, и как бы мы не были уверены, что он был от Бога, давайте не будем забывать, что получили мы его только по благодати Божией. Хвалящийся, хвались Господом! Бог послал тебе свои благословения не для того, чтобы ты себя выставил и начал разделять церковь. Если ты имеешь что-либо от Господа, то докажи это духом кротости. Спорить и доказывать свою правоту в духе сварливости и ссоры значит отрицать саму истину, которую ты так ревностно защищаешь. О том, который сказал: «Я кроток и смирен сердцем», сказано: «Он не возопьет и не возвысит голоса своего». О чем он говорил, не возвышая голоса своего? Он объявлял народам суд, возвещать суд в духе кротости и благоговения. Тот, который так возвещал суд, сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Возлюбленные, если бы мы научились у нашего Господа смирению, кротости и благоговению, то не было бы этих распри и разделений в теле Христовом. Обращаясь к церкви в Коринфе, в которой было столько проблем, разногласий, раздоров, распри и разных фракций, Павел говорит: «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Так говорит Слово Божие: «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость». Вот в чем сила, возлюбленный, в кротости. Сила не в резком или в остром слове, но в мягком, кротком ответе. Кроткий ответ отвращает гнев, говорит Слово Божие, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Вы понимаете, почему Яков так говорит о языке? Язык – огонь, прекраса неправды. Какой сильный член на добро и на зло? Кроткий язык – язык укрощенный, подчиненный Богу. Это древо жизни, говорит Слово Божие. Но необузданный язык – сокрушение духа. Мой дорогой брат и дорогая сестра, владеет ли Дух Святой твоим языком? Огонь – добрая вещь. Посмотрите, сколько пользы и добра он приносит человечеству. Без него жизнь просто невозможна. Но он полезен только в том случае, если он находится под контролем. А когда огонь не обуздан, не сдержан, сколько вреда он приносит. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Если ты не можешь дать кроткий ответ, мой дорогой друг, то лучше ничего не говори. Как бы ты ни был прав,
слово твое, сказанное не в духе кротости и смирения, возбудит ярость, воспламенит огонь, и последнее будет хуже первого. Поступайте достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Возлюбленные братья и сестры, делаем ли мы это? Сколько раз можно было бы отвратить разделение, если бы мы научились кротости? Каким чудным примером в этом для нас является Авраам? Что говорит он Лоту, когда их пастухи начали ссориться между собою? Авраам проявляет инициативу. В этом проявляется его кротость. Он говорит: «Да не будет раздора между мною и тобою». Это он Лоту говорит. «Ибо мы родственники. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Иначе говоря, если нам здесь тесновато, мало места, то давайте без ссора, без раздоров, в любви разойдемся и таким образом расширим дело Божие. А паче всего сохраним единство Духа в союзе мира и этим принесем пользу для Царствия Божия. О, дал бы Господь, чтобы мы больше и больше проявляли этот дух кротости. Истинное и нетленная красота чада Божьего – это кроткий и молчаливый дух, он драгоценен перед Богом, говорит Слово Божие. Сколько чудных обетований дано в Слове Божьем кротким! Возьмем хотя бы одно такое обетование. Каждый чадо Божие желает быть водимым Богом, не так ли? И часто возникает вопрос: как могу я узнать волю Божию в моей настоящей ситуации? Какой мне сделать выбор? Что мне предпринять? Эти вопросы волнуют многих детей Божьих. И вот, чтобы знать волю Божию, нужно быть в таком состоянии Духа, который позволяет Богу руководить нами. Слово Божие говорит, что Господь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Значит, лучше всего вначале сосредотачиваться на кротости, и тогда легче будет узнать волю Божию. Тогда воля Божия будет ясна. Кротким, Господь говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. А упорствующий уподоблен несмысленному лошаку, которого нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы он повиновался. Ведь ясна разница, не так ли? Для кроткого достаточно око Господне, оно его ведет, а для упорного нужны удила. Много еще следовало бы сказать на эту тему, но пусть Дух Святой сам запечатлит в наших сердцах слова прочитанного текста, слова, сказанные нашим Господом: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Однако нашу сегодняшнюю беседу я бы хотел закончить словами нашего Господа, сказанными им в другом случае. Они касаются и детей Божьих, и тех, кто еще не познал Его. «Придите ко мне, — говорит Господь Иисус Христос, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Для чада Божьего, который принял Иисуса Христа, это призыв Спасителя научиться у него кротости. Он обещает покой. Какое чудное обетование в мире, терзаемом враждой и ненавистью, покой Христовый. Душа может иметь мир Иисуса Христа. «Мир мой даю вам», говорит Христос. Кому? Кротким. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Разве это не чудное обетование? А может быть, ты, мой дорогой друг, думал, что случайно настроил свой приемник на эту волну и чувствуешь, что-то тяготит тебя, какое-то бремя. Это бремя твоего непрощенного еще греха, мой друг.
Приди сейчас к Иисусу Христу, и Он снимет с тебя это бремя. Скажи Ему все. Исповедай Ему свой грех, и Он очистит тебя и простит тебе. Ты найдешь покой твоей душе в Нем. Не откладывай этого важнейшего из всех решения, но прими его сейчас. Пусть сам Дух Святой поможет тебе в этом.

его злословили, а он в ответ молчал. В лицо творение Господу плевало, страдая без вины, не угрожал, хотя душа от горечи стонала. Привыкли мы, что так должно все быть. Ведь он Христос, не человек. Он может в безмолвии на крест главу сложить, и боль его так сильно не тревожит. Его так просто можно предавать или плетью, как свинцом хлестнуть по телу, ведь будет все равно Христос молчать. Как часто боль мы причиняем смело. Нас друг предаст, и тяжело простить. Христа же целый мир в один день предал. Слова обидные не можем мы забыть, а он, прости им, умолял у неба. На нас не так вдруг кто-то посмотрел, и в сердце больше для любви нет места. Но Мессия горько так скорбел, за души тех готовил, кто путь крестный. Нам так легко смотреть со стороны на путь Голгофский, пот, как капли крови, не чувствуя всей тяжести вины за каждый грех. На кресте кровь пролил. Как сложно знать предателя в лицо, как тяжело смотреть на злые лица, как сердце наливается свинцом, когда закрыты к состраданию уши. Как было Господу в его святой душе томиться, каждый день изнемогая, и знать, что смерть близка, идет уже. Но он смирился, ради нас страдая. Он не сказал: «Отец, довольно. Не хочу я жизнь отдать за тех, кто не оценит. Ланиты Бог подставил палачу. Такой любви ничто нам не заменит. Он мог в одно мгновение мир стереть и был бы справедлив в своем деянии, но предпочел унизиться, стерпеть, чтоб только искупить свое создание. Он знал, что жертва та напрасна многим, но тем, кто оценил его любовь, он протоптал стезю, калеча ноги, и дал навеки свой святой покров. Ему не проще было, а сложнее сносить жестокий мир святой душой, терпеть предательство святому тяжелее. Он сделал это, чтобы быть с тобой, чтоб там, где упадешь ты на дороге, его любовь поднять тебя смогла. И если ослабеют твои ноги, она тебя в объятиях пронесла. Такой любви ничто не заменит, такой любви не описать словами, и мало книг, чтобы ее вместить. Но лишь она всегда, везде над нами, чтоб для победы силы подарить.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Как много в церквях есть сегодня людей, которые молятся за других, видя лишь их недостатки, но не замечая греха в своем собственном сердце и жизни. Многие христиане стараются покрыть грехи добрыми делами и пробуют перевесить зло добром. Но мы знаем, что как бы много ни старались делать добра, Бог все же ненавидит грех, хотя и любит грешника. Некоторые думают, что маленькие грехи не имеют большого значения. Но Бог называет грех грехом, независимо от того, каким мы его считаем, большим или малым. Все наши грехи мешают нашему общению с Богом и препятствуют нашей духовной победе в жизни. Грех продолжает быть грехом, пока он не исповедан и не прощен Господом. Мы читаем: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 6:7-8. Не обманывайтесь, не думайте, что Бог не видит и не знает того, что вы делаете и какого рода жизнь ведете. Если мы сеем в плоть, а не в дух, то от плоти и пожнем, а позже будем сожалеть об этом. Многие христиане страдают, платят цену за то, что сеяли. Будем сеять все только в дух, с любовью и терпением. Тогда мы победим нашими молитвами, и в нашей жизни день за днем будет радостный.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000. И потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов.

начальника синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю правду. Он же сказал ей: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв ее за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с удивлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются его руками? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у родственников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и удивлялся неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом,

оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав это, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего кушать». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы,
воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеб около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Евангелие Марка, 7 глава. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедши с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим“. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы?
Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может его осквернить? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и, пришедши, припала к его ногам. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крошки у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. К нему привели глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведши его в сторону от народа, вложил пальцы свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. И повелел им не говорить никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословил он, велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Тут вышли фарисеи и начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке.
А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И рассуждали между собою, и, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же — за Илью, а иные — за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

избавь меня от кровей. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Псалом 50:16. В этой торжественной исповеди Давид дает своему греху простое название. Он не называет его непреднамеренным убийством или ошибкой с фатальным исходом, а подлинным словом «кровями», то есть кровопролитием. Он не убил мужа Версавии собственноручно, однако сделал все, чтобы тот был убит. Поэтому Давид предстал перед Господом в качестве убийцы. Учись быть честным по отношению к Богу. Не давай смягчающих названий мерзким грехам. Как бы ты их ни называл, от них не повеет благоуханием. Взгляни на них с Божьей позиции и, распахнув свое сердце, признай их отвратительную сущность. Давид был заметно подавлен тяжестью совершенного греха. Произнести слово покаяния нетрудно, трудней прочувствовать то, что за ним стоит. 50-й псалом — это точное отображение покаянного духа. Пусть каждый из нас попытается достичь подобной глубины переживания. Однако, сколько бы ни заключалось раскаяние в наших словах, если сердцем мы не понимаем, что грех — дорога в ад, мы не вправе рассчитывать на прощение. Слова Давида — это искренняя молитва Богу спасения. Прощать — Его прерогатива. Именем Его спасется всякий, ищущий лица Господнего. Но что еще лучше, в тексте он зовется «Богом моего спасения». Поэтому, пока я иду к Нему, омываясь кровью Христовой, я радуюсь Богу моего спасения. Псалмопевец заканчивает похвальным обетом. Если Бог избавит его, он воспоет ему громкую хвалу. Как еще можно петь перед лицом столь великой милости? Заметьте, тема пения — правда Божия. Мы обязаны воспеть завершенный труд драгоценного Спасителя. Познавший полноту всепрощающей любви, воспоет громче всех.

Ищите Бога, ищите слезно, ищите, люди, пока не поздно. И днем, и ночью, в мороз и весны, ищите Бога, пока не поздно. Ищите всюду, ищите каждый, и вы найдете его однажды. И будет радость превыше неба, но так ищите, как ищут хлеба. Аминь.

Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притчи 29:18.

или передача «Это интересно». Как удивительно узнавать интересные факты, которых мы раньше не знали. Когда мы узнаем их, то можем по-новому взглянуть на вроде бы знакомые отрывки из Библии. Библия сравнивает нас с овцами, а Иисуса — с пастухом и пастырем. Этот образ переходит и в Новый Завет. Иисус — пастырь добрый, готовый полагать жизнь свою за овец. Другое место — Он жалел людей, которые были как овцы без пастыря. Его ученики названы «малым стадом». Когда Он, пастырь, был поражен, овцы разбежались. Он — пастырь душ человеческих и пастырь овец. Отношения между овцами и пастырем в Палестине тоже отличаются от отношений в других странах. Во многих странах овец разводят главным образом на мясо, а в Палестине в основном ради шерсти. Поэтому там овцы проводят много лет со своим пастухом, получают от него имена, на которые и откликаются, когда он их зовет. Имена эти обычно наглядные, соответствующие виду животного названия, как, например, коричневая нога, черное ухо и так далее. В Палестине пастух идет впереди, а овцы следуют за ним. Он идет впереди, чтобы увидеть, безопасна ли дорога, по которой он поведет овец. Иногда овец нужно понуждать идти. Один путешественник видел однажды, как пастух перевел стадо через ручей. Овцы упрямились, боясь переходить. Тогда он взял одного ягненка на руки и перенес его на другую сторону. Когда мать увидела его на другой стороне, она охотно перешла туда сама, а за нею и все стадо. Совершенно верно, что овцы знают и понимают голос восточного пастуха, и что они ни за что не откликнутся на голос чужого им человека. Томпсон в своей книге «Земля и книга» говорит, что пастух громко выкрикивает время от времени, чтобы напомнить овцам или козам о своем присутствии. Они знают его по голосу и идут за ним. Но если позовет кто чужой, они настораживаются, смотрят тревожно по сторонам, и если повторится, поворачиваются и пускаются в бегство, потому что они не знают чужого голоса. Мортон рассказывает о сцене, которую он наблюдал в одной пещере в Вифлееме. Два пастуха загнали свои стада в пещеру на ночь. Как могли они потом разделить эти два стада? Один пастух отошел на расстояние и позвал голосом, который был знаком только его овцам. Вскоре все это стадо выбежало к нему, потому что знали голос его. Они не пошли бы ни на чей другой голос, потому что знали только зов их пастуха. Иудеи не поняли повествования о добром пастыре. И тогда Иисус прямо сказал о себе. Он начал словами: «Я — дверь овцам». В то время в Палестине было два вида овечьих загонов. В селах и городах были общие загоны, в которых всегда стада проводили ночь. Такие загоны имели прочные двери, ключ от которых держал только привратник. Когда же овцы бывали далеко на холмах в теплое время года и не возвращались в селения и города на ночь, их собирали в загоны на склонах холмов. Эти загоны были под открытым небом и защищались только стеной с отверстием в ней, через которое овцы могли входить и выходить. И в нем не было никаких дверей. По ночам сам пастух ложился поперек входа. И ни одна овца не могла выйти, иначе, как переступив через него. В самом буквальном смысле пастух становился дверью. Вот это и имел в виду Иисус, когда сказал: «Я есть дверь овцам». Через Него и только Него одного человек может пройти к Богу. Палестинский пастух исполнял свое дело не так, как пастухи в наше время и в нашей стране. И для того, чтобы получить полное представление об этом образе, мы должны посмотреть на этого древнего

Это не паслось бы без надзора пастуха, и он никогда не бывал свободным. Так как травы было немного, овцы постоянно передвигались с места на место и нуждались в постоянном присмотре. Пастбища не были окружены заборами, и овцы могли легко заблудиться. По обе стороны плоскогорья обрывались круто в пустыню, и овцы, дойдя до края, могли легко скатиться вниз с обрыва. Работа пастуха была не только непрерывной, но и опасной, потому что помимо всего ему приходилось охранять овец от диких зверей, особенно волков, так же, как и от воров и бандитов, которые всегда готовы были украсть овцу. Его снаряжение было очень простым. У него была пастушеская сумка из шкуры животного, в которой он носил провизию – хлеб, сушеные фрукты, маслины и сыра. Он всегда носил с собой пращу. Большим искусством у многих мужчин тогда считалась способность запустить камень из пращи в волос и не промахнуться. Пастух пользовался пращей как оружием нападения и защиты, и еще для одного интересного дела. В те дни не было овчарок или специальных собак для присмотра за стадом. И потому, когда пастух хотел вернуть обратно забежавшую далеко овцу, он закладывал камень в пращу и запускал его так, что он падал прямо перед носом заблудшей овцы, в знак того, что пора поворачивать. У него был жезл, коротенькая деревянная дубинка с шишкой на конце и часто усеянная гвоздями. На рукоятке было отверстие для ремня, на котором дубинка висела у пояса пастуха. Жезлом пастух защищал себя и стадо от хищных зверей и разбойников. У него также был посох, длинная пастушеская палка с большим крюком на верхнем конце, которым он мог ловить и притягивать за ногу овцу, которая пыталась убежать. В конце дня, когда овцы возвращались в загон, пастух держал свой жезл поперек входа, низко над землей, и каждая овца должна была пройти под ним. И пока овца проходила под жезлом, пастух бегло ее просматривал, не поранилась ли она за день. Для пастуха рисковать своей жизнью ради овец было делом вполне естественным и нормальным. Иногда пастуху приходилось больше, чем только рисковать жизнью. Иногда он полагал свою жизнь за стадо, когда разбойники или воры нападали на него. Истинный пастух рождался для своего служения. Как только он достигал нужного возраста, его посылали со стадом, и овцы становились его друзьями и спутниками. Для него было естественным делом думать о них в первую очередь, а о себе — во вторую. Наемник был пастухом не по призванию, а ради платы. Он нанимался на это дело исключительно ради материальной выгоды. Когда волки нападали, наемник забывал все, кроме спасения собственной жизни, и убегал. Захария говорит, что признак лжепастыря в том, что во время опасности он не пытается собрать разбежавшееся стадо. У церкви всегда двойная опасность. Она всегда терпит нападки извне и часто страдает от плохого руководства изнутри, от пастырей, которые в своем призвании видят для себя карьеру, а не служение ближним.

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство сестры Лены. Каждый раз, читая в христианском журнале или слыша по радио свидетельства братьев и сестер о том, как Бог являл чудеса в их жизни, Господь побуждал и меня засвидетельствовать о милости Господних, которые Он явил и к нашей семье. И вот, прочитав последнее свидетельство сестры о том, как Господь по молитвам своего народа исцелил ее, у меня появилось решение в простоте поделиться Его милостями и чудесами, которые Бог творит и в наше время. Родилась я в христианской многодетной семье. Я благодарна Господу за родителей, которые с детства наставляли нас и воспитывали в учении Господнем, а также постоянно молились о каждом из нас. Пришло время, и Бог подарил мне мужа. Еще на Украине у нас родилось трое сыновей. Остальные детки родились здесь, в Америке. Сейчас у нас 11 детей. Со всеми детьми беременности роды проходили нормально, хотя восьмые роды были кесарево сечение, так как Бог подарил нам двойное благословение – близнецов-мальчиков. А за последним ребенком Бог послал нам испытание. Вся беременность проходила с осложнениями. Для того, чтобы выходить этого ребенка, врачи строго приписали мне постельный режим. Хотя я чувствовала себя не так уж и плохо, но должна была постоянно лежать. Я думаю, что многие могут понять, как трудно выдержать постельный режим, имея 10 деток. Больше я старалась, конечно, лежать, но не всегда это получалось. Когда я посещала консультации и различные обследования, врачи меня предупредили, что будут делать кесарево сечение, и что при таком диагнозе, как у меня, бывают и смертельные случаи. Я их понимала, но не думала, что это произойдет и со мной. Итак, в одно утро, это был четверг, меня срочно отвезли в госпиталь. Там мне стало лучше. Когда вечером мой муж приехал с детьми ко мне в госпиталь проведать меня, то врачи сказали, что если не станет хуже, то после выходных могут выписать домой. Но ночью перед пятницей мне срочно сделали операцию. И где-то в 3 часа ночи позвонили мужу домой, сообщив. Жене сделали кесарево сечение. Девочка чувствует себя нормально, хотя и слабенькая, а жена в тяжелом состоянии. «Срочно приезжай, только без паники». Помолившись Господу, муж приехал ко мне в больницу. В операционную его не пустили, а разрешили быть возле ребенка. Каждые 10-15 минут приходили медработники и сообщали мужу о моем состоянии. Врачи беспокоились обо мне и старались утешить мужа, хотя и не скрывали, что дела обстоят плохо. Не могут остановить кровотечение. Муж позвонил своей маме и просил передать родственникам и друзьям, чтобы молились обо мне. Много пришлось пролить слез и моему мужу. Недалеко от операционной ему выделили комнату, где он мог свободно молиться. Позже мне говорили, что доктор переживал за мужа, слыша, как он молится, не случилось ли чего с ним. Врачи сделали все возможное. 5 докторов участвовали при операции. Потом позвали еще одного и, посоветовавшись с ним, решили заложить рану бинтами и зашить до повторной операции. А потом сказали мужу: «Мы сделали все, что могли, влили около 20 литров крови, но кровь все равно уходит. Она может умереть. Теперь остается только молиться Богу». Меня перевезли из операционной в реанимацию, куда пропустили и мужа. Врачи постоянно наблюдали за моим состоянием. Находилась я под наркозом, дышала через аппарат. Вся я лежала с трубочками, через которые вводили мне медицину и еще вливали кровь. Приходили меня посещать близкие родственники и старшие дети. Некоторым из них, увидев меня в таком состоянии, даже становилось плохо. К вечеру врачи забеспокоились, увидев, что я стала наливаться.
Потом, сделав анализы и убедившись, что я наливаюсь не кровью, а жидкостью, они оставили меня пока так. Потом уже ночью взяли с мужа расписку, сняв с себя ответственность за транспортировку, и отправили меня на скорой помощи в Портленд, так как я лежала в Ванкувере, сказав, что там большие специалисты. Приехали туда из Ванкувера два доктора, которые были при операции. В пятницу вечером в нашей церкви было молитвенное служение, на котором народ Божий вопиял Господу, чтобы Он явил милость и оставил мне жизнь. Молились также многие друзья и в других странах — в Германии, Канаде, на Украине, России, в Казахстане, а также здесь, в Америке, в других штатах и других городах. Ночью, перед субботой, мужа попросили поехать домой отдохнуть, так как он все это время находился в госпитале со мной. Приехав домой, мой муж очень нуждался перед Богом в молитве о помощи. И пережив необычное посещение Духа Святого, он ощутил живую веру, что я буду жить. В субботу, когда он собрал детей для молитвы, старший сын также поделился, что Бог открыл ему в Священном Писании. Это были следующие места. Иезекииль 38:23. «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Второе место — Плач Иеремии 3:22-32. И там есть такие стихи. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь — часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Может быть, есть еще надежда». И еще утешительный 114-й псалом, где есть такой стих. «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез». И псалом 117:17. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Эти слова из Слова Божьего еще больше укрепили веру моего мужа и деток. Также в субботу в нашей церкви назначили пост и молитву, подвязаясь перед Господом об этой нужде. Как говорили мне позже, что не молились они «Боже, да будет воля Твоя», но вопияли и кричали к Богу «Боже, оставь детям мать». Вопияли так, что соседи тех друзей, в доме которых была молитва, спрашивали потом у них, что там у вас случилось, что происходило. Они, конечно же, им объяснили причину таких молитв. И слава нашему всемогущему Богу, что Он услышал вопли и моления детей своих и послал просимое. Я находилась уже вторые сутки в таком же состоянии, и мне назначили повторную операцию на воскресенье в 11 часов утра. В воскресном служении народ Божий также пребывал в молитвах об этой нужде. А также в 11 часов утра совершили целенаправленную молитву, чтобы Бог благословил руки врачей и послал мне выздоровление. В это же воскресенье во многих церквях Портленда и Ванкувера подавались записки с этой же нуждой, так как почти за 15 лет на то время нашего пребывания в Америке у нас было много знакомых и друзей в других церквях, которые также подвязались за эту нужду. Также одна русская санитарка, присутствовавшая при операции, видя все обстоятельства и узнав, что дома 10 деток, не могла остаться равнодушной, не заявив и в своей церкви помолиться об этой нужде. Как она говорила мне позже, что ни она, ни врачи не видели еще такого случая, чтобы столько влить крови и безрезультатно. Были также и русские медсестры, которые также просили в своих церквях молиться обо мне. И Господь, собрав чашу молитв мужа, деток, родственников и всех детей Божьих, ответил и явил чудо. Слава Ему за это! Сделали мне повторную операцию. Убрали бинты, пропитанные кровью. Где-то 4 литра крови вышло еще. Зашили и оставили меня все еще в таком же состоянии. Под наркозом, под наблюдениями и с трубочкой во рту, через которую я дышала.
Постепенно влили мне еще примерно 4 литра крови, и в понедельник, на четвертый день, от меня отключили аппарат. Привели в чувство и перевезли из реанимации в палату. Муж почти все время находился со мной в госпитале, иногда уезжая наведаться домой или к новорожденной, так как она оставалась лежать в Ванкувере в отделении для недоношенных. Наблюдая за моим состоянием, во вторник врачи забеспокоились, что у меня повышенная температура, и определили, что у меня инфекция. Сняли швы, почистили рану и предложили возвратиться обратно в Ванкувер. Мы согласились, так как это было удобно для мужа, чтобы не ездить из одного госпиталя в другой. Когда меня привезли обратно в Ванкувер, то медперсонал, вспоминая, в каком состоянии меня увозили, встречали меня с удивлением и со словами: «Это чудо!» Главный доктор, который говорил мужу: «Мы сделали все, что могли, а теперь молитесь», встретил нас и говорит мужу, показывая на меня: «Это ответ на молитвы». Врачи сильно переживали, беспокоились и приложили все свои знания и силы, чтобы сохранить мне жизнь. Но Бог показал им, что в Его руке и жизнь, и смерть. И через это чудо Он показал свое могущество. Слава Ему за это! Когда привезли меня в палату, то один за другим медработники заходили ко мне просто посмотреть и убедиться, что это я. Заходит ко мне одна медсестра-американка, наклонилась ко мне, обняла меня, плачет и говорит: «Ты меня помнишь?» А я говорю: «Нет». А она и говорит: «Я присутствовала при твоей операции, а на выходных я молилась за тебя, и Бог сделал чудо». Не могла и я равнодушно слушать такое свидетельство. Потом она поизвинялась, что довела и меня до слез. Так как мне нельзя было вставать, меня повезли в детское отделение, чтобы показать мне мою доченьку. Все эти дни медработники интересовались, как мы хотим назвать девочку. Муж отвечал, что назовем тогда, когда сможет посоветоваться со мной, так как я почти 4 суток находилась под наркозом и с именем заранее мы еще не определились. Когда меня подвезли к доченьке, то снова задали тот же вопрос. Мы с мужем уже утром решив, ответили им, что хотим назвать Надией. Им это имя очень понравилось. Потом, найдя в своем словаре, что это имя означает, они приходят к нам, приносят словарь и говорят: «Смотрите, какое прекрасное имя! Оно означает «hopeful», то есть «надежда». Но мы-то знали, потому и дали ей такое имя. Сейчас ей 2 года. Если кто-то из детей скажет ей «Надя», то она отвечает: «Нет, Надия». Итак, находясь в госпитале около 2 недель, по молитвам народа и по милости Божьей, мое состояние здоровья улучшилось. Выписали меня домой. Дочурка же находилась в больнице 3 недели, пока набрала определенный вес и могла уже кушать с бутылочки. Хотелось еще поделиться милостями Господними. За первый год жизни Надии пришлось нам встречать много испытаний, но ее имя вновь и вновь напоминало нам, что надежда наша Господь, а надежда не постыжает. Родилась она недоношенной, 7-месячной, с весом 2 килограмма 350 грамм. Хотя вес и не сильно маленький, но для меня она была крошечкой, так как другие дети, за исключением близнецов, рождались по 4 килограмма. Родилась она очень слабенькой, при рождении ей также вливали кровь. Первые месяцы врачи не давали нам покоя, постоянно посылая на различные обследования специалистов. Не желая подвергать себя лишним опасностям, беря во внимание здешние законы, мы соглашались на многие обследования. Много было переживаний и молитв за этого ребеночка. И сейчас, к удивлению многих врачей, она здоровая, прекрасно развивается и прославляет Господа пением. Любимый ее псалом: «Иисус любит деток, аллилуйя».
В заключение хочется поддержать и укрепить в вере и надежде на Господа тех матерей, которые, принимая детей от Бога, исполняют свою миссию, определенную Господом на этой земле. Хотя приходится жертвовать и здоровьем, и даже жизнью, будем помнить, что труд наш не тщетен пред Господом. И придет время, получим от Господа награду, если воспитаем детей для служения Ему. Часто приходится матерям проходить через такие испытания, когда врачи говорят: «Тебе больше нельзя иметь детей», или «Ты хочешь оставить детей сиротами» и тому подобное. Как важно при таких обстоятельствах возлагать упование свое на Бога и оставаться верными Ему. Но бывают и такие случаи, что Бог допускает подобные испытания, чтобы проверить нас и нашу веру, а также через такие молитвы приблизить нас к Богу. Знаю еще не один случай, когда Господь проводил семьи через подобные обстоятельства, и по молитвах народа Божьего Господь являл чудеса, и матери оставались живыми. Хочу, чтобы через это свидетельство еще и еще прославилось имя Господне. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102:2.

Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы, фимиам,

красотою без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг, кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум

решать, ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал.

мукам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах, лишь в тихих

Иосиф фараону разъясняет значение необычных дивных снов. И тут же повеление получает собрать запас зерна 7 годов. Египетскую землю объезжая, Иосиф заполняет закрома обилием большого урожая. И хлеба много он собрал, весьма. Когда благие годы миновали, и всюду лютый голод наступил, запас зерна из житниц доставали, и тот запас народы прокормил. Серьезность дела понимал Иосиф. Он урожай с усердием собирал. А я? Живу ли я о том, заботясь, чтобы сосуд мой масло накоплял? Так очевидна параллель к той притче с названием известным «Десять дев». О том, как виноват был каждый лично, войти на пир с другими не успев. Ведь все уснули в ожидании часа, когда раздастся клич «Жених идет!». Но страшно было тем, кто без запаса, кто масло не собрали наперед. Читая это, сердце проверяю. Кому же я, мой Боже, отношусь? Ведь ночь близка, что я в сосуд слагаю? Вникаю в Слово Божие, молюсь? А может, только надпись на амбарах? Молитвы, лепты, Библии слова. А в сердце пусто, пыль лежит на нарах. Лишь суетой забита голова. Мы знаем все про время испытаний. И если в нас святой подпитки нет, запасов мудрости, молитв, познаний, погаснет тихо нашей веры свет. А Слово Божье нас предупреждает. В последних днях уже не запастись. Лишь тот, кто Христа Иисуса ожидает, однажды будет взят им в небо ввысь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притчи 29:18.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим наши размышления над всемирной ситуацией. Но эту ситуацию мы рассматриваем не с точки зрения средств связи, а с точки зрения Божьей перспективы. Вчера мы раскрывали Божью цель в последние времена для Его детей, выраженную в одном слове – слове «концентрация восстановления». Сегодня я желаю вам сказать или показать, как много столетий тому назад Бог призначил специальное в истории время для процесса восстановления. И я желаю сказать вам, почему я верю, что мы сегодня фактически живем в этом назначенном времени. Давайте сперва откроем Псалом номер 101. Начальная часть этого псалма является личным плачем автора. Все ему кажется сухим и завялым вокруг него. Он не видит ничего ободряющего. Он чувствует, что все надежды потеряны. Он в состоянии личного разочарования. Но в стихе 13 он отводит свои глаза от себя самого и своей ситуации, поднимает их к Богу, сосредотачивает их на Господе и Его делах, и немедленно все его отношение меняется, превращается в оптимизм и радость. И это хороший образец и для нас. Когда вы чувствуетесь угнетенными и безнадежными, без всякого источника ободрения, перестаньте смотреть на себя самого и свою ситуацию. Поднимите свои очи к Господу и слушайте, что Он вам скажет, и это изменит ваше настроение. Итак, давайте прочтем, начиная из стиха 12, Псалом 101. «Вот что говорит Давид, возведший свои глаза на Господа». Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Иногда мы думаем, люди молятся и не получают никакого ответа. Но есть день, в который Бог посылает ответы на многие-многие молитвы в очень короткое время. Недавно я был у западной стены в Иерусалиме, место, которое я посещаю каждый раз, когда я в городе. Я тихо поклонялся Господу у стены и внезапно увидел в ее щелях бесчисленные кусочки бумаги, на которых были написаны просьбы молящихся тысяч людей Божьего народа. И я думал, вот люди влагают эти свои просьбы, эти клочки бумаги в щели стены, и иногда не получают ответа. Но Дух Божий сошел на меня, и как бы сам Бог сказал мне, «Скоро придет день, когда я отвечу на все твои молитвенные просьбы в очень коротком периоде времени». Стих 19. «Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа». Как мы видим, эти слова были написаны для нашего блага, потому что я верю, мы являемся этим поколением. Я желаю поделиться с вами следующим. Я верю, что Божий народ в течение столетий был настолько ленивым прославлять Бога, так как Он хочет, что в конце века Он создаст специальных для этого людей. И знаете, во что я верю? Я верю, что Бог через излияние Святого Духа сегодня творит таких людей. Мы часть этого поколения, которое создано для прославления Господа, потому что мы видим Его вмешательство ради Его народа.
я желаю указать на некоторые простые факты об этом пророчестве. Прежде всего, в Божьем пророческом календаре есть назначенное время оказать сострадание, благодать своему народу в Завете. Во-вторых, это будет форма божественного вмешательства, которая будет говорить всем нациям. В-третьих, Господня отстройка или реставрация Сиона будет предшествовать его возвращению на землю во славе. В-четвертых, это будет ответ на бесчисленные молитвы. И в-пятых, в это время Господь творит людей специальных для его прославления. А теперь я покажу вам, как это время или период восстановления или назначенное время Божьей благосклонности приложим в частности к фиговому дереву, то есть к Израилю. Я дам вам короткую схему главных дат недавней истории Израиля, включая последнее столетие. Моей темой есть то, что процесс восстановления Израиля в большой степени начался в начале настоящего столетия. Вот вкратце эти даты. 1897 год. Состоялся первый Всемирный съезд сионистов в Швейцарии. 1904 год. Теодор Герцель, мечтательный пророк сионизма, умер в возрасте 44 лет, сказав на своем смертном одре: «Люди называют меня мечтателем и сновидцем, но в течение 50 лет мое видение исполнится». Оно исполнилось 44 года после его смерти, когда государство Израиль появилось на политической карте мира. 1917 год – другая важная дата. Он положил конец четырем столетиям турецкого опустошения земли Израиля, а также Белфарской декларации, изданной британским правительством и провозглашающей, что оно относится с доброжелательностью образования национального дома для еврейского народа в земле Израиля. И дальше одна или две наиболее важные даты. 1948 год. Рождение государства Израиль, независимого, суверенного, наконец. 1967 год. Время, в которое впервые за 2500 лет старый город Иерусалим, оригинальный город,

и находиться в земле Израиля, когда некоторые из этих главных событий осуществлялись. Я, будучи солдатом британской армии в 1944 году, находился в Израиле. После демобилизации из британской армии я остался жить в Израиле и в 1948 году был там в период Первой арабско-еврейской войны. Таким образом, я свидетель многих событий. Я верю, что в этот период восстановления Израиля мы были свидетелями большего исхода, большего чуда, большей демонстрации Божьей суверенности и силы, чем даже во время выхода Израиля из Египта под водительством Моисея. Я верю, что пророческие тексты заявляют, что так именно и будет. Вот что говорит Иеремия в книге пророка Иеремии, 16 главе, в стихах 14 и 15. «Посему вот приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Исход был величайшим чудом. В течение многих-многих столетий Израиль помнил о своем исходе, празднуя его каждый год на Пасху. Но их собственные пророческие слова, слова Писания говорят, что больший исход еще впереди. Не из Египта, не с одной нации в другую, спасаясь от преследования, но из северной страны, то есть Европы и России, так как это север по отношению к государству Израиль». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Что же это за феномен радость? Что это за эмоции? Может, это чувство от осознания причастности к чему-то или от какого-то положения в обществе, в семье, в церкви? Или от какого-нибудь приобретения? Или это состояние умиротворенного сердца? Словари объясняют радость как глубокое внутреннее удовлетворение, восторг, счастье. Люди испытывают радость от общения, познания чего-то, созерцания красоты, от успехов, от взгляда на младенца, от примирения с кем-то и от множества других причин. Иногда мы путаем понятие «радость» с понятиями «веселье» и «удовольствие». Например, в Библии сказано, что веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно. Иова 25. Екклезиаст говорит о смехе. «Сказал я — глупость, а веселье — что оно делает?» Множество причин способны вызвать в естестве человека то, что люди определяют понятием «радость». Тогда что же это за радость, которая является плодом Духа? Она постоянна или тоже зависит от приобретений и потерь, отношения к нам людей, изобилия или скудости? Вполне понятно, что если радость — плод Духа, то это не следствие обстоятельств и всевозможных причин, вызывающих высокие эмоции. Радость от присутствия Духа Святого в жизни человека — это внутреннее состояние удовлетворения, не зависящее от происходящего вокруг. Это богатство, происходящее от Божьего действия в нашем естестве. Радость, приходящая от Бога, — это состояние человека в присутствии Бога. Ее ничто не может нарушить. Именно об этой радости возвещали ангелы в ночь Рождества Христова. Это радость от того, что человек принят Господом и может общаться с Богом Вселенной. Это огромное счастье и благословение. А кто знает об этом только из рассказов других, тому желаю от всего сердца: обратитесь к Богу в молитве, покайтесь в своих грехах, примите дар спасения, представьте Ему право управлять вашей жизнью. Пусть войдет Господь в ваше сердце, и никто и никогда не сможет ее отнять, потому что ее производит Святой Дух. Это радость — Его плод.

Господь. Без Тебя вокруг одна пустыня. Кому нам идти? Кто может облегчить нашу душу и дать ей покой? Не представляю. Тот мир, в котором мы сегодня живем, не может дать того, что могло бы успокоить ее, излечить, избавить от глубоких ран, послать восторг и радость созерцания истинного счастья. Но в имени Твоем, Господь, есть все. Архив всех тайн, ответы на все вопросы Вселенной, нити мудрости, связавшие всю бесконечность галактики. Твое имя драгоценнее всех алмазов и бриллиантов мира. От этого имени идет точка отсчета человечества. К этому имени сводится любой вопрос жизни на Земле и в вечности для каждого человека. В ряду с этим именем не стоит ни одно другое. Это имя Иисус Христос. Мне дорого сознавать, что я искуплен Тобой, Боже. Ты сильный, мудрый и милостивый Бог. Твои слова – бальзам душе. Они звучат неумолчно, расплавляя душу до слез. Приходящего ко мне не изгоню. Твое любящее отцовское сердце не устало ждать тех, кто еще где-то там, в пустыне. Потому в моем сердце все снова рождаются слова благодарения Тебе, и каждый аккорд очередной новой песни хочется посвящать Твоему великому имени.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притчи 29:18.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию заключительную главу книги «Исполнение Божьей воли». Отец не терял времени даром. Несмотря на то, что у него не было машины, и он не умел водить ее, он начал, ходя пешком, посещать всех русских людей в этом районе. Выучив в вечерней школе английский, он, наконец, получил водительские права. В свои посещения он начал включать окружающие города. География его поездок постепенно расширялась до Сан-Франциско, Фресно, Брейксфилда и до Лос-Анджелеса, который находился в 400 милях от нас. Я много раз ездил с отцом в Лос-Анджелес, а также и в другие места. Он был поражен тем, как много духовной работы необходимо было делать. Он хотел проповедовать Евангелие Христа всем людям и не собирался общаться с ними просто так. Он хотел рассуждать о Слове Божьем и о плане спасения для всех людей. Примером одной из его поездок было следующее. «Однажды мы 8 часов ехали в Лос-Анджелес из Сакраменто, чтобы посетить еврейскую семью. Мы пробыли там 2 часа, читали Библию, говорили о спасении через Христа, молились и потом 8 часов ехали назад. Для моего отца это было типичным посещением. Много раз люди предлагали чай или кофе с какой-нибудь выпечкой, или хлеб с сыром и салями. Иногда для нас был накрыт целый ужин. Отец никогда не просил у церкви компенсации денег на бензин или на еду. Он знал, что церковь была очень бедна, и денег не было. Как обычно в те дни, служитель не получал никакой зарплаты или денег на бензин. В благодарность Богу за то, что Он провел его и его семью через весь мир по дороге длиною в половину пути вокруг земли из России в Америку, отец дал обет Богу проповедовать Евангелие всю оставшуюся жизнь, не принимая жалования. Отец продолжал посещать всех русскоязычных людей, с которыми он мог связаться. Однажды после окончания воскресного богослужения состоялась деловая встреча. Она была проведена сразу после заключительной молитвы. Всех просили остаться. Был обсужден обычный вопрос, и в итоге все было одобрено. Затем один из членов церкви встал и сказал: «Брат Челохвостов посещает наш район, ездит в Сан-Франциско, Фресно и даже в Лос-Анджелес, который находится примерно в 400 милях от нас. Нам нужно платить ему как минимум за бензин для всех этих посещений, которые он делает от имени церкви». Наступило полное молчание. Тишина была такой, что можно было услышать падение булавки. Затем одна храбрая душа встала и громким голосом сказала: «Мы не просили его это делать». И опять воцарилась полная тишина. Потом как-то неловко предмет разговора был изменен, и собрание продолжилось как обычно. Большинство членов церкви были беженцами без дохода, а многие в пенсионном возрасте. Большинство, если не все из них, были необразованными в области десятины и пожертвования. Отец пережил такое же финансовое положение, которое переживали эти люди. Однако следует отметить, что Бог вывел нашу семью из пустыни. Он провел нас через раздираемую войной страну, где болезнь, голод и смерть скрывались на каждом повороте дороги. Он провел их через испытания и страдания. Могли ли они позволить себе немного больше, чем 5 или 10 центов, пытаясь оплатить Богу за все чудеса, которые Он совершил, объединив всех их на дороге в половину пути вокруг земного шара? Отец говорил, что в своих посещениях он не думал о финансах, а думал только о том, чтобы быть свидетелем для людей, которые нуждаются в Иисусе Христе как в своем Спасителе. Он сказал, что он был счастлив благовествовать о спасении. Это то, о чем он молился всю свою жизнь — быть свидетелем Христа, свободно проповедуя о Его спасении.
Каким-то образом он наконец почувствовал себя в покое и больше не хотел продолжать куда-либо еще идти. Он понял, что Бог довел его до конца путешествия, зная, что Бог всегда будет предлагать все необходимое в нужное время. Оглядываясь назад, он видел, что Бог всегда действовал в его жизни именно таким образом. Даже сейчас Бог восполнял его нужды, когда необходима была финансовая, личная или духовная помощь. Бог всегда знал, когда именно ему нужна помощь. Иногда помощь в разных ее проявлениях приходила из наименее ожидаемого источника. Кто-то мог дать ему использованную шину для своей машины, в которой он окончательно нуждался. В другое время какой-нибудь человек мог дать ему или купить новую шину для его старого автомобиля. Это могло быть и в виде пакета с продуктами, или брат мог сказать: «Позвольте мне заполнить ваш бак бензином. Я знаю, что вам предстоит долгий путь. Бог дает нам и нечто лучшее, что невозможно купить ни за какие деньги. Это физическое, психологическое и духовное здоровье. Если бы у нас было бы плохое здоровье, мы не могли бы путешествовать, не могли бы посещать церковь, работать и обеспечивать свои семьи. Многое в своей жизни мы считаем как само собой разумеющееся. Однако Бог говорит: «Ваша жизнь подобна цветку. Сегодня он цветущий и красивый. Завтра он увядает и засохнет, и ветер унесет его прочь». Так и наша жизнь. Сегодня она есть, а завтра ее нет. Мы никогда не знаем, когда Бог вступит в нашу жизнь и перестроит наши лучшие планы. Внезапно, без предупреждения, вы вдруг оказываетесь прикованным к постели последним дыханием жизни в этом мире. Вы находитесь на грани перехода на другую сторону. Однако подождите. Есть врачи, медсестры, друзья, семья и служители, которые усердно работают, пытаясь вернуть вас в этот мир. Как это вы можете нас покинуть? Ваши проекты незавершены. А как насчет всех грандиозных планов, которые мы создали вместе? Кто будет их заканчивать? Ваша миссия незавершена.

Отец всегда молился и благодарил за все благословения, которые Бог давал нам, за то, что сохранил наше духовное, умственное и физическое здоровье во всем путешествии по Сибири в Америку. На протяжении всего путешествия Он через постоянную молитву сохранил нашу духовную силу и веру. Отец всегда молился о том, чтобы воля Бога была исполнена в нашей жизни. Он также молился и о силе, чтобы исполнять Божью волю. После многолетней работы моего отца в Южно-Тихоокеанской железнодорожной компании, а он покрывал вагоны изнутри свинцовой аэрозольной краской, его здоровье начало ухудшаться. В начале строительства церкви он предложил нам поискать пастора, который займет его место. Мы слышали о брате Карпик, который жил в Канаде и на тот момент был не занят, и договорились о его переезде с женой, дочерью и родителями жены из Канады в Сакраменто, чтобы совершать служение пастора. Когда пастор Карпик и его родственники прибыли в Сакраменто, в общей сложности их было 5 человек, им негде было жить. Поэтому в течение 1 года они бесплатно жили с Джонни и Тавой. Впоследствии семья брата Карпик купила большой дом в нескольких минутах ходьбы от церкви, и его семья смогла переехать в свое новое жилище. По прибытии нового пастора из Канады отец стал все менее и менее активным в церкви. Раньше он весь день передвигался, всю ночь работал, да еще и много путешествовал. И это не беспокоило его, но теперь ему требовалось гораздо больше отдыха, чем раньше. Он продолжал посещать Сакраменто и близлежащие города. Однако его здоровье начало быстро разрушаться, и он уже не мог посещать и проповедовать. Скоро мой отец окончательно слег, и 15 июня 1967 года он ушел к своему Господу. Вот одно из многих глубоких по содержанию и памятных высказываний отца. «У богатого человека весь мир у его ног. Он идет и делает, что ему заблагорассудится. У бедного человека нет ничего, и он идет только туда, куда его ведет Бог». Желание моего отца на протяжении всей его жизни состояло в том, чтобы исполнить волю Бога. Действительно, он исполнял Божью волю всю свою жизнь. Он старался быть верным до того дня, когда Бог взял его в свои обители.

Исполнились сроки Господнего лета, тьма покрыла народы,

для жизни новой. Тогда откроются книги, а в них тайны Господь.

Славе предшествует смирение. Притчи 15:33. Кроткая душа всегда вознаграждается благословениями. Если мы окажемся от своего «я», Бог исполнит нас своей любовью. Желающий тесного общения со Христом обязан помнить слова Господа. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Умолись, если желаешь взойти на небо. Разве мы не говорим об Иисусе «сошел, чтобы взойти»? Последуй Его примеру. Умолись, чтобы возрастать, ибо самое сладостное общение с небом имеют лишь кроткие души. Бог не откажет в благословении воистину смиренному духу. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Со всеми его богатствами и сокровищами. Матфея 5:3. Все его ресурсы будут отданы смиренной душе, смиренной настолько, чтобы получить их без чувства гордости. Бог благословляет нас настолько, насколько Он считает необходимым. Если ты не получил благословения, значит, так надо. Если бы Небесный Отец позволил твоему горделивому духу одержать победу в Его священной битве, ты присвоил бы себе венец победы. Зато при встрече с новым врагом ты оказался бы поверженным. Таким образом, Бог держит тебя в смирении для твоего же блага. Когда человек воистину кроток и не пытается прикоснуться даже к краешку славы, нет предела благодеяниям, совершаемым Богом в его жизни. Смирение готовит нас благословением, которое изольет на нас Бог всякой благодати. Он поможет в наших взаимоотношениях с окружающими людьми. Истинное смирение — это цветок, украшающий любой сад. Это пряность для любого блюда жизни. В молитве или словословии, в служении или страдании истинное смирение никогда не превозносится.

Знак покорности – грубый крест. Знак служения – полотенце. Но порою растет протест в человеческом нашем сердце. Легче нам служить на показ. Честолюбие похвал желает. Но святой Господь каждый раз незаметный труд предлагает. Против гордости этот бой. Труд в тени – это смерть для плоти. Для людей быть простым слугой без внимания к своей работе. Быть ничем легко на словах тем, кому этот путь неведом. Но на деле склониться во прах – это Божья в тебе победа. Не зависеть от добрых слов «Как же ты! Молодец! Спасибо!» Просто делать тот труд Христов так же просто, как наш Спаситель. Иисус полотенце взял и к ногам наклонился грязным. Свое место осознавал. Царь Вселенной слугою назван. Это в голову не пришло ни Фоме, ни Петру, ни Матфею. Быть униженным тяжело. Стать слугою еще тяжелее. Из 12 никому не хотелось быть в этой роли, чтоб товарищу своему без стеснения и без боли вымыть чистой водой ступни. Этот шаг не вмещался в сердце. Но пока сидели они, сам учитель взял полотенце. Сам Спаситель спустился вниз на мозолистые колени. Это не был его каприз, это было его служение. То был высший для нас урок и последний предкрестной мукой, самолюбью людей упрек, для надменных сердец наука. И в пути я уже не раз вижу тех, кто усвоил это. Божьи слуги без громких фраз от рассвета и до рассвета скромно делают малый труд, поправляют больным подушки, свежий хлеб в чей-то дом несут. И стирают белье старушки. Кто-то в церковь придет за час, чтоб за пастора помолиться, чтоб тихонько, без лишних глаз здесь для царствия потрудиться. Кто-то, зная беду людей, пишет письма, вселяя веру, от которых в душе теплей, из которых любовь без меры. Вижу тех, кто служить другим у Христа самого учился, кто не бросит свой путь слуги, кто идти до конца решился. Тот, кто будет у чьих-то ног находиться с любовью в сердце, тот усвоил святой урок, взял из рук Христа полотенце.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Псалом 26:4. Одно. Желание. Все эти «одно», которые мы с вами рассматривали, спасение, уверенность, общение, служение, все они ведут к радостному ожиданию быть в вечности с Господом Иисусом. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. 1 Коринфянам 13:12. Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3:2. В Титу 2:13 восхищение названо блаженным упованием верующего. Это случится скоро. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Первым Коринфянам и в первом Фессалоникийцам сказано, что мертвые во Христе при Его пришествии воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся, получив прославленные тела. И вместе будем взяты на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Ним будем. Желанием и ожиданием царя Давида было пребывание в доме Господа. И Павел сильно желал быть со своим Спасителем. Именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Какая благодать, что сам Господь Иисус разделял это желание. Он молился: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Ожидаем ли мы пришествия Господа? Живем ли тем, что Он может прийти в любой момент? Если да, то это окажет освящающее воздействие на нашу жизнь.

Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притчи 29:18.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.

Я сегодня хотел бы открыть очень серьезную проблему, братья и сестры. Вы знаете, в последнее время я столкнулся с очень большой и серьезной проблемой. Братья и сестры, сегодня мы с вами являемся свидетелями ослабевшего христианства. Сегодня чаще и чаще можно услышать: силы нету. Ослабел почему-то. Сколько раз мне говорили сегодня многие, не только молодые, поверьте мне, пожилые люди, говорят: Александр, умом, головой все понимаю, все знаю, знаю, как нужно, но силы нету так делать. Братья и сестры, а эта ситуация знакомая нам или нет? Может быть, вас это не касается. Тогда позвольте спросить меня, скажите, а когда вы духовно были сильнее? Когда вы обратились к Господу, сердце ваше горело любовью к Богу, к ближнему, вы старались каждую возможность использовать со свидетельством о Господе, или сегодня? Когда вы были более горячими и ревностными христианами? Если вы чувствуете, что когда-то было лучше, чем сегодня, то к вам сегодня это слово. Когда я услышал об этой проблеме от близких моих, от друзей, и в себе я увидел, друзья мои, стал молиться: Господи, в чем проблема? И Господь открыл мне, друзья. И откровение очень простое было. Одно слово. Упражняйся. Упражняйся. Если ты хочешь быть сильным, упражняйся. Хочешь быть умным, упражняйся. Если хочешь быть успешным, если ты хочешь достичь результата, упражняйся в этом. Знаете, вот я сказал вам, 2 месяца назад я вот болел, до этого времени было восстановление. И я в больнице провел 5 дней, лежа на постели, не поднимаясь. 5 дней. Потом мне говорят: ну, пора вставать, пробовать ходить. Ну, я попробовал, думаю, ну, резали-то тут, ну, ноги при чем, да? И я встал, вы знаете, я идти не мог. Всего 5 дней. Попробуйте дома, ляжьте на кровать и полежите 5 дней. А потом встаньте и попробуйте пойти. У меня ноги до этого не болели, я проблем с ними не имел. Но когда я встал на них, они зашатались так, да? Я сразу ухватился за койку, думаю, да что такое, непонятно, да? И так потихонечку под руку меня поддерживали и начал пробовать ходить. Знаете, друзья, не упражнялся всего 5 дней, и мышцы атрофируются. Но я вам еще хочу предупредить. Есть еще процесс невосстановимый от нашего безделья. Резали здесь. А потом через время я почувствовал, моя правая пятка онемевшая. Я сразу не обратил внимания, думаю, она отойдет. Прошло 2 месяца, не отошло. Вот я полежал 5 дней, какой-то нерв, очевидно, нарушился. Может быть, погиб, я не знаю. Ну, занемела правая пятка, я не чувствую, деревянная. Пошел к доктору, так и так. Сори, ну, вот вы лежали, наверное, передавили, нерв какой-то. Вот, ну, окей, все. Знаете, друзья, от нашего безделья бывает необратимый процесс, что потом и хотел бы догнать, и не догонишь. Итак, друзья мои, кто сегодня Библию принес, сегодня будем читать, я думаю, много. Я хотел бы меньше говорить, а больше прочитать с вами. Слово Божие скажет нам больше. Возьмите, пожалуйста, в руки Библии. И, как я сказал сегодня, тема моей краткой проповеди будет «Упражняйся». Упражняйся. Я сегодня хотел бы в свете Слова Божьего показать вам всего на 7 пунктов, которых нам необходимо постоянно упражняться. Их можно много больше привести, но это основные, которые Слово Божие конкретно нам дает предписание. Итак, откройте, пожалуйста, книгу «Екклесиаст», 1 глава, 13 стих. Первые 2 пункта, о которых я хочу сказать, это общие пункты для всех людей. Кто только родился в этот мир, это касается абсолютно всех, и нас, верующих, тем более. Читаем. «Екклесиаст 1.13. «И предал я сердце свое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие Бог дал сынам человеческим, чтобы они...» Что делали, друзья? «Упражнялись в нем». В чем в нем, друзья мои? В чем Господь дал повеление каждому человеку, рожденному в этот мир, упражняться? В тяжелом занятии. А знаете, в чем это занятие заключается? Умственном развитии нашем. Умственное развитие или же постоянный процесс познания, который начинается с самого момента рождения. И в этом процессе участвуют абсолютно все люди, друзья мои. И что интересно, в детстве они в этом участвуют из любопытства. Познавать вещи. А какое это, твердое или мягкое? А что будет, если я тут дотронусь, да?
А как там за горизонтом? А что здесь лежит? А что там? И вот у детей такое любопытство, так хочется им все узнать. И вот в этом заключается процесс познания, который доставляет им большое удовольствие. Интересно, что с годами я замечаю, что у многих людей потом уже жизнь просто заставляет продолжать процесс познания. Идти в школу, идти в колледж, идти в высшее учебное заведение, на производстве учиться, чтобы чему-то выучиться. Ему, может быть, не хочется, но надо. Жизнь заставляет. Но Господь так, Господь создал человека, друзья, чтобы он постоянно развивался. И здесь написано, это тяжелое занятие Бог дал человекам, чтобы исследовать и испытывать все разумом своим. Почему здесь написано тяжелое? Вот дальше мы будем с вами говорить о физическом труде, там не написано. Скажите, а что тяжелее, физически работать или умственно? А ну, подскажите мне. Ну, кто-нибудь когда-нибудь пробовал работать физически? Ну, все работали, да? А умственно? Не все, да? А умственно труднее, друзья мои. Труднее гораздо работать умственно. Известный Дель Карнеги в своей знаменитой книге, он пишет, что человеческое существо, оно достаточно ленивое, чтобы работать своим умом. Многие люди готовы гораздо горы перевернуть, работать своими руками, чтобы только не работать головой своей. Вот что-то учить. Попробуйте детей заставить таблицу умножения выучить. Да не, столько причин найду, чтобы только ее не учить, да? И так далее начинается. Уроки, ой, нам сегодня не задавали. О, сегодня я больной, мне не надо учить. Фу, слава Богу, да? Пойду лучше поработаю где-нибудь. И взрослые точно так, друзья мои. Мне один человек хвастался, я и вообще не читаю никаких книг, ничего. Зачем вот я буду голову свою забивать? И действительно, а зачем его забивать? Знает несколько вещей. С работы пришел, покушал, посмотрел телевизор и спать. И больше ничего не надо. Зачем ему знать? Он говорит, кто будет много знать, то много спросится. А я вот ничего не буду знать, если меня ничего не спросится. Видишь, какой умный, да? До этого додумался, а вот чтобы познать что-то новое, не додумался. Друзья мои, так вот нас, христиан, я буду сокращаться, у меня времени немного. Для нас, христиан, процесс познания и развития – это обязанность, друзья. Если какой-то другой человек, может быть, вот до уровня дошел там средней школы и на этом ограничился, его больше не интересует, то христианин должен постоянно участвовать в процессе познания. Читать духовную литературу, Слово Божие, изучать, познавать вещи, просить у Господа откровений, чтобы наши познания увеличивались больше и больше. Вы скажете, а зачем? Во-первых, это нам пригодится здесь на земле, для благовестия, для участия в деле Божьем. А во-вторых, когда мы перейдем в вечность, друзья мои, вы знаете, чем мы там будем заниматься? Мы будем участвовать с вами в бесконечном процессе познания. И в этом будем получать неописуемое удовольствие, потому что мы будем познавать Господа, как Он есть, познавать Его больше и больше. И хорошо, если мы получаем это удовольствие уже здесь на земле, в процессе.

упражнялись в этом. Вторая вещь, которую Бог дал каждому человеку, который пришел в эту жизнь, это чтобы они упражнялись постоянно в труде, в работе, чтобы они что-то делали постоянно. И он здесь не называет, между прочим, тяжелым трудом, а просто сказал, а видел я эту заботу. Знаете, друзья, забота – это такое наше постоянное переживание. Ночью лег спать, не может уснуть. Утром, что я буду делать? Надо идти на работу, надо делать то-то. Как решить эту проблему? Что нужно сделать следующее? Я знаю, многие сегодня списки составляют, компьютер маленький с собой носят, там план составляют, что сделать нужно в течение дня. И я начал немножко составлять, забываю кое-что. Вот. Вот так Господь создал, друзья, чтобы мы с вами трудились. Можно нередко встретить настолько духовных, в кавычках, христиан, которые уже ничего не делают, они в духе витают где-то там, да? Вы знаете, друзья, это не что иное, как просто лень обыкновенная. А лень я недавно прочитал в газете, думаю, в последнем номере наши дни было написано, что ученые сегодня уже доказали, что лень, оказывается, это болезнь. Это заболевание, отмирает одна часть мозга в левом полушарии, и человеку пропадает интерес к работе. Поэтому, друзья мои, кто сегодня не хочет работать, очевидно, у вас с левым полушарием что-то немножко не в порядке. Смотрите, если не справитесь, боюсь, что и на правое может перейти полушарие. Поэтому давайте, друзья, избавимся от лени и будем настраивать себя и своих детей, показывая пример своей жизнью, что нам нужно трудиться, зарабатывая своими руками и постоянно участвовать в работе, которая бы нас развивала. Между прочим, те, которые работают, те живут долго. Да. А те, которые ничего не делают, они обычно долго не живут, потому что их все, организм забивается этим холестеролом от бездвижения, и они быстро уходят с этой жизни. Поэтому, кто хочет долго жить, работайте. А теперь, друзья мои, давайте посмотрим на третий пункт, который касается уже духовной сферы человека. Первые два пункта были общие для всех людей. А теперь то, что касается духовной внутренности человека, которую тоже это начало имеет каждый человек. Откроем 1 Тимофею. 4 глава, 16 стих, который мы все знаем наизусть с вами. 1 Тимофея 4, 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Итак, друзья мои, начало духовного развития человека, всякого человека, начинается от чтения Слова Божьего. Слово Божье говорит так, если ты хочешь стать верующим, откуда придет к вам вера, друзья мои? Кто-то вас убедит, да? Или заставит, или подкупит? Нет, друзья мои. Вера приходит от чтения, от слышания Слова Божьего. Поэтому всякое начало духовной жизни приходит от Слова Божьего. И здесь написано, чтобы мы занимались этим постоянно. Друзья мои, не удивляйтесь потом, что у вас бессилие, что вы головой понимаете, а сделать ничего не можете, если мы не питаемся хлебом насущным Слова Божьего. Если мы Библию не читаем вообще никогда, или раз на праздник только, или только в воскресенье открыли ее, дорогие мои, не удивляйтесь потом, и не ведите пресвитера, папу, маму, или еще кого-то, или церковь, потому что у вас бессилие произошло. Вы не питаетесь хлебом насущным, духовным, поэтому происходит бессилие. И здесь апостол Павел советует Тимофею заниматься этим постоянно. Следующий пункт, который тоже требует постоянного участия, это молитва. Римлянам 12:12. Легко запомнить, да? Римлянам 12:12. Будьте в молитве постоянны. Я сочитываю эти два пункта вместе. Чтение Слова Божьего постоянно и в молитве постоянно. И также Павел говорит 1 Фессалоникийцам 5:17. Непрестанно молитесь. Непрестанно. Скажите, как это возможно, друзья мои? Вот непрестанно молиться и непрестанно заниматься изучением Слова Божьего. Разве это возможно, скажите мне? Возможно, друзья мои. В духе все возможно. В Господе все возможно. Я даже вот почему-то вспомнил сегодня такой момент, когда я занимался спортом, тренировался, довольно-таки серьезно, уделял этому большое время, усилия. У меня был очень серьезный тренер. И я помню, как он нас собирал, он говорил, что, ребятки, тренировки у нас два раза в день. Каждый день, чтобы достичь результата. Но этого мало. Я хочу, чтобы вы занимались непрестанно. Мы, а как это возможно? Ну, это невозможно. В уме, в мыслях ваших. Едешь ты куда-то в трамвае, идешь ли куда-то, где-то у тебя минутка сел. Вы в мыслях представляете себе, что вы ведете бой сейчас. Как вот противник ведет себя, что...

Вы делаете движения все, прорабатываете комбинации, которые мы новые отработали в мозгу, в мыслях, чтобы вы думали ни о чем-то там, ни о каких-то девчатах или рыбалке, или еще. Меня это не интересует. Мне надо, чтобы вы были у меня спортсмены, чемпионы. Для этого вы должны думать постоянно об этом. И мы так делали. И был результат. И я подумал, если в этой физической жизни, в таких, скажем, бесполезных делах люди такое серьезное внимание дают, то мы, друзья мои, на дороге к вечности, идущие по дороге к Богу, к самому, неужели мы, друзья мои, не можем этого делать? И Слово Божие нам рекомендует, чтобы мы вникали в учение постоянно. Да, может быть, я утром прочитал там всего несколько стихов, но я могу весь день питаться этими стихами, я могу о них рассуждать на каждом месте. Я могу пребывать в молитвенном состоянии. Для этого не надо стоять мне на коленях весь день. Я могу это делать даже за рулем. Я могу это делать в офисе за столом. Я могу это делать за станком даже. Я могу это делать где угодно, где бы я ни находился. Я могу это делать в духе своем. Иметь общение с Господом. Молиться постоянно. Друзья мои, я вас уверяю, кто будет так поступать, у вас никогда не будет духовного бессилия. Аминь. Но это еще не конец проповеди. Читаем дальше. Четвертый пункт. Нет, пятый, извиняюсь. 1 Коринфянам 7:5. А ну-ка, я хочу, чтобы вы открыли и посмотрели, друзья. Между прочим, кто знает, молодожены у нас в церкви все знают. 1 Коринфянам 7 глава. Что это такое? Это ключик к счастью семейной жизни. Но я сегодня не буду о семейной жизни говорить, а только один момент, который нам указывает на что-то. Я не буду весь стих читать. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. Я не буду говорить сегодня на первую половину стиха, хотя очень хотел бы тоже говорить. И с молодыми людьми, с семьями мы всегда об этом говорим, это очень важно и полезно. Но здесь для семейных людей, а также для всех верующих, апостол Павел делает предписание такое. Для упражнения в посте и молитве. Братья и сестры, а этот элемент в жизни нашей присутствует? Упражнение в посте. Скажите, когда последний раз вы постились, друзья? Вслух не говорите. Себе. Себе скажите, когда последний раз мы постились? А? Друзья, вот здесь написано упражняться постоянно. Если мы не будем упражняться в посте, мы не сможем вообще никогда поститься. А если когда-то попробуем, то это сведется только к святой голодовке. Я знаю, как некоторые постятся. Полдня или денек там, да, до вечера, пока домой с работы не пришел. Первым делом забегает и на весы. Да, сестры, знакомы, да? Оп. А ну, сегодня я попостился. О, на 2 паунда похудел. Хорошо, хороший результат поста. Чуть-чуть похудел, да? Друзья мои, это вообще не пост. Да? Это просто кощунство или, как можно, святая голодовка, да? Это не пост. Я хотел бы немножко указать вам. Откройте книгу пророка Ионы. Мне очень нравится отрывок. Хотя Исаия, помните, говорит, вот пост, который я избрал, и объясняет. Но мне вот очень понравилось и у Ионы. А 3 глава с 4 стиха, давайте прочитаем. Откройте, Иона 3, 4. Начали читать. 3, 4. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост». Заметьте, друзья, что они объявили пост. «И оделись во вретище от большего из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, он встал с престола своего и снял с себя царские облачения свои и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый, заметьте, обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Друзья мои, обратите внимание на 2 важных момента в посте. Во-первых, он здесь указывает как бы на внешнюю сторону действия нашего. Он говорит, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, но он перечисляет всех, это было сильнейшее смирение, чтобы что они ни делали, не ели хлеба и не пили воды. Оставили все это в сторону. Смирились, оделись во вретище, то есть
такую оборванную одежду, порвали на себе, да, сели в пепле, показали свое смирение пред Богом. Но и это не все, друзья мои. Вот самое важное, я считаю, в посте, здесь он пишет: «И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, чтобы исправить жизнь свою во время поста, пересмотреть ее, где-то я кого-то обидел, пойти попросить прощения, кому-то должен пойти отдать, кому-то обещал что-то сделать, пойти сделать, друзья мои, примириться, навести порядок в своей семье, среди родных, в церкви, навести порядок в жизни своей. Если делал злое, прекратить сделать злое, исповедоваться и оставить это все». Вот это пост, друзья мои, пред Господом, глубочайшее смирение и перемена жизни. Когда мы это делаем, друзья мои, Бог на нас может быть по-другому смотреть. Господь посмотрел на царя Ахава, говорит: «О, как Ахав смирился передо мной, да? Посмотрите на него. Да, ненавидю наказание на него». Знаете, друзья, Господь иногда, может быть, о ком-то из нас уже вынес решение: «А, бесплодная смоковница, хорошо, приду и срублю ее». Но потом вдруг увидел у нас, что мы упражняемся в посте. Вдруг мы начали поститься по Слову Божьему, отпустили измученных на свободу, да? Разрешили проблемы в себе, в своей семье, в своем духе, в своем характере. Сделали перемены какие-то. Господь говорит: «Да, посмотри, как смирилась эта душа. Не наведу на него беды». И здесь, смотрите, царь говорит: «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой». Друзья мои, отвратил Бог гнев свой от Ниневии или нет? Отвратил. Он увидел это. Друзья мои, уверяю вас, если вы будете упражняться в посте и молитве, Бог обязательно увидит. Он говорит: «На кого презрю я? На смиренного и сокрушенного сердцем и духом своим». Друзья мои, обязательно от внимания Господа это не ускользнет, наше смирение перед Ним. Как часто это делать нужно? Ну, во-первых, по нужде, друзья мои. По нужде. Когда мы видим нужду, мы будем поститься. Всякую нужду, которую видите в своей семье, как брат сказал, действительно, в каждом доме свое горе есть. Поститесь об этом, и Господь вас избавит. Буквально на днях нам пришлось тоже поститься по одной нужде с одним человеком. Вы знаете, он потом прибежал в конце дня: «Слушайте, я никогда не думал, за один день поста Бог разрешил столько проблем, сколько я не мог за год разрешить». Друзья мои, это великое оружие и великая сила. И также на регулярной основе. Ну, хотя бы один раз в неделю, хотя бы один раз в две недели, или где-то вы усмотрите какой-то промежуток времени, и вы обязательно совершаете пост пред Господом. Делай это, друзья, и вы не останетесь бессильными, но Бог даст вам силу. Также откройте теперь 1 Тимофею 4:8. 1 Тимофею 4:8. Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Упражняйся в благочестии. Вот, друзья мои, после того, как мы родились свыше, пребываем в духе, да? Вот теперь нам Слово Божье рекомендует, чтобы мы теперь в практической жизни повседневной упражнялись в благочестии. А что такое благочестие? Знаете, какое-то вроде несовременное слово, да? Во всяком случае, на работе вы его не услышите. Смотрите, Иаков в 1 главе 27 стихом открывает этот вопрос. Иакова 1:27. Смотрите. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Две вещи. Первая вещь в духе происходит. Хранить себя нескверненным, чистым от греха. От мира, от лукавого, от негодных друзей, от всего того, что оскорбляет Господа, конкретно хранить себя, не иметь контакта с этим, стоять в стороне, держаться. Это есть благочестие, чистая, благая, угодная Богу, Господу честь наша, внутреннее наше состояние. И при этом, он говорит, оно должно заключаться в каком-то действии. В каком? Презирать сирот и вдов в их скорбях. То есть увидеть нужду, друзья мои, увидеть тех, которые в нужде. Кто, может быть, не имеет куска хлеба, кто плачет, кто переживает. Знаете, особенно в древнее время сирота, вдова, они оказались оставленными, да? Если женщина осталась без мужа, это все, это трагедия. Это равно смерти. Она остается без наследства, она остается без ничего, просто на вымирание какое-то. Поэтому здесь сказано, чтобы таких людей, которые оставались в такой нужде, их нужно было увидеть и прийти и помочь им. Вы знаете, друзья, это безвозмездный труд.
Если кто-то когда-то пытался помогать сиротам, вдовам, престарелым, больным людям, вы знаете, друзья, за вам за это никто не заплатит. Это просто безвозмездный труд, как для Господа. Я вспоминаю, еще был маленьким, не знаю, сейчас практикуют ли, здесь в Америке немножко иначе система. Я помню, кстати, молодежи организовали подростковые группы, и мы ходили и посещали бабушек стареньких, дедушек, которые не могли за собой ухаживать. Я помню, ходили постоянно, одна была, а сестра парализована, она лежала такая скрученная, в кровати не вставала много лет уже, и дочь ее оставила, она одна. Я помню, я был еще, не знаю, может быть, мне лет 11-12, подростки были группой, приходили там, подстилки потрусим ей, там, полы помоем, дровишек наколем, угля занесем, ну что могли такое, знаете, делать. К другим пожилым людям ходили делать. Вы знаете, друзья, какое удовольствие от этого мы испытывали. Потом приходишь домой, сердце наполняется радостью. Ты послужил вдове, вдовцу, пожилому человеку в нужде. Друзья мои, практикуемся ли мы сегодня в этом или нет? Я вспоминаю, когда в Союзе была, еще я маленький был, нужда в церкви. Братья и сестры, многодетная семья строит дом. Надо помочь. Молодежь этого уже не знает. Пожилые люди, помните, да? Помним, да? Одевали рабочую спецовочку все и шли бесплатно, бесплатно строили друг другу дома, делали ремонты, помогали. Даже некоторые неверующие пытались в церковь влезть. Вот один сказал нам, а я хочу, чтобы мне дом построили, да? А, ну сейчас построим, да? Вот знали, что у баптистов дома строят друг друга. Друзья мои, сегодня уже этого нету, нету. Просишь, брат, приди, там мне надо что-то зашпаклевать. Хорошо, $200 я завтра пойду. Ну хорошо, я 300 заплачу, приди только помоги. Да и то бывает, не допросишься, да? Друзья мои, практикуемся ли мы сегодня в этом или нет? Если мы будем практиковаться, то мы будем иметь благословение и здесь на земле, и в вечности, потому что здесь написано, в противопоставлении идет физическое упражнение. Вот молодые люди, кто хочет быть сильным физически, я вам посоветую. Конечно, спортзал – это неплохое дело, но есть другое дело, попрактиковаться вот в добрых делах этих, пойти помочь, поработать кому-то. Вы знаете, вы физически станете сильнее, если дровишки порубите, или там что-то повозите, или машину отремонтируете кому-то, да? И вы духовно приобретете. Поэтому давайте будем в этом практиковаться. И последнее. Титу 3.14. Титу 3 глава 14 стих. Откройте, пожалуйста. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Друзья мои, в результате всей нашей духовной жизни каждый из нас мечтает иметь плод. Не так ли, друзья? Если мы не будем иметь плода, то все наши усилия, все наши годы, потраченные на служение какое-то, они окажутся просто бесполезными, просто пустота, нет результата. И теперь, суммируя все это, чтобы увидеть этот результат и получить плод, Слово Божие говорит: упражняйтесь в добрых делах. Скажите, да, ну мы уже сейчас о сиротах и вдовах сказали, но не только сироты и вдовы, друзья мои. Добрые дела могут заключаться абсолютно везде и во всем. Их нужно увидеть. Увидеть нужду. Здесь написано удовлетворение необходимым нуждам. Это и посещение церкви, друзья мои, участие в жизни церкви. Потому что если вы не ходите в собрание, если вы не посещаете членских собраний, я вас уверяю, вы никогда не будете знать церковных нужд, чтобы в них поучаствовать. Никогда. И будете все время думать, а во мне никто не нуждается. Я вот дома живу себе, езжу на рыбалочку, и все нормально. Друзья мои, вы знаете, сколько нужды в церкви есть, в различных семьях, в деле Божьем. Очень много нужды. Но если мы их знать не будем, не будем жить духовной жизнью, жизнью церкви, мы никогда их знать не будем и участвовать не будем. Итак, друзья мои, чтобы иметь в конце всего этого, в конце нашей жизни, о чем сегодня мы слышали, иметь этот плод, Слово Божие нам рекомендует учиться упражняться в добрых делах. Знаете, я здесь 7 пунктов напечатал. Я, кстати, у меня есть несколько конспектов, я там положу. Это не конспекты, просто места из Писания, я там положу на выходе их. Друзья мои, если вы вот эти 7 пунктов исполните все, я вам даю 100% гарантию, что среди тех, кто это сделал, бессильных не будет ни одного. Ни одного. Хотите иметь силу, друзья мои? А вот она будет. Пока вы не встанете с постели и не начнете ходить ножками, ножки силу иметь не будут. Пока мы не встанем и начнем исполнять Слово Божие, у нас силы не будет, друзья мои. Итак, призыв сегодня простой. Упражняйся. То, о чем мы сегодня слышали, призыв Божий. Упражняйся, дорогой христианин, и ты будешь иметь силу, успех, благословение и плод
в своей жизни. С этим желанием мы сейчас склонимся и помолимся Господу. Аминь.

искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо. Лишь Слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем пустыне. Палило солнце, как кузницы горны, голод со смертью ходил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов. Ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана словно залпом. Ты пищи ищешь, так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно, хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных. Но кротко уста покорились духу, в решающий час не исчез редины, пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали, не хлебом единым. Дьявол злится, но внешне сдержан. Ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. Мгновение времени и царство мира пред ним промчались со скоростью света от южных широт до гор Таймира. Решалось спасение.

Момент творения. Убийца термитов. Клопы-хищницы, охотясь, хитро комбинируют маскировку и приманку. Среди живых существ этот способ совершенно уникален. С помощью жидкости, которую вырабатывают специальные железы на теле насекомого, клоп-хищнец приклеивает к себе кусочки термитника. Это своеобразный маскировочный костюм, который необходим ему для работы возле гнезда термитов. И когда маскировка полностью завершена, все части тела клопа надежно спрятаны под ней. Не привлекая к себе внимания, клоп-хищнец подбирается к входу в термитник и ждет незадачливого термита. Поймав первую жертву и высосав из нее жизненные соки, клоп хватает свою добычу и размахивает ею возле входа в гнездо термитов. Увидев останки собрата, термит выходит из гнезда, а клоп оттаскивает свою приманку дальше и дальше, уводя термита от гнезда, где он мог бы укрыться от опасности, после чего внезапно набрасывается на новую жертву и избавляется от старой. Вторая жертва снова становится приманкой для жертвы номер 3. Исследователи подсчитали, что на протяжении одной такой затяжной охоты клоп-хищнец проделал подобный маневр более 30 раз. Как ни жестоки методы, которыми клоп-хищнец добывает себе пропитание, они свидетельствуют о разуме. Очевидно, что разумное поведение клопа-хищнеца не имеет ничего общего с эволюцией. Это дар Создателя сотворенным им существам. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притчи 29:18.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Верую, еще я слаб, но служить Христу стараюсь. И желаю, чтоб росла веточка любви святая. Иисус, Ты научи быть родителям послушным, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим.

0: для детей.
1: Все, сдавайтесь, я направил на вас самонаводящиеся ракеты.
2: Ты не можешь к нам попасть, мы же в крепости.
1: А я перелетел через стену.
2: Как ты перелетел? Ты не можешь летать.
1: Я Бэтмен, у меня крылья.
3: Если бы у тебя были крылья, то ты был бы ангелом.
1: Каким еще ангелом? Ангелов не бывает.
2: Это Бэтменов не бывает.
4: Привет, Максимка. Что это вы здесь делаете?
1: Здравствуйте, тетя Оля.
2: Мы играем в войну.
3: Мам, а Максимка говорит, что ангелов не бывает.
4: Вот как. А я как раз пришла, чтобы мы продолжили читать Евангелие.
3: Давай, мам.
1: А можно я тоже послушаю?
4: Конечно. Так на чем мы остановились?
2: В прошлый раз ты обещала рассказать, как родился Бог.
3: И как ангел приходил.
4: Верно. Вы помните, что произошло с Захарией и его женой Елисаветой?
2: Да. Ему явился ангел и сказал, что его жена родит ему сына.
3: И назовут его, как тебя, Иоанном.
2: Да, Иоанном Предтечи. А за то, что Захария сразу не поверил ангелу, ангел сказал, что Захария не сможет говорить, пока все не исполнится. И Захария онемел.
4: Совершенно верно.
1: И что, жена этого Захарии родила ему сына?
4: Да. Она зачала ребенка, когда Захария вернулся домой, хотя была уже довольно старой. А через 6 месяцев после того, что случилось с Захарией, произошло другое великое событие в галилейском городе Назарете.
3: В каком городе?
4: В галилейском. Галилея – это область, находящаяся недалеко от Иудеи. А в Иудее, если вы помните, жили Захария и Елисавета.
3: И там правил царь Ирод?
4: Верно, Василек. Так вот, в Галилее есть город Назарет, в котором жила дева по имени Мария. Она была обручена Иосифу, человеку преклонных лет, который был ей вместо отца. И Мария и Иосиф, несмотря на их бедность, происходили из рода славного царя Давида. Давид правил Иудеей за 1000 лет до царя Ирода. За свою праведность Давид получил от Бога обещание, что его далеким потомком станет Спаситель мира.
5: Однажды, когда Мария читала книгу пророка Исаии и размышляла над словами «И вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог», она подумала, как может дева стать матерью? И в этот момент ей явился ангел.
6: Смотри, тот же ангел Гавриил, который к Захарии приходил.
2: Ага, видишь? Макс, а ты говорил, ангелов не бывает.
6: Тише, слушайте.
7: Радуйся, благодатная, Господь с тобой.
6: Что может значить это приветствие?
7: Не бойся, Мария. Ты обрела благодать у Бога. И вот ты зачнешь в утробе и родишь сына. И наречешь имя ему Иисус. Он будет назван Сыном Всевышним и будет царствовать над народом своим вечно. И царству его не будет конца.
6: Но как может случиться все это? Ведь я посвятила свою жизнь одному Богу.
7: Дух Святой снизойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Потому и рождаемое святое дитя названо будет Сыном Божиим. Для Бога нет ничего невозможного. И все, что Он говорит, исполняется. Вот и Елисавета, родственница твоя, зачала сына в старости своей, хотя и ее называли неплодной.
6: Я раба Господня. Да будет мне по слову твоему.
5: В этот момент исполнилось то, что предвещал деве ангел.
3: Что исполнилось?
4: Дева Мария зачала ребенка, но не просто, а ребенка от Святого Духа, то есть от Бога.

0: из городов иудейских, который находился на возвышенной гористой местности.
1: Мария, придя в дом Захарии и Елисаветы, поприветствовала Елисавету. И когда Елисавета услышала приветствие Марии, младенец в ее утробе вострепетал. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула:
2: «Благословенна ты среди женщин, и благословенно дитя, которое ты носишь в твоей утробе. И за что мне такая милость, что мать моего Господа пришла ко мне? Возликовал младенец в моей утробе, когда услышал твой голос.
3: Душа моя возвеличивает Господа и ликует о Боге, моем Спасителе, за то, что обратил свою милость на неприметную рабу свою. Отныне все роды людские будут восхвалять меня, как давшую возможность Богу стать человеком. Исполнилось обещание, которое дал Бог родоначальнику еврейского народа Аврааму. Обещание о том, что из его рода придет в мир Спаситель Христос».
4: А мне вот непонятно, как Елисавета узнала, что Мария зачала сына Бога? Ведь Мария только успела поприветствовать ее и не успела ничего рассказать ни про ангела, ни про то, что он ей сказал.
0: Это ты верно подметил, Максим. Помнишь, что было сказано, когда Елисавета услышала приветствие Марии, то младенец в ее утробе вострепетал, и Елисавета исполнилась Святого Духа.
4: А как это исполнилось Святого Духа?
0: Исполнилось, значит, наполнилась Святым Духом, то есть Бог наполнил ее и открыл Елисавете то, что произошло.
4: А что было дальше?
0: Мария гостила у Елисафеты около 3 месяцев, после чего возвратилась к себе домой. А потом у Елисафеты родился Иоанн.
4: Расскажи, как это было?
0: Обязательно расскажу, но в следующий раз

0: У Леночки недавно умерла бабушка. Девочка ее так любила, что никак не могла смириться с этой тяжелой утратой. Мама и папа терпеливо объясняли, что в гробу лежало только бабушкино тело. Сама же она вечная, спасенная, сейчас радуется и славит Бога у ног Иисуса. Родители мечтали вслух о будущей встрече всей их семьи там, в городе спасенных. И советовали дочке лучше думать об этом, чем вспоминать бабушкины приступы боли, слезы возле ее тела, оградку на кладбище. Но разве может она, Лена, забыть все это? Как ей сейчас недостает бабушки? В ее памяти отчетливо звучит тихий добрый голос. Она неустанно заглядывает в прошлое, где бабушка рассказывала ей о Боге, молилась рядом с ней о ее Лениных проблемах. Внучка очень дорожила пониманием и заботой ее незабвенной бабушки. А сколько тепла подарили ей старческие добрые руки! Это они вязали ей носочки и варежки, шили и штопали, заплетали косички и поправляли по ночам одеяло. Мама чаще была занята младшими сынишками-близнецами, и Лена со своими тревогами реже приходила к ней. Сейчас родители понимали это и уделяли ей особенно много внимания, но девочка никак не могла побороть тоску по своей бабушке. Сегодня она нехотя брела из школы домой. В ее тяжелом портфеле лежали учебники для 5 класса и оставшаяся от обеда булочка. Лена достала ее и присела на лавочку в небольшом сквере. Все здесь было знакомо ей с самого раннего детства. Воспоминания снова вызвали на ее глазах слезы, и, уронив булочку на землю, она громко всхлипнула. Бездомная собака с радостью доела остатки Лениного обеда и, облизываясь, смотрела на нее. Ее собачий ум никак не мог понять, почему люди порой бросаются такими вкусными вещами. Она ждала, вдруг перепадет еще что-нибудь. Лена немного успокоилась, глядя на нее, и даже слегка улыбнулась. Собаке, наверное, сейчас тоже плохо, как и ей. Вдруг взгляд Лены скользнул по соседней скамейке. Там, в полудреме, склонив седую голову, сидела старушка, греясь под лучами ласкового осеннего солнца. Возле ее ног лежал небольшой синий клубок шерстяных ниток, а в руках были блестящие спицы и вязание. Теплая серая кофточка, голубая косыночка на голове и круглые очки показались Леночке очень близкими и привлекательными. Девочка не удержалась и решила подсесть к старушке поближе. Та вздрогнула от неожиданности, но вскоре лучики морщинок на ее лице засветились от приветливой улыбки.
1: «Задремала совсем. Вот что солнышко наделало. А где же клубочек мой?»
0: «Вот он, бабушка!» Лена подняла его с земли.
1: «Спасибо, детка. Из школы идешь? Домой-то, наверное, не хочется идти. А и правда, погуляй, отдохни немного».
0: Старушка подвинулась на скамейке. Девочка присела рядом, и вдруг на душе у нее стало тихо и спокойно.
1: «Ты где-то близко живешь, детка?» Продолжила бабушка знакомство.
0: «Да, там за углом в многоэтажке. А вы?»
1: «И я тут рядышком. Далеко мне не уйти. Я живу одна в своем домике. Вон, видишь, с резными ставнями. Скамеечка моя совсем завалилась, а самой скучно. Вот и выхожу иногда сюда хоть на людей посмотреть».
0: «А почему вы одна, бабушка? Где ваши дети?»
1: «Один сын на севере живет, редко ко мне приезжает, а двое других умерли еще в детстве. Время трудное было, лекарств не было. Хлебнула я тогда горя. Муж на войне погиб, а я деток не уберегла».
0: Старушка часто-часто заморгала бесцветными ресничками, и по морщинистым щекам поползли 2 крупные слезинки. Лене стало очень жаль старушку, и захотелось как-то ее утешить и пожалеть. «Не плачьте, бабушка. Хотите, я буду иногда навещать вас?»
1: А родители позволят тебе, деточка?
0: Конечно, они у меня очень хорошие.
1: Приходи, дорогая, приходи. У меня варенье вкусное есть. Будем с тобой чай пить.
0: В тот день Лена пришла домой спокойная и уверенная. Мама долго присматривалась к ней и, наконец, спросила.
1: «Что случилось? У тебя сегодня хорошее настроение, дочка».
0: Лена с радостью рассказала о встрече со старушкой, о том, как стало ее жаль, и об обещании навестить ее. Мама осталась довольной.
1: «Надо помогать старикам, доченька. Им одиноким приходится очень трудно. И за хлебом самим сходить, и домашние заботы часто не по силам. Но самое страшное, что многие из них стоят на пороге вечности, не имея спасения. Учти это, доченька».
0: Так подружились девочка Лена и одинокая старушка Степановна. Их встречи становились все чаще и чаще, пока у девочки не вошло в привычку каждый вечер заходить к бабушке. Она помогала бабушке готовить еду, убирать в комнате, стирать белье и ходила в магазин. По праздникам они вместе пекли вкусные пирожки, которые потом дружно нахваливала вся семья Лены. Но самое главное, девочка научила старушку молиться и подарила ей Библию, напечатанную крупным шрифтом. Степановна эту книгу очень берегла и любила. Она читала медленно, но уверенно. И вскоре отдала свое сердце Иисусу. В Леночкиной семье она стала как родная. Не раз старушку брали с собой на богослужение и наблюдали, каким счастьем светились там ее близорукие глаза. Старушка не захотела таить свою радость от других. Вскоре она рассказывала своим соседям о Боге, о своей дружной христианской семье. Поделилась она своим счастьем и с сыном, жившим на далеком севере. Там жил и ее внук. Степановна давно не видела его и звала в гости.
1: «Хоть перед смертью увижу», — говорила она Леночке, диктуя письмо. «А то вспоминаю его только беззубым карапузом».
0: Старушка очень скучала по своим близким и часто молилась о встрече. Это было летним вечером. У Лены только начались каникулы, и она была в хорошем настроении. Целый день она играла с братишками и помогала маме. А теперь вот, наконец, избавившись от забот, спешила к своей новой бабушке. В дверях ее уютного домика она вдруг столкнулась с высоким худощавым парнем. Лена растерянно посмотрела на него и поздоровалась.
2: «Я к бабушке Степановне пришла», — объяснила она.
3: Парень выплюнул сигарету и промямлил.
4: «Это ты, что ли, новоявленная внучка? Одурманила мою бабку сказками о Боге и довольна?»
2: «Я никого не одурманивала», — удивилась Лена.
0: Тут из комнаты показалась Степановна. Такой ее Леночка еще никогда не видела. Веки распухли от слез, губы мелко дрожали, а сама старушка с трудом стоялась, опираясь на клюку.
2: «Деточка моя дорогая, заходи, голубушка, я так ждала тебя».
0: Девочка шагнула к ней, предчувствуя что-то нехорошее. Парень хмыкнул, сунул руки в карманы и в развалочку направился прочь со двора.
2: «Кто это, бабушка?»
1: «Это внук мой, детка, с севера приехала. Лучше бы и не видеть мне его таким, а вспоминать тем маленьким ласковым мальчиком».
2: «Что же случилось?» «Он еще вчера приехал. Сначала все по-доброму было. Гостинцев мне от сына с невесткой привез. Я его обедом покормила и все не могла налюбоваться, какой красивый парень вырос».
0: «Ну а потом что, бабушка?»
2: «Что потом, детка? И не спрашивай. Что это, говорит, вы, бабушка, за письма нам писали? В секту какую-то влезли. Они же ваш дом себе мечтают прикарманить. Спросил, на кого я свою хатку переписала».
0: Старушка вытерла набежавшую слезу уголком косыночки и продолжала.
2: «А на кого же мне переписать, как не на него? Так я ему и сказала. Но он, ох, как разошелся. А о Боге и о верующих такое говорил, что стыдно и повторяться. Его разубеждать начала. Да где уж там? Совсем, говорит, из ума вы от старости выжили. Ничего не понимаете. Лена слушала с такой болью в сердце, что сама чуть не заплакала от жалости к бабушке. «Ох, доченька, что же это такое получилось?» Я ему говорю: «Внучок, как же ты так со мной разговариваешь? Только приехала, уже грубишь». Он и слушать не захотел, вышел, а тут и ты пришла. «Давай помолимся, Аленушка, пока его нет». Лена присела возле старушки, обняла ее дрожащие плечи и прошептала: «Я всегда за вас молюсь, вы мне как родная, как будто моя бабушка стали. Теперь я еще больше молиться буду, все будет хорошо, вот увидите. Внук ваш еще верующих не знает, а как познакомится, все сам поймет». Глаза старушки потеплели, в ее сердце загорелась надежда. «А и правда, Леночка, давай помолимся». После молитвы они занялись уборкой в доме и все мечтали, как внук Степановны изменит свое мнение и станет совсем другим. Потом они взяли Библию, и Лена стала читать. Они так увлеклись историями пророка Елисея, что обе вздрогнули, когда в комнате раздался голос внука.
5: «Сказки для стариков и детей! Как такое могло быть? Можно ли этому верить?»
2: Парень, его звали Сергеем, подскочил к Лене, выхватил из ее рук Библию и начал, листая страницу за страницей, визгливым голосом читать отрывки то из одной, то из другой книги Библии. Старушка и девочка смотрели на него широко открытыми глазами и чувствовали себя глубоко оскорбленными. Первой спохватилась Степановна.
6: «Дай сюда Библию, внучок, это моя книга, не смей над ней смеяться!»
2: Она протянула к внуку сухую дрожащую руку, но он швырнул книгу на кровать и сказал:
5: «Вот расскажу отцу, что ты тут читаешь!»
6: «Нет, это я напишу ему, как ты себя ведешь, а мой сын меня поймет!»
5: «Да, конечно, твой сын поймет. Знаешь ли ты, что он послал меня тебя в дом престарелых пристроить?»
6: «Как это, внучок? Я еще хожу своими ногами. Чем я вам помешала?»
2: У Степановны закружилась от волнения голова, и она бессильно опустилась на стул. Лена от возмущения не знала, что делать.
6: «Зачем бабушку в дом престарелых? Я ей помогаю! Все же хорошо! Заболеет, я буду рядом, честное слово!»
5: «А ты не лезь в чужую семью, пигалица! Что тебе известно о человеческих проблемах? А я вот женюсь скоро, в техникум сюда переведусь. Мне же тоже как-то жить надо. Ты, бабушка, свое уже отжила. Дай другим пожить».
2: Глаза Лены застилали слезы.
6: «Какое ты имеешь право? Это бабушкин дом, понимаешь?»
5: «Подожди, Леночка, не волнуйся. Я никуда не поеду. Не верю я ему. Не мог мой сын так поступить. Я его знаю».
2: Сережа нервно подскочил к своему чемоданчику, достал оттуда письмо и протянул старушке. Это было письмо ее любимого сына, по которому она так скучала, о котором молилась бессонными ночами и с материнской нежностью рассказывала знакомым. Что было написано в письме, Лена не знала. Старушка прочла его и сразу как-то вся притихла. Только по щекам, как будто сами собой, пересекая глубокие морщинки, продолжали течь слезы.
6: «Бабушка, бабулечка, что там?»
2: Лена мечтала услышать что-нибудь очень хорошее, но Степановна лишь ласково шепнула девочке:
7: «Все нормально, дочка, иди домой, хватит плакать, приходи завтра, хорошо? Молись обо мне, детка, иди».
2: Лена совсем не хотела сейчас, в такой тяжелый момент, уходить, но ослушаться она не могла. Она поняла: значит, так надо. И, вытирая слезы, молча вышла из дома.
3: Мама и отец, узнав обо всем, в тот же вечер вдвоем пошли к старушке. Всех волновала ее дальнейшая судьба. Лена все это время молилась в своей комнате. Вернувшись, родители не сказали ей ничего определенного и только о чем-то долго разговаривали между собой. На другой день Лена как можно раньше поспешила к бабушке. Она застала ее тихой и спокойной, как будто ничего не случилось. Девочка попыталась выяснить, как дела, но старушка убедила ее, что все будет хорошо, и попросила лучше почитать Библию. Молодого человека Лена не видела, он уехал куда-то по делам. Так прошла одна неделя. Однажды вечером Лена с братишками снова пришла к Степановне. Возле маленького домика стояла машина такси. Водитель кого-то нетерпеливо ожидал. Наконец из калитки вышла старушка, празднично одетая и с Библией в руках. Она шла, опираясь на свою клюку, и выглядела очень спокойной. Рядом шел высокий худощавый парень со старомодным черным чемоданчиком в руках. Лена вмиг все поняла. Она стремглав бросилась в объятия старушки.
6: «Бабушка, зачем вы согласились?»
3: Девочка плакала, уткнувшись старушке на плечо, а та нежно гладила ее волосы.
7: «Не плачь, внученька моя дорогая, не плачь. Не надо так, Леночка, успокойся, посмотри на меня».
3: Лена вытерла слезы и внимательно взглянула в усталые добрые глаза.
7: «Леночка, послушай, я должна туда ехать. Там столько стариков. Они наверняка нуждаются в Боге. Кто-то им должен рассказать, научить их молиться. Вот я и сделаю это с Божьей помощью. Деточка, я так хочу хоть перед смертью что-нибудь сделать для моего Господа, понимаешь? Так надо, Лена. А ты ко мне будешь приезжать. Это недалеко. Папе и маме я уже дала адрес. Они тебе помогут найти меня. До встречи, Леночка. Я буду тебя ждать».
3: Потом старушка шептала ей о своей любви, о том, как она ей, Лене, благодарна за все. Девочка слушала, глотая слезы. Напоследок бабушка попросила:
7: «Детка, внука моего ты прости, не держи зла. Он живет без Бога, сама понимаешь. Пожалуйста, молись о нем, хорошо?»
3: Лена кивнула и проводила Степановну к машине. Внук, на удивление, не торопил их. Машина быстро исчезла из виду. Удивленные близнецы смотрели на свою сестренку и никак не могли понять, что случилось, отчего она так плачет. Лене трудно было расстаться со Степановной, но она хорошо запомнила ее слова и очень хотела обо всем как следует подумать. Прошло время. Лена после всех этих событий вдруг как-то заметно повзрослела. Теперь она стала частым и долгожданным гостем в доме престарелых. И не только она, но и ее друзья из церкви. Там их встречала счастливая бабушка Степановна и ее братья и сестры во Христе, которых старушка обрела в своем новом доме. Бабушкины глаза светились такой радостью, что все вокруг нее улыбались. Да это ведь и понятно. Она идет вечность не с пустыми руками. Лена, глядя на нее, только удивлялась, как прекрасны Божьи пути, и прилежно молилась за бабушкиного внука.

Барсучонок Савка. Однажды весной к нам пришел старый пастух Семёныч. В мешке за плечом у него что-то подозрительно шевелилось и повизгивало. Костя навострил уши. «Подарочек принес», — подмигнул ему Семёныч, снимая и развязывая мешок, и вытряхнул на пол фыркающего и похрюкивающего зверька величиной с кошку, только толстенького. «Кто это?» — спросил Костя с загоревшимся взглядом. «Барсучий детеныш, сынок, барсучок», — сказал Семёныч, наклонился и стал гладить его. «Савка, Савушка!» «Ху-ху! Ху-ху-ху!» — довольно заурчал зверёныш. Костя присел на корточки, с огромным интересом рассматривая странного зверька с пятачком на длинной мордочке, очень похожего на поросенка. «Где вы, дедушка, взяли его?» Весь горя любопытством спросил он. «Тут недалече, сынок. В займище выкопал. Да уже давненько». Костя протянул руку, чтобы погладить зверька, но сейчас же и отдернул. Из прокушенного пальца сочилась кровь. Сын растерянно смотрел то на барсучонка, то на окровавленный палец. «Ай-ай, сынок!» — покачал головой Семёныч. «Как же ты так неосторожно!» «Ну ничего, будешь кормить, он привыкнет. Дух от тебя! Вишь, ты ему незнакомый. Вот и цапнул, а так он смирный». Действительно, барсучонок скоро привык к сыну. Бегал за ним, отзывался на кличку. Костя кормил его молоком, червями, разными кореньями, давал мясо, рыбу. Жил Савка в чуланчике. Пускали его и в комнаты. Не было случая, чтобы Савка нагадил на пол. Он знал для этого место в углу чулана, где стоял плоский ящик с песком. К осени зверёныш подрос, растолстел и еще больше стал похож на поросенка. Бока и спинка покрылись темно-серыми, длинными и жесткими, как щетина, волосами. Забавный был зверёныш. Он быстро подружился с дворовой собакой Румом. Во дворе они часто поднимали такую возню, что смотреть на них без смеха было невозможно. Иногда на даровое представление собирались соседские ребятишки. Публика рассаживалась во дворе. Костя сводил с места Рума и Савку, дразнил их, чтобы распалить, и начиналась потеха. Тряхнув несколько раз головой, как кабан, Савка со всех ног по прямой бросался на Рума. Пробегая мимо, ударял головой собаку. Та ловко перепрыгивала через барсучонка, а он, пробежав еще некоторое расстояние, неуклюже поворачивался и снова бросался на противника. Так повторялось несколько раз. Наконец Рум пускался от зверёныша на утёк. Если Савке удавалось схватить Рума за задние ноги, начиналась такая возня, что пыль поднималась столбом. Босоногая публика покатывалась со смеху. Но иногда Савке доставалось плохо. Собака хватала его то за ноги, то за загривок, то за ухо и, оттрепав как следует, быстро отскакивала в сторону. Барсучонок бестолково топтался на месте. Потом без оглядки отбегал на несколько шагов, высоко поднимался на лапы, горбил спину. Фыркая и дрожа от злости, ерошил волосы и точно надувшийся индюк наступал на Рума то с одной, то с другой стороны. Тут уж зрители падали от хохота на землю. В хорошую погоду мы завтракали и обедали во дворе под навесом. К столу непременно являлись Рум и Савка. Барсук туловищем оттеснял собаку в сторону, поднимался на задние лапы. Передние полосатую голову клал на колени Кости и принимался выпрашивать. «Ху-ху! Ху-ху!» Костя подносил ему на вилке мясо или кусочек рыбы. Ловко и деликатно Савка снимал с вилки подачку и закусывал тут же у стола. Часто Савка сопровождал Костю в лесок у Дона. Барсучонок чувствовал себя там как дома. То подбирал осыпавшиеся ягоды, то вытаскивал из земли дождевого червяка, то гонялся за шмелем или осой. Возвращался домой с таких прогулок. Савка всегда неохотно. Все было бы хорошо, но подросший Савка стал кусаться. Нас он, правда, не трогал. Косте даже позволял брать себя на руки. Но кто бы посторонний ни появлялся в доме или во дворе, будто взрослый или ребенок, Савка подходил и молча кусал за ногу.
а зубы у него были острые. Посадили на цепь. Еще хуже. Он стал угрюмым, ворчливым. Покусывал уже не только меня и бабушку, если мы неосторожно подходили близко, но даже и Костю. Жаль было сыну расставаться с Савкой, но делать нечего. Пришлось следующей весной отвезти его в займище и там оставить.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Мы рассматривали с вами учение о возложении рук, которое, по сути, есть учение о завете. И мы видели, или увидим точнее, что это учение имеет под собой, скажем, тройственность, или в себе самом несет тройственность. И в прошлый раз мы с вами смотрели на жизнь Авраама. Видели, как троекратно Бог, обращаясь к нему, углублял свои отношения с Авраамом. Заключив с ним однажды завет, он вновь и вновь этот завет подтверждал, но взаимоотношения на каждом этапе становились глубже, и ответственность со стороны Авраама была больше. И почему учение о возложении рук, какое оно отношение имеет к завету, я вам повторю, возложение рук – это сторона человека. Иными словами, мы говорим о том, какова роль человека в завете с Богом. Очень часто говорят, что Иисус все сделал для нас, и нам ничего не нужно делать. Это самая распространенная ересь сегодняшнего дня, которая делает церковь бессильной. Иисус сделал для нас все, но это действительно для нас только лишь в том случае, если мы исполняем свою сторону завета. И об этом говорит учение о возложении рук. Чтобы сторона Божья стала для нас действенна, мы должны помнить, что все обетования в Божьем Слове и в Новом Завете, и в Ветхом Завете обусловлены. И большинство своей жизни христианин проводит прочтение множества книг. И хотя в них нет ничего плохого, но притупляется чувство помазания. Я обращал внимание, читая человек двух авторов, которые являются, ну, не, слово «соперник» не подходящее здесь, но, может быть, это слово, скажем, ну, как бы противниками, что ли, вот, в понимании и в учении. И вот у человека лежит книга одного автора, и он говорит, классно, принимает все от начала до конца. И лежит книга другого автора, он говорит, тоже принимает. Но они как бы совершенно о противоположном говорят. И получается, что люди настолько притупляются в духовном восприятии из-за того, что они Слово Божие как бы отводят его на задний план, что в голове получается винегрет. То есть из множества разных стихов, учений, все запутано, и ничего главное, что своего нет. То есть мы должны иметь что-то свое. К свое, что имеется в виду свое? Это то, как открывает Бог каждой поместной общине индивидуально, потому что, поверьте, если бы этого бы не было, Бог не открывал бы каждой поместной общине индивидуально, то не было бы возрастания. То есть мы в первую очередь должны слышать, что Дух говорит церкви, нашей церкви. В каком направлении Он нас ведет? В книге Откровения видно, что семь церквей, и каждая шла в индивидуальном направлении. То есть у каждой Бог указал на определенные особенности. Он где-то похвалил, где-то, может быть, пожурил, но какие-то вещи Он показал, которые нужно было что исправить. И в определенном направлении шла каждая община. Поэтому нам так важно услышать, что Бог говорит лично нашей церкви. Это первое. И второе, что Он говорит лично нам, каждому индивидуально. И это второе. Я верю, что Слово Божие, которое читается с верой, имеет особую силу, силу света, просвещения, силу огня, то есть очищения, силу молота, разбивающего всякого всякие твердыни. И оно есть настоящее. Конечно, книги нам важны, потому что книги – это как бы учительские послания, но не все, кто пишут книги, не все, кто имеет возможность их издавать – являются призванными учителями церкви. Понимаете? То есть от того, что я могу купить типографию и издать книгу, это не значит, что я уже библейский учитель. Поэтому нам нужно иметь чувство помазания внутри нас, которое должно быть воспитано на Слове Божьем. И только благодаря этому чувству помазания, если это чувство у нас присутствует, только благодаря этому чувству мы сможем потом двигаться дальше. Мы в прошлый раз смотрели с вами на Авраама. Давайте посмотрим еще на один образ. Это будет первая книга Царств, 18 глава, 3 стих. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот здесь мы снова встречаемся с этим понятием, которое выражено словом «союз». И в прошлый раз мы говорили, что слово, еврейское слово, которое означало «завет», звучало как «берит», в переводе «разрез». И вот здесь используется то же самое слово в оригинальном тексте. То есть и заключил Иоаннафан с Давидом берит. То есть был совершен вот этот обряд берит, который мы называем завет. И впоследствии можно прочитать, что царь Саул, он воскликнул, когда это узнал. Он сказал: «Почему вы мне не сказали, что это произошло? Я бы никогда этого не допустил». Потому что, заключив вот этот берит завет, Иоаннафан и Давид вступили в особые отношения, которые потом отразились на всей последующей жизни. И мы напомним некоторые вещи, которые в прошлый раз мы исследовали. Первое, что завет заключался при жертве, вы помните об этом. Второе, мы должны еще отметить одну вещь. Когда еврей читал вот это место Писания и заключил Давид с Иоаннафаном союз, или Иоаннафан с Давидом союз, то есть